0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 7-12, местами 4-6 градусов выше нуля. В Витебске плюс 7, плюс 9. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах туман, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах туман, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Утро твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах туман, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах туман, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах туман, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах туман, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Радио Витебск. Утро
0: твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Раніці Придвіння.
1: Новини Полночного региона на радио Витебск у студии Наталья Байнарович и Сергей Скол. Вітаем вас.
2: Будем разом, будем моцные. Подвели выники диалоговой пляцовки у Миорах. Во удельнику у пляцовки «История як урок и ориентир» была махчимость задать пытание спикерам. Молодь цикавилась, а какие мястины и подеи у Витебской области наибольше яскраво отлюстровывают у зъеднания земель Беларуси. Что означает понятие «народное одинство», что огульного у сучасной и комсомольской молоди. На все пытания отрымали компетентные отказы.
1: Про славутости и потенциал Миорского краю говорил керавник района Александр Ярохнович. Об тем, что металлопрокатный завод у Миорах увасабляя одинство, нагадал наместник генерального директора, головный инженер Олег Грецкий. Старшиня областного совета депутатов Дмитрий Диамидов уручил билеты новым членам районной организации громадского объединения «Белая Русь» и раю активно включаться в громадскую работу. Повиншевал всех с надыходящим днем народного одинства.
2: У рамках одиного дня информования члены информационно-пропагандистской группы номер 4 сустрелись с працовными коллективами райотдела следчего комитета отдела промусового выконания Сенинского района и райинспекции природных ресурсов и оховы новокольного осяродя. Тема – День народного одинства как фактор национального гонору. Спикером выступила Наталья Визнер, начальник отдела архитектуры и будовництва райвыконкама. Она акцентовала увагу присутных на тем, что День народного одинства, свято, як день перемоги и день незалежности нашей краины. Живая совесть часов, коли уроки истории становятся подборком для будучини.
1: У Шарковщине отбылся установчий сход, на яким створили районную организационную структуру Республиканской партии «Працы и справедливости». Удельники сустречи обмерковали задачи организации и обрали ее керавництво. Перед присутными выступила старшиня Витебской областной организации, директор Витебского областного краязнавчего музея Татьяна Старинская. Она подлумачила, что партия, поотримливая политику державы, а ее головные меты – оборона интересов працующих громадян, социальная справедливость и стабильное развитие экономики краины. Головным организационным выником конференции стало обрание керовника мясцовой структуры.
2: Шарковщинскую районную организацию РППС узначалила Вера Жук, начальник управления по праце, занятости и социальной обороне райвыконкама. В ходе сходу 5 членам организации были уручены партийные билеты.
0: Новины экономики.
1: Техника айчынай вытворчасці працягвае поступаць у распараджэнне аграрыяў Шаркаўшчынскага района. Так, у адкрытым акцыянерным таварыстве «Агратэхсэрвіс» прыбылі 3 адзінкі коловых трактараў маркі «Беларус» розных мадыфікацый. Па словах галоўнага інжынера Канстанціна Дзявяткі, техніка ў найбліжэйшы час прыступіць да палявых работ.
2: В наступном сельскохозяйственном сезоне аграры Дубровинского района у кормовытворчасти акценты будут робить на зерне кукурузы. Уже набыты 2 рулонные пресс-подборщики с обмотчиком. Выкананы капитальный ремонт у профильном предприемстве «Гомель-Амкадор» 3 погрузчиков. Набыты погрузчик, 3 самоходные опырскивальники, «Барс» идут перемовы по набытии 4-го.
1: Набыты 18 тракторов МТЗ, самоходная косилка вытворчасти «Гомсельмаш», передаденные «Серволюксом». Трактор, косилка, культиватор и сеялка, 2 паковальники сенажоу рукау, 4 подборщики збожевой массы для обеспечения якостного и сбалансованного корму. Набыты 2 одинки и плющилки збожжа, 2 прычепа-маніпулятары, которые позволяют вывозить солому и сено с поля без притягнения погрузчика и іншая техника.
2: Первая декада вересня выдалась продуктивной у плане добропорядкования Лёзнинского района. Была проведена у належный стан территория громадянских могилок у вёсцы Великая Выдрея силами УПЖКХ. ДУ-31 оказывают допомогу у профилевании в улице Лёзнинского сельсовета, а подвоз пяску оживляет ДРБУ-107. Завершили работы по асфальтованию дороги Крынки Копти. Совместно с ДРБУ-107 и УПЖКХ проводится работа по подсыпце улиц по населенных пунктах Крынковского сельсовета.
1: Новини Полночного региона на радио Витебск. С вами Наталья Байнарович и Сергей Скол. На Сенішчині пройшов районний суботник. Працовні колективи, неабиякові громадяни, займалися добропорядкуванням і наводили порядок у агрогородку Янова. Менавіта тут пройде районне свято працівників села Дажинки 2026. У суботнику прийняли уділ старшиня районного виконавчого комітету Олександр Клячин і старшиня районного совета депутатів Михайло Вілюга. Як відзначив Олександр Клячин, суботник – це давня добра традиція, бо нічого так не гуртує людей, як колективная праца. Гэта символ адзінства, адказнасці і клопату аб сваёй роднай зямлі. Разам мы робім сваю малую радзіму добраўпарадкаванай, прыгожай і камфортнай для жыцця.
2: Встречу с коллективом городоцкого РАНС провел депутат райсовета Александр Трофимов. Он рассказал об своей депутатской деятельности, о питаниях, какие поступают и их вырашении. На передодні Дня народного единства депутат рассказал про вытоки свята и его значение для народа Беларуси.
1: Гісторико-культурна спадщина – живий подмурок нашої національної ідентичності, духовний стрижень і пам'ять поколінню, яка злучає минуле з будучиною. Заховання гэтага неоцінного здобитку потребує не просто поваги, а жорсткого виконання закону і високої громадянської відповідальності. Менавіта гэтая тема стала головною на посяджені координаційного совета по питаннях аховы гісторико-культурної спадщини.
2: На території Бешанковицького району під державною обороною знаходиться 48 помнікаў, якія ўключаюць 55 аб'ектаў. Гэта ўнікальны летапіс краю ад стаянак бронзавага веку да велічных сядзіб і сакральнай архітэктуры. Аднак статус гісторыка-культурнай каштоўнасці – гэта не толькі прэстыж, але і строгая юрыдычная адказнасць.
1: З вамі раніца прыдзвіння на радыё Віцебск. Жыхарка Глыбокага стала ахвярай махлярства. Знаёмы аформіў на яе растэрміноўку на тэхніку. У глыбоцкі раус звярнулася жанчына, якая стала ахвярай падману з боку свайго знаёмага. Яна паведаміла праваахоўнікам, што мужчына шляхам увядзення ў зман пераканаў яе аформіць на сваё імя пакупку дарагой тэхнікі ў растэрміноўку.
2: Як установілі супрацоўнікі міліцыі, зламысніку ўгаварыў пацярпелую набыць мабільны тэлефон і дзве пары навушнікаў. Агульная сума урону склала 1356 рублёў. Атрымаўшы гаджэты ў сваё распараджэнне, мужчына перастаў выходзіць на сувязь і выконваць узятыя на сябе абавязацельствы па аплаце растэрміноўкі. Цяпер па гэтым факце праводзіцца праверка. У дачыненні да фігуранта вырашаецца пытанне аб узбуджэнні крымінальнай справы па артыкуле махлярства. Супрацоўнікі міліцыі нагадваюць, не дазваляйце зламыснікам выкарыстоўваць ваш давер у карыслівых мэтах.
1: Супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі Расонскага района з пачатку новага навучальнага года не толькі ўзмацнілі кантроль за дарогай, але актыўна праводзяць прафілактычныя мерапрыемствы. На гэты раз сустрэліся са школьнікамі і дашкалятамі з Клясціцкай школы, пагаварылі аб простых правілах паводзін на вуліцы, нагадалі дзецям пра важнасць мець пры сабе флікеры і выкарыстоўваць іх у цёмны час сутак.
2: У Верхнядзвінскім районі у ДТЗ пацярпеў вадзіцель. Аварыя адбылася на 141-м кіламетры аўтадарогі Р-20 у районі вёскі Зялькі. Вадзіцель 1994 года нараджэння, кіруючы аўтамабілем Volkswagen, не справіўся з кіраваннем і з'ехаў у правы па ходзе руху кювет. Там транспартны сродак перакуліўся. У выніку ДТЗ вадзіцель быў дастаўлены ва ўстанову аховы здароўя для аказання медыцынскай дапамогі. Па факце дарожна-транспартнага здарэння проводится проверка.
1: Да и нагадывая, что водителям необходимо быть вельми уважливыми на дорозе, выбирать беспешную хуткость и дистанцию, устрыматься от необдуманных маневров и перестроению. Усе пассажиры у транспортным сродку повинны быть пришпилены рамянями беспеки.
0: Новины культуры.
2: 15 верасня у Беларуси День библиотек. Свято отзначили и у Лёзнинской центральной библиотечной системе. Директор установы Марина Бондарова отзначила, что сегодня центральная районная библиотека – это не просто стеллажи с книгами, а сучасная культурная простора. По выниках года она официально признана лепшей районной библиотекой и стала лауреатом премии Витебского облвыконкома.
1: Фонд библиотеки складает 52 172 документы, а колькасць чытачоў перавысіла 4 тысячы. Для жыхароў аддаленых вёсак раёна працуе бібліябус. Краязнаўчая база дадзеных лёзнішчына вядомая і невядомая заваявала дыплом першай ступені на абласным узроўні. А знакамітая народная студыя фларыстыкі «Флора» абараняла гонар раёна на славянскім базару ў Віцебску і Дажынках. А яшчэ ў бібліятэцы адкрылі літаратурную кавярню.
2: Ушацкая районная библиотека имя Евдокии Лось отзначае 100-годовый юбилей. Вось уже на протягу целого 100-годзя эта установа отчиняет для цікавных и допытливых порталов у захопляльный книжный свет.
1: История библиотеки вяде адлік с 1926 года, калі на Ушарчыне пачалі открываться школы и культурно-осветницкие установы. У першы час книги займали тут только пару стеллажов, однак люди вучыліся грамоте и тягнулись до веда, у колькасць чытачоў и выдання прибывала.
2: После вызволения района от немецко-фашистских захопников для библиотеки вылучили невеличкий покойчик с несколькими полицами и столом. Очаг культуры имел популярность, что вечер тут сбирались старшеклассники и дорослые. Вядома, что у 1949-м у арсенале библиотеки было 3600 экземпляров книг, а праз 10 год я насправила новоселье у новом будинку, где размещены и зараз. У 1957-м по В выніках республіканскага агляду установе ўручылі дыплом Міністэрства культуры з надпісам «Лепшай районнай бібліятэцы БССР».
1: У 60-е на час скасавання района установа атрымала статус гарпасялковая. У наступныя дзесяцігоддзі бібліятэчная справа развівалася на Ушарчыне асабліва бурна. У 1970-м у районнай бібліятэцы налічвалася 40 тысяч экземпляраў і 2 тысячы чытачоў. У 1977-м была арганізавана цэнтральная бібліятэчная система с единым книжным фондом. Причем на селе тогда было 35 библиотек филиалу, мелись яны и у невельми великих вёсках – Сорзове, Поровне, Рагуцких, Турасполле.
2: У 1978-м указом Президиума Верховного Совета БССР у Шацкой районной библиотеки было присвоено имя Евдокии Лось. У той час у районе працавало 45 библиотечных работников. У 1988-м фонд Центральной библиотечной системы налічваў больш 300 тысяч экземпляров. У 1993-м у Шачан обслуговывали 16 працоўных библиотек, якія пропановывали книги у райбольницы, пожарной части, милиции, гостиницы, паштовым отделении и на інших объектах.
1: Районная библиотека протягивая свою гісторыю. Зараз яна не только книжные фонды, якія, дарэчы, постоянно пополняются, и пляцоўка для самых розных активностей, цікавых сустрэч, диспутов, концертов, выстав. Тут укараняются сучасные технологии, реализуются креативные проекты.
2: У чарговы раз аграгарадок Радзюкі сустрэў гасцей Шаркаўшчынскага районнага свята і ў клёцак ёсць душа. Клубныя установы гарадскога пасёлка і района прынялі ўдзел у мерапрыемстве. Гасцей чакала не толькі дэгустацыйна-конкурсная праграма, а і песні, жарты устаноў культуры раёна.
0: Год беларускай жанчыны.
1: Агульны стаж працоўнай дынастыі Надзеі Пімінавай і Вольгі Батура ў Бягумайскай гарпасялковай бібліятэцы імя Піміна Панчынкі, што ў Докшыцкім раёне, налічвае 80 годов. Книга «Самый каштовный скарб человечества», стверджают мать и дочка, которые на протягу нескольких десятилетий тут работают. За их плечима богатый профессиональный опыт. Свою деятельность они называют не просто работой. Это мара, якая из дитячего захопления увасобилась у життю.
2: На сегодняшний день в зоне обслуговывания Бягумальской гарпоселковой библиотеки, кроме гарпоселка, еще 8 населенных пунктов. Книжный фонд наличивает около 30 тысяч книг и периодичных выданий. При библиотеке працует клуб по интересах для дорослых «Талака». У 2020 году установа культуры стала лауреатом премии Витебского областного выконавчего комитета у номинации «Лепшая сельская библиотека».
1: Так само в этом же годе коллектив был узнагороджен грамотой отдела идеологичной работы культуры по справах молоди райвыканкама за активную пропаганду книги и читания. Дипломом за третье место отзначено в областном этапе республиканского конкурса «Библиотека асяродак нацыянальнай культуры. З 2004 года бібліятэка працуе па мэтавай патрыятычнай праграме «Посвіт памяці нашай», у межах якой рэалізуецца праект «Захоўваючы памяць».
2: Акрамя таго, дзейнічае праект «Гісторыя ў камені», арганізоўваюцца пешыя экскурсіі па славутасцях Бягомельскага краю. З 2023 года на базе установы працуе група нядзельнай школы «Прыхода храма ўсіх святых». Установа актыўна ўдзельнічае ў міжнародных конкурсах і праектах. Сёлета бібліятэка стала пераможцай міжнароднага адкрытага грантавага конкурсу «Праваслаўная ініцыятыва», што дало падставу для рэалізацыі праекта «Духоўнай мудрасці ключы».
0: Анонсы.
1: У рамках святкавання Дня народнага адзінства ў Чашнінскім раёне праходзяць шэраг знакавых грамадскіх, патрыятычных і культурных падзей. Так сёння на стадыёне «Энергетык» у Новалукомлі адбудзецца адкрыты раёны турнір па футболе сярод юнакоў «Залатая восень». У 11 гадзін пройдзе ўрачыстая цырымонія перапахавання астанкаў байца, які загінуў у 1941 годзе, знойдзены ў ходзе палявых пошукавых работ. На абрацкай магіле ў вёсцы горы Кругліцкі сельсавет.
2: На базе Чашнінскай гімназіі зацікаўленых аб'яднае дыялогавая пляцоўка «Голас маладых» 17 верасня. У 15 гадзін адбудзецца ўрачыстае адкрыццё новабудоўлі па адрасе горад Новалукомель, вуліца Энергетыкаў, дом 79.
1: 18 верасня Віцебск стане цэнтрам самай цёплай падзеі гэтай восені. У абласной філармоніі збяруцца лепшыя сем'і рэгіёна, каб пазмагацца за званне пераможцы рэспубліканскага конкурсу. Пра сямейнае шчасце на конкурсе ад гарадоцкага раёна раскажа сям'я Мяжуевых.
2: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергій Скол і Наталія Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніцы прыдзвіня. Слухайте нас 6:40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск. Для тебя и для каждого.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Белорусско-американские переговоры прошли во Дворце независимости. У президента Беларуси накануне состоялся обстоятельный разговор с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. С белорусской стороны в переговорах также приняли участие премьер-министр, руководитель Комитета государственной безопасности и постоянный представитель Беларуси в ООН. Разговор в кабинете у президента шел 3 часа. Спектр обсуждаемых тем – вся повестка белорусско-американских отношений. Что касается развития сотрудничества с США, позиция нашего президента принципиальная. Мы действуем исключительно в соответствии с национальными интересами. Известно, что это 2-дневный визит делегации Соединенных Штатов в Беларусь. Работа будет продолжена сегодня, когда планируется и подведение конкретных итогов.
1: В Беларуси.
2: Накануне стартовала 5-я сессия 8-го созыва Совета Республики. Главный ориентир – укрепление государственности и защита интересов белорусского народа. Председатель Наталья Качанова подчеркнула, предстоящая повестка будет насыщенной. Акцент в ближайшие месяцы традиционно сделан на бюджетный пакет на 2027 год и изменения в налоговый кодекс. Кроме того, в повестке инновации в сфере трудовых и жилищных отношений, охраны труда, здравоохранения и защиты персональных данных. Символично, что 5-я сессия стартовала в преддверии Дня народного единства.
1: День народного единства.
2: Урок, приуроченный ко Дню народного единства, пройдет 17 сентября во всех белорусских школах. Тематический урок направлен на то, чтобы сформировать у школьников уважительное отношение к историческому прошлому Беларуси. Также детям напомнят, какой смысл и значение в контексте истории имеет этот государственный праздник для республики. В ходе урока будет сделан также акцент на том, какую важность имеет единство белорусского народа в целях обеспечения национальной безопасности страны. День народного единства отмечается в Беларуси 17 сентября и приурочен к годовщине начала воссоединения Западной Беларуси и БССР в 1939 году. Эта дата была утверждена в качестве государственного праздника в 2021. В День народного единства адвокаты страны окажут бесплатные устные консультации малообеспеченным гражданам, сообщает Белта. Акция пройдет на базе всех территориальных коллегий адвокатов. Желающие смогут получить консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Кроме того, в этот день личный прием граждан проведет председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виталий Демидович. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник с зарплатой 1800-2000 рублей. Телефоны 22-76-08 и 029-829-47-68. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, без осадков. Этим утром в отдельных районах туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 20-25. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск. Утро твоего
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Каждая

0: эфире «Радио Витебск». Влад Кузьмин и Настя Гордеева. «Разбудит шоу».
1: Ай, ну доброе утро. Доброе утро всем, кто уже с нами. И смотрите-ка, вот так вот быстро и, как это сказать, даже за несколько мгновений, они же несколько дней, подобрались уже к середине. Это не может не радовать, потому что, как там выяснили, как мы недавно рассказывали вам, что понедельник — это въезд, а четверг, пятница — расслабление. Получается, что продуктивных рабочих дня два: вторник и среда, между прочим. Вот сегодня второй из них.
2: Получается, предлагаешь работать сегодня изо всех сил,
1: предлагаю,
2: чтобы закончить все рабочие моменты, а уже в четверг и в пятницу действительно расслабляться на рабочем месте.
1: Да.
2: Главное, чтобы не спалили.
1: Ну, потихонечку можно уже простраивать свои планы. Хотя нет, давайте сегодня все-таки оставим вот это вот рабочее настроение, закроем все гештальты и важные задачи, и потом уже завтра чуть дадим себе слабинки. Но, конечно же, не забывая про рабочее настроение. Мы тоже здесь не забываем про рабочий настрой, поэтому, друзья, Влад Кузьмин, Настя Гордеева у микрофонов. «Разбудит шоу» начинается.
0: В эфире «Радио Витебск». «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: «Радио Витебск».

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
3: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
5: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск». Хочу.

0: Ой, друзья, подарить Луну и украсть, конечно, не обещаем, но обещаем в пятницу, что ваш вечер может пройти максимально круто. Футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с «Арсеналом». 18 сентября в 19:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции.

0: слушаете здесь. Телефон рекламной службы 60 11 60. Гороскоп.
1: Ну что ж, друзья, давно, наверное, уже пора узнать, что же все-таки ждет нас этим утром. Потому что в целом день только начинается, середина рабочей недели, значит, впереди еще много-много-много всякого. Ну и все, зачем что-то там еще говорить, правильно? Будем просто узнавать.
2: Да. Все, отлично, вот, пожалуйста, обновленный, свежий, актуальный гороскопчик к нам прислан. Давайте зачитывать, ну вы же ждете, ну признайтесь. Овны, сегодня лучше не распыляться. Закройте одно важное рабочее дело, которое давит и висит над душой. И сразу станет легче, можно продолжать отдыхать.
1: Тельцам же стоит заглянуть в кошелек и вспомнить, куда незаметно исчезают деньги. Небольшой финансовый порядок сегодня точно не помешает.
2: Близнецы, середина недели принесет много разговоров и задач. Отделяйте действительно важное от обычной суеты. И день пройдет гораздо спокойнее.
1: Раки, не тащите на себе все сразу. Разберите накопившиеся дела по одному, а вот вечером переключитесь на что-нибудь приятное. Вы же это заслужили.
2: Львы, сегодня хороший момент напомнить о себе на работе. Покажите результат, предложите идею и не скромничайте там, где есть чем гордиться.
1: Девы, а вот ваша любовь к порядку сегодня особенно пригодится. Счета, планы, рабочие заметки. Наведите порядок хотя бы в одном месте, и голова скажет спасибо.
2: Весам пора найти баланс между надо и хочу. Днем разберитесь с обязательствами, а вечером обязательно оставьте время на себя.
1: Что касается скорпионов, то один важный рабочий вопрос сегодня может наконец-то сдвинуться с места. Говорите прямо, но спокойно. Результат точно вас порадует.
2: Стрельцы, постарайтесь сегодня не покупать все, что внезапно показалось, но очень нужным. Лучше отложите немного денег на что-нибудь действительно приятное.
1: Друзья Козероги, вы уже добрались до середины рабочей недели, и значит, можно немножко сбавить обороты. Сделайте главное и не забирайте всю работу домой вместе с собой.
2: Водолей, свежая идея сегодня может помочь решить старую рабочую задачу. Не бойтесь попробовать сделать привычное немного иначе.
1: Ну и рыбы на финал. День лучше посвятить наведению порядка и в делах, и в расходах, и даже в мыслях немного. А вечером обязательно устройте себе маленький праздник без всякого повода.
2: Ну, рыбы, как всегда. Всем работа да забота, а рыбам маленький праздник.
0: Наша музыка на радио Витебск.

0: подумал, вот как круто бы было, если бы у каждого с утра была кнопка какая-нибудь. Вот зацепился я за слово «лайв», да, как вот это вот нажимают в эфир кнопку, так и здесь у нас, там, например, бодрость, замечательное настроение, еще что-то. Оба, и активировал.
1: Ты знаешь, есть такая кнопка, надо просто лечь вовремя, тогда она срабатывает автоматом. Ну, это что касается бодрости, легкого подъема.
0: Ну, пока у нас наоборот, утром только самая ненавистная кнопка, это кнопка «выключить будильник», либо переставить на 5 минуточек.
1: Ну, не знаю, мне кажется, это очень приятно делается.
0: Приятно отключать будильник, либо просыпаться, вставать.
1: Приятно отключать будильник, особенно если ты потом не проспал.
0: Особенно если можно еще 5 минуточек полежать.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. В трех регионах Витебской области до конца сентября планируется открыть новые спортплощадки. В Полоцком районе ГАИ задержала автомобиль с 1,5 тоннами мяса без документов. А в Витебской средней школе номер 40 ко Дню народного единства открыли музейную экспозицию героя Советского Союза, летчика-испытателя Михаила Громова. Подробности в начале следующего часа.

0: оттуда.
1: А знаете, друзья, не зря же мы рассказывали вам гороскоп. Тут вот такое вот совпадение. Оказывается, названы знаки зодиака, которые считаются самыми опасными водителями на дороге. Итак, козероги и раки – самые опасные водители, ну, по крайней мере, российских дорог, потому что именно там проводилось исследование. Эти знаки чаще всего обращаются по страховке, по крайней мере, опять же, за предыдущие полгода вышло именно так. Также опасность представляют львы, овны и тельцы. Вот так вот, пожалуйста. А вот стрельцы и скорпионы удерживают топ-рейтинга по безопасному вождению. Поэтому, друзья, стрельцы, скорпионы, ждем от вас сообщения в нашу рубрику «Поймай меня».
2: Да, некоторые знаки вообще не вошли в эту рубрику, потому что и автомобилей у них нет пока.
1: Так, нет, ну не факт. Возможно, они просто такие, знаешь, середнячок. Ну, где-то косячит, но не очень.
2: Я понял. Ну вот, друзья, теперь мы с вами выяснили, кого стоит опасаться. Ну и, конечно же, да, действительно, в рубрику «Поймай меня» будем ловить, не зная знаков зодиака, но тем не менее, зная цифру, которую будем ловить в автомобильных номерах. Через несколько минут.
3: Твое утро разбудит шоу. Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: Мы выходим на охоту. На охоту выходят все те, кто сейчас находится за рулем своих автомобилей. Кто-то уже, кстати, доохотился, поэтому будьте внимательны.
2: И, между прочим, за те несколько секунд, что ты говорил, появилась новая отметка на карте. Друзья, сразу два ДТП. Прямо сейчас происходит где-то в районе проспекта Черняховского в сторону Московского. И, судя по всему, по двум разным полосам, либо же я могу ошибаться, возможно, кто-то так метку поставил. И, тем не менее, там действительно на данный момент такой огромнейший затор. Собственно, как и по самому проспекту Московскому, но тут уже неудивительно, тут все по стандарту.
1: Ну не торопитесь, вы будьте внимательны, пожалуйста, и взаимовежливы на дорогах. К чему эти вот эти вот неприятности с утра? Теперь же переходим к приятностям. Утренние автоприветы, друзья. Где бы вы ни находились, вот, например, в пробках, на светофорах, в местах остановок, стоянок, естественно, не препятствуем дорожному движению. Давайте ловить с вами. Давайте кое-кого поймаем сегодня. Обладателей кое-каких номеров, кое-какой цифры.
2: Я не знаю, ты предлагаешь мне выбирать сегодня
1: ну
2: цифру,
1: давай,
2: да?
1: Давай.
2: Ну хорошо, хорошо, пускай будет восьмерочка.
1: Восьмерочка. Друзья, сегодня передаем свои автоприветы, пожелания. Не забываем свои номера писать. Вот ловим автомобильные номера с цифрой 8. Поехали, погнали. Поймайте, если сможете.
0: Поймай меня, если сможешь. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Новинка на радио «Витебск».
4: Let's go.

0: Пока Майли Сайрус допивает нам свою новиночку, напоминаю, что сегодня мы ищем с вами цифру 8. Ловим автомобильные номера с данной цифрой. Кстати, и свои тоже можете упоминать. Ну и несколько приветов себе, своим друзьям, тем, кого поймали, тоже передавайте.
1: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на радио Витебск.
2: Все мы изначально чайник.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Все. У меня был ужасный день.
5: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от

0: 78.
1: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
3: Поймай меня, если сможешь. Ха, ну кого мы здесь доловились? Кого мы здесь увидим в своих мессенджерах? Все, погнали, полетели. Вот Александр говорит: доброе осеннее утро. Привет водителю автомобиля GLM Grand 0801 от сослуживцев. Спокойной дороги. А Аня нам говорит: привет, красный, тентованный Ивеки 2488. Всем хорошего дня. А также такси Nissan Almera 7418 тоже словила.
4: Так, есть еще и Алексей, который говорит: Лада Веста 9088, проспект Черняховского. Видимо, именно этой машине отправляется привет. Надеюсь, что вы там сейчас по-быстренькому проедете. Есть еще и Светлана на связи. Приветик, Фиат Марео 2811.
3: Так, Вадим, как всегда, привет и Елене, Андрею, Саве, коллективу Радио Витебск. Ну и, конечно же, пойманные автомобили. Черный Пежо 2528. А также, опять же, черный Овал 8752.
4: Как-то восьмерочка легко идет, поэтому да, плавно будем переходить к Артему, который тоже поймал, кстати, Пежо с номерами 9819. Вам приветы. Есть еще и Виктория. Ой, как хорошо, говорит, ловлю себя. Всем хорошего дня. На фото прекрасный молодой человек. Мальчишка, видимо, в школу едет. Пежо 9418. Привет, получается, вам Виктория.
3: Отлично. Андрей говорит: 4198. Джили пойман. Пежо 2768. И еще у нас здесь Лада 8635. Что касается Вадима, отправляет он, говорит: привет, 8187. Тойота Авентис. Привет, Радио Витебск. Моей любимой дочке Регине тоже приветик. Регинушка, вам от папы привет.
4: Так, дело хорошее. Есть еще и Екатерина, которая передает привет своей Ладе Веста 8718. Желает всем хорошего дня. Но есть здесь и слова благодарности. Недавно мы говорили про кошку, которая потерялась.
3: Да.
4: Так вот, Катя передает огромное спасибо всем жителям района медцентра и неравнодушным. Все хорошо, кошку нашли, кошка дома.
3: Ой,
4: также есть здесь еще и приветик и пожелание удачи в школе Пете и Рите.
3: Отлично. Дима говорит: доброе утро, Радио Витебск. Сегодня хочу пожелать моей машинке «Газель» 8093-2 здоровья, незначительных поломок и ни гвоздя, ни жезла моей кормилице. А вот Денис говорит: привет. И здесь тоже пойман автомобиль. Автомобиль 2083 Mazda.
4: Так, Ира у нас поймала Hyundai с номерами 5585 и передает приветы от Audi 9575. А Настя желает доброго утра абсолютно всем и каждого, хорошего настроения от Lada Priora 5527. Говорит, встретила Honda 0881.
3: Ну и финалит нашу рубрику Татьяна. Говорит: доброе утро всем. Белый Chevrolet 7373 желает всем хорошего настроения на весь день. И для автомобиля 8887 красного автомобиля отправляется привет. Вот такая вот три восьмерочки под конец нашей рубрики. Она определенно на счастье.
4: Мне кажется, да, это должно быть бесконечное счастье. И три на счастье, и восемь о бесконечности.
3: Ну, бесконечно в эфире мы здесь не побудем, поэтому, друзья, также убегаем в темпе в следующий час, как и в следующем треке поется. Там куда-то, говорят, нужно бежать.
2: Поймай меня, если сможешь.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Галина Захарова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В рамках реализации программы президентского спортклуба «Спорт для всех» в Витебской области в этом месяце запланирован ввод в эксплуатацию 3 многофункциональных спортивных площадок. Новые объекты планируют открыть в Воронах в Витебском районе, в городе Поставы и в агрогородке Кордон в Шумилинском районе. При этом уже на Витебщине с начала нынешнего года введены в эксплуатацию 6 многофункциональных спортплощадок в Витебске, Ушачском, Докшицком, Сенинском, Лепельском и Верхнедвинском районах, а всего в Придвинском крае в этом году введут в эксплуатацию 22 таких спортплощадки. Оставшиеся планируют открыть до конца года.
0: Новости региона.
1: Сотрудники госавтоинспекции в Полоцком районе остановили автомобиль, в котором обнаружили крупную партию мяса без сопроводительных документов, сообщили в ОВД Витоблсполкома. При проверке выяснилось, что 48-летний житель Новополоцка перевозил около 1,5 тонн мяса крупного рогатого скота без каких-либо сертификатов и разрешений. Машина и груз задержаны, по факту проводится проверка. Перевозка мяса без документов на территории Беларуси влечет административную либо уголовную ответственность. Сегодня с 11 до 12 часов в Витебске будет частично ограничено движение транспорта на участке от пересечения Московского проспекта и улицы Чкалова в направлении проспекта Победы, сообщили в телеграм-канале ГАИ Витебщины. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
0: День народного единства.
1: В Витебской средней школе номер 40 имени Громова ко Дню народного единства открыли музейную экспозицию Героя Советского Союза, летчика-испытателя Михаила Громова и заложили аллею Истуй. В Первомайском районе из 24 учреждений общего среднего образования 18 носят имена героев. Глава администрации Евгений Семенычев отметил, что в скором времени в названиях всех школ Первомайского района будут увековечены имена людей, прославивших Отечество. «Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало своих героев», – подчеркнул он. «Школьные музеи, музейные комнаты способствуют тому, чтобы молодые люди вырастали патриотами своей страны. С экспозицией, посвященной Михаилу Громову, будут знакомиться не только учащиеся школы, носящие его имя, но и ребята из многих других учреждений образования», отметил Евгений Семенычев. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок.
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, без осадков. Этим утром в отдельных районах туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 20-25. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск. Утро твоего
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Сейчас будет шоу на Радио Витебск.
1: Ну что ж, друзья, будем продолжать с чего-то хорошего и приятного. Вот, например, на день ежевики. Чем не праздник? Чем не повод в среду порадовать себя чем-то вкусным?
2: День ежевики. Нет, ой, слушай, а вообще, я очень давно вот эту вот ягоду не видел, не наблюдал. Возможно, просто не искал. Да, вот даже вкус не могу вспомнить сейчас. Представляешь, насколько все плохо?
1: Я не знаю, мне стало тебя жалко. Можешь отмечать сегодня день завитушек? Тушек, кудряшек, там, я не знаю. Отдохни вечером. Сегодня еще и Всемирный день парикмахера. Может быть, повод наведаться к своему любимому мастеру. Не знаю, что тебе предложить, если не помнишь, что такое ежевика.
2: Ну да, для всех остальных, друзья, покупайте ежевику. Не забывайте. Не забывайте ее вкус. Она грустит.
1: Мне кажется, грустишь только ты по этому поводу, но в целом, да.
2: Не знаю, зацепила меня эта новость про ежевику.
1: Я поняла, на день рождения, да, дарим тебе ежевику.
2: Где взять? Подскажите, где вы видели ежевику? Можете ответить в Вайбер. Будем ждать.
0: В эфире Радио Витебск разбудит шоу.
3: Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Включи настроение.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс! Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Симкарат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
7: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Утром на смех.
1: Мне кажется, мы еще не особо успели отойти от хобби-хорсинга. Как там называлось, когда ребят переодевались в животных и гоняли?
2: Ай-яй-яй, квадроберство,
1: квадроберы. От вот этой вот штуки мы тоже еще не совсем успели отойти. Все помнят и видео, и комментарии под теми видео. Да-да. Но, друзья, есть же что-то новенькое. Мы же любим развиваться, правильно? Ну, вопрос, в лучшую ли сторону? Вот тут такая, знаешь, загадка.
2: Значит, так, есть новое популярное направление. Называется доггинг. Если вы сейчас увидите людей, которые идут с поводком, на конце которого нет собаки, знайте, собака есть, но она воображаемая.
1: Вот так вот, да, друзья, бывает. Ходят ребята с поводками, гуляют, гоняют даже на какие-то, наверное, выставки. Ну, по крайней мере, выглядит это именно так. На какие-то собачьи площадки. Тренируют своих воображаемых друзей. Вот интересно, а как они решают, что у них все получается?
2: Представляешь, бегут, они же бегут, есть видео. Они проходят вот эту вот полосу препятствий собачью сами. То есть и вот эту вот змейку, и там наверх взобраться, пробежать по как-то дощечкам вниз спуститься, и прыжки, все это делают сами, но с поводком в руках. Это что-то невероятное. Это знаешь, когда ввели налоги на питомцев и стало дорого.
1: Подожди, сейчас договоримся, будут и на воображаемых тоже. Но мне вот знаешь, что интересно? Для того, чтобы тренировать невидимую собаку, нужно сначала настоящую тренировать. Ну, нужно же себя как-то представлять с поводком.
2: Ну, может, там у них уже есть вот эти вот кинологи воображаемых собак уже.
1: Кинологи тоже воображаемые.
2: Вообще, знаете, когда ты у себя в голове что-то придумываешь,

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: друзья, есть классный повод провести пятницу отлично. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Арсеналом. 18 сентября в 19:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: нам здесь поет «Не вспоминай меня, не вспоминай меня». Оказывается, друзья, представляете, человек в среднем за сутки вспоминает периоды, ну, какой-то, какого-то прошлого своего, да, отдельные части его, до 1000 раз.
1: Ну, это понятно, потому что, знаешь что, оказывается, что прерванные, незаконченные действия запоминаются в 2 раза лучше, чем то, что мы все-таки успешно закончили.
0: Ну, конечно, это же потом совесть начинает еще играть, что типа, ай-яй-яй, не закончил дело, и все в этом роде.
1: Какая совесть, просто мы любим себя пожалеть о том, что к этому надо вернуться, или наоборот, вернуться хочется, а не получается, в целом, смотря о чем думать.
0: Возможно и так, друзья, но вспоминайте лучше хорошие моменты, вот, хоть 1000, хоть 2 раз, хорошие — это хорошо.
2: Радио Витебск. Радио, которое слушает. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Делегация парламентского собрания Союза Беларуси и России примет участие в наблюдении за парламентскими выборами в Российской Федерации. В Лос-Анджелесе разбился вертолет с журналистами, а представители правительств стран Евросоюза обсудят глобальный свод правил для противодействия угрозам со стороны новых ИИ-моделей. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Жаркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
0: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Кати проспали!
1: Ай, какая вакансия, проспали!
2: Не так надо говорить. Надо говорить, знаете, все мы любим свою работу, да, есть стишки вот эти прекрасные. Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу с продолжением прекрасным. Ну так вот, реально есть вакансия, которую, мне кажется, невозможно не любить.
1: Ой, ну слушай, когда я впервые увидел, я думал, шутка, юмор, приколы такие.
2: Из серии переворачивателя пингвинов, да?
1: Да, но тем не менее, вот, пожалуйста, казалось бы, Саратовский зоопарк, Саратовский заповедник, зоосад, называйте как хотите, да? Есть там, значит, альпаки, милые, прекрасные, вот эти вот зверушки, которые вызывают улыбку автоматически на лице. Им срочно нужен чесальщик за 80 тысяч рублей в месяц. Ну, конечно, российских рублей.
2: Я думаю, что можно договориться, и вам запишут барбер для альпаки, ну, или что-то типа того. Но все-таки, знаешь, с моей сонной зависимостью тестировщика матрасов пока никто не переплюнет.
1: Грумер-альпак. Смотри, что у нас есть в подборке в нашей. Тестировщик матрасов.
2: Это моя.
1: Так, грумер-альпак. Вот не знаю. В Китае, кстати, есть еще одна интересная вакансия. Там двое полицейских, двое охранников ходят вокруг статуи 27-метровой, чтобы на нее не залазили. Просто весь день наяривают круги.
2: Не, ну это сложная работа. Слушай, ноги болеть будут.
1: Изначально был один человек, но потом ему стало очень скучно, и даже вот проблемы с социализацией возникли у человека, что ну совсем схожу с ума, говорит, дайте мне напарника. И теперь они вот так тоже ходят кругами, наворачивают. $1200 в месяц получают.
2: Не, ну слушай, что тогда говорить про ребят, которые раз в год меняют лампочку на какой-то там вышке или следят за маяком в одиночку?
1: Ой, ну вот это вот вообще, я бы так не смог, наверное.
2: Вот ну так вот, понимаешь, каждому свое, кому-то нравится.
1: Поэтому мне же это из разряда, опять же, вот и выбирать приходится. Либо грумер-альпак учиться как-то, не грумер, чесальщик, это же все-таки не стрижка. Либо учиться чесать альпак профессионально, либо наворачивать круги вокруг памятников.
0: Твое утро разбудит шоу. Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 15 по 21 сентября. Арбуз 1 килограмм. Рубль 39. Буженина домашняя 1 килограмм. 15,99. А по карте лояльности стейк из форели всего 38,99 за 1 килограмм.
6: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 018-378-5040.
7: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
8: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
9: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». 91,2.

0: болтаем.
1: Ну что ж, наши дорогие и любимые друзья, прямо сейчас мы с вами будем заносить очередного человека в наш список претендентов, дабы кого-то уже из вот тех пяти счастливчиков порадовать в эту пятницу классным крутым боксом от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
2: Все предельно просто, есть задание, вам нужно дать первым правильно на него ответ в Viber 7071-071. Играем мы сегодня с вами в Telegram, вот там будет опубликовано задание, а ответ вы присылаете уже в Viber. Все предельно просто, вот желтенький квадратом, что там будет закрыто на фото. Вот все ваши варианты, желательно правильные, конечно же, присылайте к нам в Viber. Еще раз напоминаю, через 29-7071-071. Поехали, все там уже есть, можете смотреть, присылать.
0: Ты слушаешь

0: мне очень интересно. Какие классные варианты ответов, значит, друзья. Насос, рупор. Так, что еще здесь есть?
1: Секундомер. Кубок, кусачки.
0: Кусачки мои фавориты.
1: Нет, ну слушай, в целом там же торчали ножки. Почему
0: ну
1: бы
0: да,
1: и нет?
0: Да, тем не менее, можно было принять это за так. Ну, а действительно, там была камера. Камера на штативе, штатив на камере. В общем-то, камера подходила абсолютно целиком и полностью нам вариант ответа.
1: Поэтому, поэтому. Все, ну что, камера есть, камера есть. Поэтому поздравляем девушку Карину, которая, наверное, заметила вот эти вот торчащие ножки, ну и догадалась, что это была камера. Последние цифры номера Карины 763. Поэтому, Карин, если вы нас слышите, мы вас поздравляем, вы в списке.
0: Да. И, тем не менее, действительно, я сейчас посмотрел, как закрыто все это дело. Можно было подумать, что и кусачки, поэтому логики не лишено абсолютно. А, вот. Но камера — правильный вариант ответа.
2: Макс Тайм. Реклама на радио Витебск.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк.
4: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED-телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
5: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
6: Думаем дальше. Какие еще варианты?
5: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: танцуем под шоте.
1: Ой, друзья, с ежевики начинали, ежевикой и закончим. Мне дали подсказку, где можно искать. Отправляюсь, собственно говоря, сегодня после работы на рынок. Тут еще Светлана написала, говорит, у свекра на даче.
2: Тоже ежевика. Вариант неплохой, ты подумай. Возможно, это приглашение.
1: Слушай, помню, как по яблокам лазали в детстве. Ой, потом, конечно, убегали, но адреналин был.
2: Не знаю, я вот слушаю трек, понимаешь, у меня в голове только поезда и поездка куда-то, поэтому возможно, я съезжу тебе за ежевикой куда-нибудь подальше.
1: Какой-нибудь домик вот на берегу озера, да, представляется.
2: Давай не нагнетай обстановку.
1: Но, тем не менее, это так. Все, услышимся в следующие 60.
3: Горячий хит на радио Витебск.

Витебск. Твоя любимая музыка. В Витебске 9 часов. Новый час.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Делегация парламентского собрания Союза Беларуси и России в составе миссии наблюдателей от СНГ примет участие в наблюдении за парламентскими выборами в Российской Федерации. Делегацию возглавит председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике, председатель постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виктор Николайкин, сообщили Белта в пресс-службе собрания. Представители парламентского собрания посетят избирательные участки в Москве и Московской области. Выборы депутатов Госдумы Российской Федерации 9-го созыва пройдут 18-20 сентября.
1: В Беларуси.
2: Командно-штабное учение с западным оперативным командованием стартует сегодня в Беларуси. Учение проводится под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил, первого замминистра обороны Беларуси, генерал-майора Павла Муравейко. Маневры завершатся 18 сентября. В Минобороны уточнили, что главной целью учения является обучение органов управления, соединений и воинских частей оперативного командования совместному решению задач в ходе подготовки и ведения стратегической операции вооруженных сил. Практические мероприятия в рамках учения пройдут на полигонах Горский, Брестский и Ружанский, а также на участках местности на территории Брестской и Гродненской областей.
1: В мире.
2: В пригороде Лос-Анджелеса потерпел крушение вертолет, который местные СМИ использовали для прямых трансляций при освещении различных событий. Погибли не менее 3 человек, сообщает NBC News. Причины катастрофы пока не называются. По данным местных СМИ, незадолго до крушения в этом районе произошло серьезное ДТП с участием автобуса, и новостной вертолет в тот момент освещал это происшествие. Завтра представители правительств стран Евросоюза проведут встречу, в ходе которой обсудят глобальный свод правил для противодействия угрозам со стороны новых ИИ-моделей, информирует ТАСС. Участники встречи обсудят сотрудничество в рамках группы 7 и группы 20, а также ООН. Еврокомиссия также проведет брифинг по последним инцидентам с использованием искусственного интеллекта. 12 сентября директор американской компании Anthropic Дарио Амадей опубликовал статью с призывом замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей. Его поддержали глава SpaceX Илон Маск и Сэм Альтман, директор OpenAI. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, без осадков. Этим утром в отдельных районах туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 20-25. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск. Утро твоего
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: час будет шоу, между прочим, продолжается. У нас 30 час на старте, а это значит, что вот и мы здесь на экваторе тоже. Да, вот не люблю это слово, но тем не менее иногда повторяюсь.
1: Лучше бы где-нибудь на самом деле на экваторе были, отдыхали там, понимаешь ли, на берегу чего-нибудь.
0: Ну, ой, на берегу да на экваторе, это хорошо, знаешь. Но опять же, вот это вот куда-то лететь, сейчас столько вот пока соберешь документы эти все, пакеты, представляешь, у меня...
1: Ну, слушай, ну хорошо, съезди в Псков, там планируется заплыв на гигантской тыкве. Подойдет тебе?
0: Какая крутотень все-таки. Обожаю вот эти вот штуки из разряда на необычных средствах там ездить, плавать и так далее. Так вот, к чему я говорю. У меня есть знакомые, они хотели собираться на отдых. Вот собирались, и документы подавали, все вот это вот собирали, справки, находили туроператоров. И представляешь, в какой-то момент они отказались, говорят, все, мы не будем. Мы устали собирать эти документы бесконечные.
1: Сумасшедшие люди.
0: Ну все. Ну и, конечно же, никуда они не полетели в итоге. Вот.
1: Если им не надо, они могут отдать путевку мне. Я не откажусь, понимаешь? Я соберу все документы за сутки. Я не знаю, как я это сделаю, но мне кажется, если очень хочется где-то отдохнуть, это вполне себе возможно.
0: Да, друзья, поэтому мы, знаете ли, не откажемся. Если у кого-то планируется отказ там от путевок, но уже все проплачено, вы обращайтесь в Вайбер, Телеграм.
2: В эфире радио Витебск «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: Реклама.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 15 по 21 сентября. Арбуз 1 килограмм, рубль 39. Буженина домашняя 1 килограмм, 15,99. А по карте лояльности стейк из форели всего 38,99 за 1 килограмм. Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040. Выгодно с Гиппо и
2: Белмаркет. Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Хайер C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск».

0: не представляете, друзья, но оказывается, есть список самых бесячих слов. Вот, пожалуйста, в ру-сегменте. Выглядит он следующим образом. Оказывается, самыми раздражающими словами в этом году становятся такие слова, как рофл, кринж и лол.
1: Все то, что от нас так далеко по возрасту,
0: еще
1: нехорошо. Еще
0: инфа и имба.
1: Я, конечно, попросила бы перевод, но да ладно.
0: Не могу, конечно, попробовать на все слова дать перевод, но зачем нам это нужно? Оказывается, что сейчас вот эти вот модные изумерские словечки, да, которые они придумывают, начинают бесить даже тех, кто их сам и использует. Вот как, представляешь, пользуешься словами, и они тебя просто начинают бесить, не с того, ни с сего.
1: Почему ни с того, ни с сего? Мне кажется, во-первых, они надоедают, потому что они, что там, кринжовые, да? Вот так надо говорить?
0: Да.
1: Хорошо, вот, короче, поэтому они начинают бесить, потому что ты повторяешь одно и то же слово, которое странно звучит много-много раз.
0: Ой, знаешь, какой вопрос сейчас хочется спросить у наших радиослушателей? А если у ваших детей, да, подростков, например, не подростков, кто поменьше возрастом, побольше, такие словечки, которые они используют, которые бесят вас, вот не понимаете вы их, а ваши чада суют их везде и всюду, употребляют. Вот напишите нам, пожалуйста, в Вайбер. Будет интересно почитать. И как вы с этим боретесь, не боретесь, справляетесь, не справляетесь. Возможно, сами подхватываете вот эту вот волну молодежного сленга.
1: Имбу, да? Вот так надо?
0: Да.
1: Я просто гуглю параллельно.

0: до предела!
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: что, есть у нас здесь несколько фразочек, знаете, вот превалирующих. А вот нам Ольга написала интересный вариант, и он говорит, вот это вот, мам, ну разблокируй телефон. Что они вообще хотят?
1: Ну, чтобы разблокировали телефон, наверное, хотя, возможно, там есть подтекст.
0: Видимо. Леся говорит, посмотрим, бесит.
1: Мне кажется, посмотрим, бесит во все возраста, и вне зависимости от того, какие там модные словечки. Но, в общем, что касается вот этого современного вайба, есть у нас Инна, которая говорит, бесит 6-7. Ну вот, а что касается вот этой темы, Инна, нам тут как раз попалось одно хорошее выражение. Скоро вот это поколение 6-7 поймет, что им придется вставать в 6 утра, работать до 7 вечера, и так 6 из 7 дней в неделю, пока им не исполнится 6-7 лет. Вот можете так и передать. Если надо, распишу вам, будете пересылать потом. Потому что все по факту. Вот ходит вот 6-7, ну и что?
0: Ну и все, вот накликали на себя карму, все, все, подъем в 6 утра, до 7 вечера работать и так далее, и так далее.
1: 6 дней из 7 в неделю, до 67 лет.
0: Вот вам и, да, было мемом, стало горем.
2: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Оказывается, уровень стресса можно снизить простым с утра, поинтересовавшись у человека, спросивший, как твои дела?
1: Ну, вот, особенно, да, если он только что проснулся, не в настроении, ты еще подойдешь, спросишь, как дела, настроение испортится у тебя. Это так тебе, знаешь, маленький лайфхак, как не получить с утра.
0: Да, не подходить, получается, таким вопросом. Да и, в принципе, иногда вот говорят, ой, бесит вопрос, как дела, а человек просто хотел узнать, поинтересоваться. Или нужно измудриться, по-другому представить.
1: Нет, ты знаешь, я тебе говорила исключительно про вот этот ранний подъем. А-а-а. Там лучше чашечку кофе поставить и отойти подальше.
0: С утра вообще не говорить лучше.
2: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин принимает участие в 13-м Пекинском форуме по вопросам безопасности. Палата представителей Конгресса США потребовала от Дональда Трампа завершения боевых действий против Ирана. А белорусы напишут республиканский диктант ко Дню народного единства. Подробности в начале следующего часа.

0: Ой, друзья, есть классное, между прочим, предложение к вам. На пятницу футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Арсеналом. 18 сентября в 19:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный, команда твоего города ждет тебя на матче.
1: На радио Витебск разбудит шоу. Реклама.
2: Просто иди в оконный остров.
1: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутикавто.бай.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
8: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Ну а почему бы, собственно говоря, на середину рабочей недели не посмотреть, как она у вас там проходит, что делаете,
2: вот,
1: чем занимаетесь?
2: Вот нет, ты неправильно начал. Мы спрашивали у вас в понедельник о том, как вы провели свои выходные, ну а теперь же надо было и поработать. Вот давайте посмотрим, как пока что вы справляетесь с рабочими моментами. А в пятницу узнаем, насколько сильно вы рады тому, что рабочая неделя подходит к своему финалу.
1: Ну, либо не с рабочими моментами, тут уж у кого как пойдет в среду.
2: Кому как фартануло, давай будем честны.
1: Вспоминаем, что графики 2-2, 3-2, там 3-3 тоже существуют, да. Поэтому прямо сейчас, друзья, предлагаем взять в руки свои мобильные телефоны и сделать один кадр. Любой. Неважно, как вы фотографируете, неважно, что это будет. Просто делайте снимок и присылайте его к нам в мессенджеры. Вайбер, Телеграм, код 29-7071-071. Давайте наполним наши мессенджеры вашими классными картинками.
2: Мы, конечно же, потом будем вам рассказывать, что вы там наприсылали. Ну, а если нам не верите, сможете зайти в наш телеграм-канал «Радио Витебск» и посмотреть все своими глазками, поставить лайки, реакции, да и написать, если захотите, что-то тоже будет можно.
1: Поехали, друзья! Фото, фото!
0: «Радио Витебск». Настрой свою волну.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
0: Горячий хит на радио «Витебск».
3: Город детства,

0: Олеся.
1: Да, все мы о Лете да о Лете. Оно то, тем не менее, закончилось. А вот ваши фотографии не закончились. Они прилетели к нам сюда. Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, Ксения нам присылает. Говорит, наш Аркадий. Ксения, это в каком-то центре интересном таком работаете, что у вас там такой Аркадий на рабочем месте.
2: Ну, слушай, судя по тому, что написано на стене, там правила всякие работы, да. В общем, там что-то сложное.
1: Что-то
2: там...
1: испытываете, наверное, на Аркадии, кстати. Если что, это кукла Аркадий. 100%. Да, тем не менее,
2: Нет, может, Аркадий когда-то и был. Просто теперь осталось только кукла.
1: Только имя от него осталось. Есть еще один человек, вот подписан он как Шмидт. Слушайте, классно. Я смотрю, вы занимаетесь дартсом. И здесь тоже целую стену с дартсом сбросили нам. Оказывается, у нас в Витебске есть что-то связанное с дартсом. Интересно. Я всегда любил кидать дротики вот это вот в дартс.
2: Ну, я даже в этот круг не попаду, поэтому в целом не мое. Можешь уточнить, возможно, тебе ответят.
1: Возможно.
2: Сходишь, позанимаешься. А у меня вот есть вопросы к Лесе. Тут, понимаете ли, кофе с круассанами, а некоторыми фотографиями выше, и Леся в тренажерном зале. Леся, вы что, бросили? Отпишитесь мне, я переживаю, это важно. Или, возможно, просто другой график. А сегодня читмил. Тоже позволительно, почему бы и нет. У Антона вообще кот возомнил себя львом, потому что сел рядом со статуей, в принципе, ровно в ту же позу, и такой чилит, что у него хорошо.
1: Он на чиле, он на расслабоне. Вот
2: Нет, вот от Дианы Мухомора на расслабоне кот, которого прислала Настя, потому что он сидит такой, знаешь, возле колонки наклонился, говорит, чтоб лучше вас слышать. Хорошего дня.
1: Андрей, ну а вам приятного аппетита, потому что, судя по всему, то, что вы сбросили на фото, отправится скоро в суп. Все, друзья, мы погнали дальше. Не знаю даже, как комментировать фото от Андрея, наверное, не буду все-таки. В общем-то, все увидите в телеграм-канале Радио Витебск. Заходите, ставьте лайки.
3: Лови момент. Реклама на Радио Витебск.
4: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
6: МТ-банк. Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
7: Думаем дальше. Какие еще варианты?
6: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: гоу-гоу, да гоу-гоу, все куда-то отправляют. Давай, давай, иди, иди, иди.
1: Это, знаешь, тот, тот момент, когда ты не хочешь работать, но не знаешь, к чему привязаться и как побыстрее убежать, слышишь только то, что хочешь.
0: Возможно, возможно и так. Это же как-то психология, НЛП. Мы слышим то, что хотим, видим то, что видим.
1: Логично, логично. Осталось добавить только те слова, которые сейчас в моде. И, в принципе, твой выход, да, огонь.
0: Ну все, на этом мой выход закончен.
2: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике, где сегодня примет участие в 13-м Пекинском Сяньшанском форуме по вопросам безопасности. В мероприятии участвуют официальные представители из порядка 100 стран, регионов и международных организаций, свыше 60 участников масштабного форума, руководители оборонных ведомств или командующие генштабов вооруженных сил. На полях форума запланированы встречи министра обороны Беларуси с коллегами. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.
0: В мире.
1: Боевые действия против Ирана обошлись Министерству обороны США примерно в 38 миллиардов долларов, а каждый последующий месяц кампании будет стоить американскому бюджету от 2 до 3 миллиардов долларов, следует из нового доклада бюджетного управления Конгресса США. Сумма расходов Пентагона отражает затраты на восполнение израсходованных боеприпасов и потерянные в боях техники, возросший налет часов авиации и возросшие расходы на топливо. США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране 28 февраля, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. При этом Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которая требует от американского президента Дональда Трампа завершения боевых действий против Ирана. Правда, есть нюанс. Резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. Исполнительные ветви власти США вправе их игнорировать.
0: День народного единства.
1: Республиканский диктант ко Дню народного единства состоится в Беларуси 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Мероприятие начнется в 11:30 и пройдет в традиционном формате. Текст участникам продиктует известный белорусский блогер Андрей Максимов. Площадками проведения станут учреждения образования по всей стране. Диктант посвящен патриотизму, памяти и единству нашей страны. Сложность текста организаторы оценивают как среднюю, поэтому попробовать свои силы может каждый, отметили в ведомстве. Прямая трансляция диктанта начнется в 11:00 на ресурсах молодь.бай. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Веста. Дни выгодных покупок.
3: С 16 по 20 сентября в магазинах Веста. Печенье Орео 228 граммов. 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада Мерси с кокосовой начинкой 250 граммов. 13 рублей 99 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, без осадков. Этим утром в отдельных районах туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 20-25. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск. Утро твоего
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
7: Каждое утро.

0: «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
1: Ой, вы знаете, говорят, что всегда нужно смотреть на ситуацию позитивным взглядом. Кто-то говорит, я промок, если идет дождь, а кто-то говорит,
2: я помылся.
1: Да, я помылся, или обувь будет чище, или, я не знаю, еще что-нибудь как-то романтизирует эту ситуацию. Поэтому, наверное, из каждой неурядицы можно найти такой выход,
2: конечно,
1: в котором ты останешься буквально победителем.
2: Конечно, например, не я там потратил сегодня.
1: Всю зарплату, мне нечего есть.
2: Не
1: давай.
2: У меня осталось 50 рублей на карте до зарплаты через неделю. А у меня, между прочим, это я инвестировал в свое настроение. А вот остаток, с ним уже и разберемся.
1: Нет, ну что-то как-то, ты знаешь, не зашло.
2: Все равно грустно.
1: Согласна.
2: Да, грустить не будем, друзья. Вот если у кого мало осталось, для вас второй завтрак на волне Радио Витебск.
1: Подкинем вкусную горячую сочную пиццу, на которую не придется тратиться.
0: В эфире Радио Витебск. «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Ночь скидок в Озон. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Сконабай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Вот знаете, трек, который мы только что слушали, назывался «Пати для всех», а у нас будет своя вечеринка, друзья. Прямо здесь, прямо на волне и прямо в нашем мессенджере, в Вайбере, собственно, по номеру 7071071. А что для этого нужно? Нужно участвовать в рубрике. Кстати, думать не придется. За вас все будет делать ваш мобильный телефон.
1: Да, потому что отправится стартовая фраза к вам прямо сейчас, а вы ее вводите как раз-таки в поле вот этих вот СМС. И далее вам начнет предлагать автозаполнение слова. Вот которые вам понравятся, нажимайте на них. Таким образом у вас получится целое предложение. Его и присылайте к нам. Через несколько музыкальных минут все обязательно зачитаем. Сегодня фраза у нас такова. Я взрослый человек, потому что сам... Либо сама.
0: Стою,
1: вот,
0: по
1: пожалуйста,
0: будильнику.
1: Типа того. Либо сама стираю носки, убираю, готовлю. Ой, ну там может придумать... Это, знаешь, это у нас банальные варианты. А вот смешные, там 100% автозаполнение подкинет вам. Поэтому, друзья, несколько музыкальных на все про все и начнем зачитывать. Напоминаю стартовую фразу. Я взрослый человек, потому что сам, сама. Поехали.
2: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось. Напоминаю, стартовая фраза была такова. Я взрослый человек, потому что сам, либо сама. А дальше придумала ваше автозаполнение. Давайте глянем, что получилось. Анатолий нам пишет, говорит, я взрослый человек, потому что снова хочу в детство. Очень хочу.
1: Нет, ну в целом, значит, выросли, нормально.
0: Детство — это хорошо. Вот Надежда говорит, я взрослый человек, потому что сама, по сути, не знаю, почему так получилось. Время.
1: Признание получается.
0: Это все время вот так получилось.
1: Ладно, хорошо. Знаешь, у Анны тоже тут по факту все. Я взрослый человек, потому что я сама себя знаю и понимаю. Вот это самодостаточность.
0: Да.
1: Настя говорит, я взрослый человек, потому что самая крутая и стильная и модная.
0: Ай, круто. А Татьяна говорит, я взрослый человек, потому что сама с собой не хочу ничего делать, не буду больше писать. Вот так вот. Игнор, не хочу и не буду. А Маша говорит, я взрослый человек, потому что сама себя чувствую так, как мне хочется. О.
1: Все по логике сегодня.
0: Круто.
1: Ты знаешь, даже посмеяться
0: сегодня
1: не
0: даже,
1: на чем,
0: да,
1: потому что все,
0: да,
1: по факту. Я взрослый человек, потому что сама себе хозяйка, но мне все же можно только по любви и без обстоятельств, пишет Диана. Дальше потихонечку переходим к Елене. Говорит, я взрослый человек, потому что сама себе могу позволить что угодно.
0: Неплохо. Хотели посмеяться, я нашел тут от Ольги, например, от СМС. Я взрослый человек, потому что сама по себе все время заказываю ВБ. Удалить секту — и целее будет.
1: Нет, тут смеяться есть
0: точно,
1: зачем, но все по факту.
0: Вера говорит, я взрослый человек, потому что я только что проснулась и поняла, что не смогу на работу идти.
1: Так, я пытаюсь найти логику, но звучит это очень даже неплохо.
0: Взрослое решение — не идти, вот такой бунтарка.
1: Так, вопрос, чем это закончится история. Я взрослый человек, потому что сама не знаю, что делать с этим человеком, пишет нам Оля. А Андрей говорит, я взрослый человек, потому что сам себя так сильно люблю, и как будто мне все равно, что делать.
0: О, круто. Дима говорит, я взрослый человек, потому что сам сказал, что я не хочу ничего делать.
1: Вау, вау. Дим, вы живы, моргните.
0: А Леся говорит, я взрослый человек, потому что сама себе хозяйка с источником хаоса, финансовых потерь,

0: приключениями.
1: Все, это не только взрослый человек, это еще и, знаешь, такая полноценная девушка, женщина, да?
0: Да.
1: Которая вот принимает такие потери приятные, финансовые.
0: Приятные ли?
2: Даже не думай. Радио Витебск. Слушай свое.

забываем, друзья, что на пятницу планы примерно уже построены. Если еще нет, предлагаю вам следующее. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Арсеналом. 18 сентября в 19:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. В этом выпуске о спорте. Ярославский «Локомотив» продлил победную серию в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сезона 26-27. Накануне подопечные экс-главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартального гостили в Челябинске у «Трактора». После двух периодов команды шли вровень 1-1. В середине заключительной трети ярославцы вышли вперед, а в финальные полторы минуты дважды поразили пустые ворота. В итоге 4-1. «Локомотив» остается единственным идущим без поражений клубом КХЛ. С 10 очками после 5 игр действующие чемпионы лидируют в западной конференции. Параллельно в Омске «Авангард» встречался с екатеринбургским «Автомобилистом». По ходу матча хозяева уступали со счетом 0-2, но в третьем периоде сравняли цифры, а в дополнительные 5 минутки Андрю Потуральский принес ястребам викторию 3-2. Злобинский «Металлург» выиграл третий матч подряд в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги. Третий матч нового сезона действующие чемпионы страны провели в Гродно против Немана. Стартовую треть злобинчане закончили с перевесом в 2 шайбы, а к 30-й минуте игры вели уже со счетом 4-0. Незадолго до ухода на перерыв хозяева сократили отставание вдвое, но в третьем периоде «Металлург» вернул на табло разницу в 4 шайбы. Итог поединка 6-2. Также вчера «Брест» дома на своем льду в сухую победил «Лиду» 3-0. Шатаут за южан оформил голкипер Константин Козловский. Основного времени во вторник не хватило только в матче «Динамо» Молодечно и Гомеля. Исход встречи решился в серии буллитов, где точнее оказались молодечинцы 2-1. Сегодня матчи экстралиги примут Могилев, Витебск, Корша и Барановичи. Вашингтон Кэпиталс объявил о начале тренировочного лагеря перед началом нового сезона Национальной хоккейной лиги. В кемпе примут участие 52 хоккеиста, среди них 29 нападающих, 17 защитников и 7 голкиперов. В список участников тренировочного лагеря также вошли наши земляки Алексей и Илья Протасы. Как отметили в клубе, все ледовые тренировки игроков будут открыты для болельщиков и бесплатны для посещения. И на этом о спорте у меня пока все.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: успел позавтракать, не проблема. Разбудит шоу «Спешит на кухню».
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио «Витебск».
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.

0: завтрак.
1: Ну что же, для всех тех, у кого на карте по 50 рублей, как мы говорили ранее, милости просим. Хотя нет, друзья, просим мы абсолютно всех и каждого, потому что уверены, что внимательно уже все изучили наше положение о проведении розыгрыша. Оно есть на сайте, называется «Второй завтрак». Смотрите, читайте. Ну а потом, наверное, что мы будем сегодня предлагать? Будем предлагать дозваниваться.
2: Ой, да,
1: но
2: да, давай сегодня
1: для того, чтобы дозвониться, сначала нужно подписаться на телеграм-канал «Радио Витебск», потому что через несколько секунд там будет опубликовано задание. На картинке будет спрятано какое-то слово. Там разбросаны буквы. Вот вам надо собрать то слово, которое мы загадали. Ну и, конечно, дозвониться. 60-20-60, 60-20-70.
2: Все предельно понятно и просто. Поехали, погнали.
0: Ты слушаешь «Радио Витебс».

0: которые ты любишь.
1: Давай принимать звоночек. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Алло.
2: Кто-то не хочет кушать пиццу.
1: Ну, вот, видите, дозвонились и не дождались. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Так, ваш ответ?
3: Драники.
1: Эх, к сожалению. Это правильный вариант ответа. Все, вы большая молодец.
2: Уже успели расстроиться, наверное, за долю секунды.
1: Но, тем не менее, все это действительно так. Как ваше имя?
3: Алла.
1: Алла, очень приятно. Алла, любите ли вы драники?
3: Да.
1: А делаете ли сами?
3: Нет.
2: Не успела спросить, а спросить, а Влада покормите? Пошло не по плану.
1: Хотел найти людей, которые готовят драники. Не сегодня.
2: Слушай, обнаглел.
1: Алла, передавайте привет и пользуйтесь моментом.
3: Всем хорошей недели и хорошего настроения.
2: Ну, Алла, мы же со своей стороны можем пожелать вам только того же самого, ну и еще приятного аппетита, потому что наша вкусная, горячая, сочная пицца отправляется сегодня именно к вам. Для того, чтобы ее забрать, нужно остаться на волне, немножечко подождать, и мы вам все расскажем. Друзья, ну а всем остальным мы можем только высылать наши пламенные объятия, привет, поцелуи, ну и ждем завтра на второй завтрак.
0: Второй завтрак.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Привет, это не лето. Ты слушаешь мои новые песни на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит. На радио Витебск.

0: разбудит шоу на Радио Витебск.
1: Ну вот знаете, друзья, мы иногда тут заканчиваем «Разбудит шоу» на ха-ха-хи-хи, да, на всякой несуразице. А вот сегодня, между прочим, важная информация. Кстати, с 16 сентября с 11 до 12 будет частично ограничено движение транспорта на участке от пересечения проспекта Московского и улицы Чкалова в направлении проспекта Победы. Так что вот этот вот часик планируйте свой маршрут.
2: Да, между прочим, вижу, что и на проспекте Московском перекрытие движения. Вот. Что, кстати, тоже с 11, это сегодня. Не знаю, все полосы или нет, тем не менее, отметка и таковая на карте имеется. Поэтому, друзья, планируйте маршруты заранее, выезжайте немножечко пораньше, включайте любимую волну, слушайте хорошую музыку, хорошо проводите свой день, утро, вечер, ночь, да и вообще мы с вами 24/7.
1: Ну, а мы тоже заканчиваем, пожалуй, и ограничиваем работу «Разбудит шоу». У нас она подошла к завершению. Теперь Наташа Баталка ухватится за... вот этот вот микрофон, как его мы называем?
2: Эстафетный, Владик, эстафетный.
1: Все, ладно, не получилось на серьезе закончить сегодня. Ну и не надо. Улыбайтесь чаще, господа. Это бесит остальных. Вот. С вами были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. У микрофонов завтра в 7 утра уже, как всегда, услышимся. Всем хорошего дня. Всем
2: пока-пока. Всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Необходимо остановить движение мира к глобальной конфронтации. Об этом сказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая на 13-м Сеньшанском международном форуме по безопасности, который проходит в Пекине. Виктор Хренин озвучил на форуме и конкретные предложения, которые могут поспособствовать нормализации ситуации в области международной безопасности. В 13-м Сеньшанском международном форуме по безопасности участвуют официальные представители из порядка 100 стран, регионов и международных организаций, свыше 60 участников масштабного форума, руководители оборонных ведомств или командующие генштабов вооруженных сил.
1: Беларуси.
2: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проводит рабочее совещание по вопросам экспорта строительных услуг. В частности, рассматриваются механизмы участия белорусских строительных организаций в реализации строительных проектов на территории Российской Федерации, а также вопросы их экономической эффективности. В обсуждении участвуют представители профильных министерств и банковского сектора.
1: В мире.
2: Мировой энергетический рынок признал наступление великого топливного кризиса. Как сообщает Wall Street Journal, глобальные запасы нефти истощены, а резервные механизмы полностью исчерпаны. Ситуацию усугубила атака на обходной нефтепровод в Саудовской Аравии, а также эскалация в районе Баб-эль-Мандебского пролива. В результате цены на дизель в Штатах взлетели до рекордных $6.23 за галлон, а стоимость американской нефти вплотную приблизилась к отметке в $101. Параллельно топливный шок накрыл и Европу. Так, в Германии стоимость бензина премиум-класса обновила исторический максимум, достигнув практически 2 евро 30 центов за литр. В Латвии сегодня массовая отмена автобусных рейсов. Из-за забастовки перевозчиков отменяется более 1200 региональных рейсов. Причиной протеста стал затяжной финансовый тупик. Правительство больше года игнорирует требования транспортников об индексации долгосрочных договоров и отказывается выделять субсидии для покрытия резко возросших расходов на топливо. Впрочем, и сейчас решать проблемы водителей никто не спешит. Вместо этого автотранспортная дирекция Латвии объявила, что за каждый сорванный рейс компании ждут штрафы.
1: День народного единства.
2: Урок, приуроченный ко Дню народного единства, пройдет завтра во всех белорусских школах. Тематический урок направлен на то, чтобы сформировать у школьников уважительное отношение к историческому прошлому Беларуси. Также детям напомнят, какой смысл и значение в контексте истории имеет этот государственный праздник для республики. В ходе урока будет сделан акцент на том, какую важность имеет единство белорусского народа в целях обеспечения национальной безопасности страны. День народного единства отмечается в Беларуси 17 сентября и приурочен к годовщине начала воссоединения Западной Беларуси и БССР в 1939 году. Эта дата была утверждена в качестве государственного праздника в 2021 году. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность без осадков. Этим утром в отдельных районах туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 20-25. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометцентром.

0: спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Вот хорошо, когда человек помимо работы чем-то увлекается, у него есть хобби и своего рода особый интерес к чему-либо. Такие люди, я считаю, в жизни максимально активные, глаза у них светятся и горят, и вообще от них вот исходит то самое жизнелюбие. Насчет увлечений, ребят, узнала я как-то тут на досуге, что одна американка собрала 13 тысяч предметов с лягушками и благодаря этому, представляете, попала в книгу рекордов Гиннесса. Зовут ее Сьюзан, живет она в Соединенных Штатах, начала собирать лягушек еще в далеком 1983 году, после того, как нашла деревянную фигурку животного у себя на кухне, вдохновилась она этим предметом и в тот момент сразу купила себе золотое кольцо в форме земноводного с глазами из изумрудов. И со временем среди вещей стали появляться различные игрушки, одежда и посуда, которые хозяйка заказывала по различным каталогам и привозила из путешествий. Отдельное место, кстати, занимает новогодний декор, рождественских украшений хватает, чтобы нарядить большую елку. Самым, кстати, любимым экспонатом у нее ее фигурка является лягушка-байкер на мотоцикле. Она двигается и исполняет композицию Кокомо группы The Beach Boys. Коллекция американки такая большая, что специально для хранения предметов женщине пришлось, представляете, купить второй дом с большим гаражом. Тут, конечно, я считаю, немножечко перебор получается. Я бы сказала, небольшое даже помешательство. Но зато благодаря этому про тебя узнал весь мир, и ты теперь красуешься в книге рекордов Гиннесса. Так вот, на старте бранча хочу пожелать вам не только продуктивного, но еще и увлекательного рабочего дня. У нас на волне Радио Витебск тоже есть своего рода хобби или увлечение наполнять эфирный плейлист крутыми треками. И, кстати, мы вовсю готовы им делиться с вами. Так что настраивайте нужную громкость на своих гаджетах или приемниках. И погнали в новый день вместе. Наташа Баталка уже у микрофона. Всем доброе позднее утро.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.

0: дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Сконабай и по номеру 7176.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Бранч премьера.
1: На старте бранча завела тему про хобби и призналась, что у нас на волне Радио Витебск есть тоже своего рода увлечение коллекционировать в наш эфирный плейлист классные треки. И вот как раз-таки сегодня эту музыкальную коллекцию мы однозначно будем пополнять очередной новинкой. Прямо сейчас будем слушать новую работу Иманбека, того самого казахстанского диджея и музыкального продюсера. Напомню, что в 2019 году он стал всемирно известным благодаря своему ремиксу на песню «Roses», за которую, кстати, получил музыкальную премию «Грэмми», став первым музыкантом из Казахстана, получившим такую награду, а также первым музыкантом из СНГ и бывшего СССР, получившим Грэмми в категории неклассической музыки. Мне кажется, в мире российского шоу-бизнеса мало кто может таким на самом деле похвастаться. Уверена, что с творчеством Иманбека вы уже знакомы, потому что на самом деле он очень часто отмечается своими музыкальными работами у нас на волне. Так вот, сегодня мы приготовили для вас бранч-премьеру под названием «No Matter What», что в переводе означает «несмотря ни на что». Если немножечко сейчас поговорить про звучание, то я бы сказала, это своего рода такая сентиментальная танцевальная композиция с медленными гитарными мотивами и глубокими вокальными партиями. А вот что касается как раз-таки смысла, то новинка передает атмосферу преданности, эмоциональной стойкости и поддержки. Про что сингл я вам поведала, так что давайте прямо сейчас ловить новинку в эфире, слушать, получать удовольствие от этого процесса, ну и, конечно же, потом активничать в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Техника Хайер со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Всем привет! На связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Американская актриса Сидни Суини потеряла 200 тысяч подписчиков в Инстаграм после участия в рекламе одной букмекерской компании. Такое появление звезды многим показалось вульгарным. В рекламе она предстала практически без одежды и прикрывала тело футбольными мячами и ракетками. Компания разозлила в том числе профессиональных спортсменок. Против нее высказались четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию из Австралии Ариана Титмус и чемпионка мира по боксу Скай Николсон. Титмус назвала рекламу пощечиной каждой женщине, которая посвятила жизнь спорту. А вот Рианна неожиданно получила комплимент от человека, который стоял у истоков ее карьеры. Рэпер Джей-Зи назвал певицу любимой артисткой среди тех, кому он когда-либо помогал и кого наставлял. По словам рэпера, дело не только в ее таланте, но и в отношении к людям, которые поддерживали ее в начале пути. Напомним, что история их сотрудничества началась еще в 2005 году. Тогда 17-летняя Рианна приехала на прослушивание в Deep Jam, президентом которой на тот момент был Джей-Зи. Ну а российская актриса Мирослава Карпович подтвердила слухи о своей беременности. Во время выбора новой машины актриса объяснила, что для нее особенно важно пространство и комфорт, поскольку в семье скоро ожидается пополнение. На видео в соцсетях заметен округлившийся живот Мирославы, так что поздравляем эту актрису. А еще мы узнали, что сеть Burger King выпустила лимитированную микросумку размером с один куриный наггетс. Выпуск аксессуара приурочен к обновлению осеннего меню компании. Каждая сумка идет с одним из четырех брелоков, повторяющих новые соусы Burger King. Особый пикантный, медово-горчичный, буффало и кисло-сладкий. Внутри каждой сумки есть промокод на порцию новых наггетсов. Ну а цена такой прелести составляет примерно $4. И в завершении, что касается кино, то на YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Животные», главную роль в котором исполнил Бен Аффлек. Актер сыграл кандидата в мэры Лос-Анджелеса Майла Брэдфорда. Его ребенка по сюжету похищают, герой и его жена решают отыскать сына сами, поскольку не могут обратиться в полицию из-за угрозы для предвыборной кампании. Изначально главную роль в «Животных» должен был сыграть Мэтт Дэймон, но он вынужден был покинуть проект из-за съемок в картине Кристофера Нолана «Одиссея». Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.

0: Тайп. Реклама.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: в нашем FM-пространстве белорусская группа «Твоя вина» подарила нам композицию под названием «Не верю». У меня, кстати, насчет веры есть особое мнение. Я считаю, каждому из нас в этой жизни нужно во что-то верить. Тогда, на самом деле, приобретается какой-то смысл и живется гораздо, что ли, проще и легче. Но на самом деле каждый человек выбирает, во что ему верить. Кто-то читает гороскопы, кто-то смотрит на какие-то знаки в жизни, которые появляются у него каждый день. Кто-то доверяет каким-то приметам и суевериям. Так вот, представляете, я узнала, что на следующей неделе, 23 сентября, настанет день осеннего равноденствия. Так сказать, наступит настоящая астрономическая осень. Для наших предков этот день был особенным. Почитался он как праздник женского начала и плодородия, а позже слился с Рождеством Пресвятой Богородицы. И вот как раз-таки на эту тему существует целый список традиций, которые стоит соблюсти перед наступлением, так сказать, настоящей осени. Помимо привычной уборки дома и благодарности природе за урожай, есть и более необычные практики. Ну, например, чтобы защитить дом, на подоконнике принято класть грозди рябины, так что поищите уже эти веточки, так сказать. Полезно вообще записать на бумаге свои страхи или старые обиды и сжечь их, символически отпуская то самое прошлое. Чтобы отметить смену времени года, принято устраивать праздничный ужин из сезонных продуктов. Тыквы, яблок и картофеля, дополнив все это дело домашней выпечкой. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. На все про все у нас есть на подготовку к этому событию еще целая неделя. Ну а пока все-таки находимся в реальности, прекрасно проживаем этот экватор трудовой недели и наполняем его только лучшей музыкой. По курсу у нас зарубежный сингл «All I Know» от Rudimental и Khalid'а. Всем классного настроения!
1: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Дети исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: начале часа своим творчеством решили с нами поделиться солистка и вокалистка известного коллектива Blackpink, та самая Дженни, музыкальный проект Tame Impala. Новинка называется «Дракула». Если кто-то не в курсе, очень даже неплохая версия, особенно ремиксованная, которую мы только что с вами и заслушали. Но, тем не менее, сейчас мне хочется заострить ваше внимание на нашей сегодняшней бранч-премьере, с которой мы не так давно познакомились. Переходите в открытый телеграм-канал «Радио Витебск», поддерживайте Иманбека, того самого казахстанского диджея и музыкального продюсера. Недавно он выпустил, мне кажется, очень даже ничего, такой хит под названием «No Matter What». Под постом не забывайте, можно делиться мнениями, впечатлениями в виде комментариев, ну и, конечно, раздавать те самые реакции. И если вдруг вы бранч-премьеру сегодня пропустили, то в телеграм-канале у нас есть для вас прекрасная опция. Там вы можете новинку прослушать еще немножечко, чтобы поближе с ней познакомиться и понять, зацепила она вас в этот раз или все-таки нет. Ну, вот как-то так. Мы идем дальше. Впереди у нас музыкальная работа «Rain on Me» от талантливых девчонок Ариана Гранде и Леди Гага. Будут прямо сейчас здесь. А потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от Галины Захаровой.
1: Радио Витебск. Включи настроение.

0: Витебске полдень. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. В эфире Радио Витебск, полуденный выпуск новостей. Вторую часть результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования, которое касается общественно-политической тематики, презентовали в Минске. В цифрах доверие к политическим и социальным институтам, работа местных органов власти и социальное самочувствие. Исследование Института социологии Национальной академии наук уже фиксирует высокий уровень доверия государственным органам. Люди судят о них по личному опыту и с проблемами идут именно в местную власть. Это штабы решения вопросов на местах. Самое позитивное самочувствие в Гродненской области, самые высокие требования в Минске. Но большого разрыва между регионами нет. В целом по стране доверие к институтам ровное и высокое.
0: В мире.
1: В Польской Силезии произошел крупный сбой в работе железнодорожного оборудования, который привел к масштабному транспортному коллапсу. Десятки поездов задерживаются на неопределенный срок, а ряд маршрутов приостановлены полностью. Сбой затронул ключевые железнодорожные узлы региона. Последствия отключения электроэнергии ощущаются по всей Силезии. В настоящее время неизвестно, когда ситуация нормализуется. Технические службы работают над устранением неполадки, но сроки восстановления устройств управления железнодорожным движением не называют. Порядка 35 тысяч смертей сверх средней статистики были зафиксированы в Европе во время жары летом текущего года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге. Она добавила, что Европа нагревается вдвое быстрее среднемирового уровня, при этом подтвердив дальнейшее намерение ЕС придерживаться установленных климатических целей. Состояние богатейших людей США достигло рекордных 8 триллионов долларов. Первое место, как и прежде, и с большим отрывом от других, занимает Илон Маск с состоянием 908 миллиардов долларов, хотя в этом году его богатство преодолевало и планку в 1 триллион. На второй позиции находится основатель и экс-гендиректор Amazon Джефф Безос, на третьем месте – сооснователь Google Ларри Пейдж. В пятерке американских толстосумов – основатель и гендиректор компании Dell Майкл Делл и еще один сооснователь Google Сергей Брин. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 20-25. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Ну что, ребят, под любимую музыку на волне Радио Витебск перешагнули мы уже с вами тот самый рубеж. На часах полдень, а значит, официально можно всем смело сказать «добрый день», а не «доброе утро». И хочется, чтобы действительно день был именно таким для всех вас. А еще на календаре не забываем, у нас 16 сентября, середина рабочей недели, что на самом деле очень-очень радует. До выходных осталось совсем немножко. Так вот, с такими позитивными мыслями, да еще и когда за окном такая прекрасная солнечная погода, продолжаем выполнять все свои дела и делишки. Пускай у всех все складывается самым наилучшим образом. А вот в музыкальном плане ближайшие пару минут для нас потрудятся Але Фарбен и Софи Лаут, подарят свою музыкальную работу под названием «Call My Name».
0: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Sway James делом занимаются, как говорится, в эфире радует нас своей работой I Will Wait. Я тоже здесь немножечко отвлеклась и на просторах интернета прочитала очень интересное исследование на тему работы. Представляете, начальники чаще хвалят тех, кто лучше себя преподносит, а не тех, кто хорошо работает. Мне даже на минуточку, признаться честно, стало очень обидно. Сотрудники, которые умеют подстроиться под начальство и сделать свою работу заметной, могут получать более высокие оценки, даже если объективно работают не лучше своих коллег. К такому выводу пришли авторы нового метаанализа, основанного на данных почти 6000 сотрудников. Исследователи изучили так называемый самомониторинг, способность человека считывать социальные сигналы и менять свое поведение и самопрезентацию в зависимости от сложившейся ситуации. Так вот, люди с высоким уровнем самомониторинга легче адаптируются к разным собеседникам, могут демонстрировать лояльность руководству, подчеркивать свою компетентность, соглашаться, когда надо, с начальством и делать свой вклад более заметным. Так что, может быть, и нам с вами, другие подруги, периодически нужно создавать тот самый рабочий вид, а не работать. Хотя в моем случае вряд ли получится, не знаю, что тогда будет с эфиром, но тем не менее желаю, чтобы ваш начальник действительно замечал, как вы стараетесь, и периодически не только вас хвалил, но и, может быть, даже награждал какой-нибудь премией. Но тем не менее, всем сейчас предлагаю немножечко отвлечься от бытовухи и рутины, и давайте потанцуем вместе под композицию «Шаде».
1: Радио Витебск.

0: выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.zon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. О главном к этому часу. Работа американской делегации, прибывшей накануне в Минск, завершилась. Спецпосланник США по Беларуси Джон Кол в пресс-подходе к журналистам Пула Первого поделился впечатлениями и планами дальнейшей работы.
2: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
3: Лакокраска и Беллесбумпром.
2: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
1: Далее в выпуске коротко о событиях нашего региона. В горосполкоме обсудили криминогенную обстановку в Витебске. С 19 сентября в областном центре начнут работу традиционные осенние ярмарки. А картина Марка Шагала над городом покинула Витебск. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
4: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
5: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Новое трио, в состав которого вошли Джон Сами, The Vault и Julia Church, сейчас не будут против, что я появилась в эфире под их сингл Shades of Blue. Ребята радуют нас своим творчеством, а я хочу порадовать вас хорошим напоминанием. Совсем скоро на волне с 13 до 14 начнет свою работу поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. Если в эту прекрасную осеннюю солнечную среду вы хотите порадовать родных и близких приветами, поздравлениями, признаниями в любви, то самое время действовать. Берем в руки телефон и отправляем послание в наш Viber или Telegram по номеру 7 071 071. Напомню, что программа «Музыкальный агент» бесплатна для всех и каждого, так что ловите момент. Ну а мы идем дальше, держим курс на сингл «Feel It Still» от коллектива «Portugal The Man». Уверена, что эта музыкальная работа всем поднимет настроение. А в скором времени мы окунемся с вами в нашу рубрику «Бранч-открытка» и узнаем, у кого сегодня из знаменитостей день рождения.
1: Радио «Витебск». Радио, которое слушают.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

Анна, я намекнула вам, как вы можете сегодня порадовать и поздравить своих родных и близких, а в данном случае в этой рубрике «Бранч открытка» мне хочется поговорить про сегодняшних именинников, так сказать, из мира шоу-бизнеса. Ну, в данном случае меня, конечно же, больше интересуют те самые музыканты и исполнители. Так вот, сегодня, 16 сентября, на свет появился талантливый, красивый парень Ник Джонас, американский певец, актер, композитор и продюсер, но на самом деле наиболее известен всем он нам как один из участников поп-рок-группы Jonas Brothers, с творчеством которой мы, естественно, уже давно знакомы. Этот коллектив он создал вместе со своими старшими братьями Джо и Кевином Джонасами. Немножечко поговорим про Ника. Все-таки сегодня у него праздник. С детства парень проявлял творческие способности. В 6 лет его заметил агент во время выступления, кстати, в парикмахерской. В 7 лет он начал выступать уже на Бродвее. В 9 написал слова к рождественской песне «Joy to the World», а в 12 лет подписал контракт с одним лейблом и выпустил дебютный студийный альбом под названием «Николас Джонас». В 2005 году вместе со своими братьями создал группу «Jonas Brothers». Коллектив, на самом деле, выпустил несколько альбомов, участвовал в мировых турне и даже снялись ребята в собственном сериале. Но, к сожалению, в 2013 году группа распалась. Но есть у меня и хорошие новости. Судя по всему, братья не смогли друг без друга долго, так сказать, существовать, и без музыки в том числе, потому что воссоединение у них состоялось 28 февраля 2019 года. И вот как раз-таки, недолго думая, 1 марта того же года состоялась у ребят премьера первого сингла и клипа «Sake», который дебютировал на первом месте в Billboard Hot 100, а туда, напомню, попадают только самые лучшие и горячие хиты. Вот эту музыкальную работу мы сегодня с вами прямо сейчас и послушаем. Ну а, естественно, именинника мы поздравляем с днем рождения, нашу FM-открытку с наилучшими пожеланиями посылаем туда далеко, в Соединенные Штаты Америки.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: На часах, ребята, 12.52, и я задумалась над тем, что пора не только финалить этот час, но и, в принципе, завершать на сегодня нашу программу «Музыкальный бранч», потому что, на самом деле, впереди у нас много всяких интересностей. Ну, во-первых, начнем с того, что совсем скоро на волне начнется поздравительный сегмент «Музыкальный агент», так что, если хочется порадовать родных и близких, напоминаю, пишите, не стесняйтесь, Viber и Telegram в открытом доступе для вас. В скором времени будет здесь озвучка, ну а позже состоится еще одна новая и интересная программа «На волне», но об этом вы узнаете чуть позже. Так что оставайтесь в нашей компании, не переключайтесь, всем хорошего настроения. Ну и по музыке давайте пробежимся. В финале часа нас порадует старая группа «La Bouche» со своим треком «Be My Lover». Прямо сейчас Холли Молли отыграет здесь и подарит свой сингл «Short Friend». Ну а после музыки у нас все стандартно. Узнаем свежие новости и прогноз погоды от службы информации.
1: Музыкальный бранч.

Витебске 13 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Профилактика тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан были в центре внимания координационного совещания в горосполкоме, пишут Витбичибай. В ходе заседания прокурор Витебска Сергей Тарашко сообщил, что на территории города за 8 месяцев зарегистрировано 1502 преступления. Это почти на 15% меньше, чем было за аналогичный период в 2025-м. Однако не все так хорошо. Особую обеспокоенность вызывает рост тяжких телесных повреждений и убийств. Помимо этого, на совещании отметили, что недостаточно эффективно проводится работа по выявлению преступлений превентивной направленности и снижение эффективности деятельности территориальных ОВД в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. По результатам координационного совещания выработаны конкретные организационно-практические меры, направленные на улучшение криминогенной обстановки в городе. Исполнение данных на совещании поручений находится на контроле ведомства.
1: Новости региона.
2: В Ушачском районе задержан бесправник, перевозивший несовершеннолетнюю на мотоцикле, сообщает телеграм-канал ГАИ Витебщины. На 18-м километре автодороги Р-46 Лепель-Полоцк, граница Российской Федерации, 19-летний водитель, не имея права управления, двигался на незарегистрированном мотоцикле Минск-Д4. На требования сотрудников ГАИ об остановке он не отреагировал и продолжил движение. При этом в качестве пассажира на мотоцикле находилась 16-летняя девушка. В отношении нарушителя составлено 5 административных материалов. Мотоцикл доставлен на штрафстоянку, на него наложен арест. Водитель привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 11 базовых величин. В ближайшую субботу, 19 сентября, в Витебске начнут работу традиционные осенние ярмарки. Местных жителей и гостей города приглашают посетить торговые ряды, которые разместятся на нескольких площадках. Ярмарки будут работать с 9 до 14.00 на площадке возле Дворца спорта, на площади Свободы и Пролетарской площади. Посетители смогут приобрести сезонные овощи и фрукты, саженцы, а также другие товары от местных производителей. Картина Марка Шагала «Над городом» покинула Витебск. Со всеми мерами предосторожности великое произведение искусства погрузили в специальный транспорт и отправили в Россию. До границы ее сопровождают работники силовых структур Беларуси, а на границе их сменит Росгвардия. Выставку с шедевром художника и уроженца Витебска Марка Шагала в художественном музее успели посетить более 50 тысяч человек. Вчера был последний день, когда полотно можно было увидеть в родном городе художника. Напомним, что картину в Витебск привозили из Третьяковской галереи. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 20-25. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: Я думаю, девчонки и мальчишки, что после этой отбивки всем уже стало ясно, что, во-первых, на волне начинается та самая поздравительная программа, а во-вторых, на часах у нас уже обеденное время. Я вам предлагаю как раз-таки сейчас между своими перекусами взять в руки гаджет и отправить туда приветы, поздравления, признание любви, всякого рода любые приятности и, конечно же, музыкальные заявки, чтобы, так сказать, порадовать родных и близких. Эта программа бесплатная и называется она «Музыкальный агент», ну а наши данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071071. Напомню, что у номера код 29, так что не путаемся. Сегодня, на самом деле, есть поводы для радости. Если заглянуть в календарь, то на дату 16 сентября приходится такой праздник, как День завитушек, кудряшек и локонов. Так что, девчонки, если у вас кудрявые волосы от природы, мы вас от души поздравляем. Ну и я думаю, что как раз-таки сегодня можно себя побаловать, любимую, сделать какой-то подарок и неожиданную, так сказать, приятность для себя устроить. А еще сегодня отмечается, кстати, профессиональный праздник, Всемирный день парикмахера. Так что все те девушки и парни, которые работают в этой сфере деятельности, мы вас тоже поздравляем. И я хочу сказать, что для любого нормального человека, особенно девчонки, так точно очень важно иметь хорошего специалиста. Это стоматолога, косметолога, того самого парикмахера. И кого еще, можете как раз-таки в наш Вайбер или Телеграм тоже написать. Там мы пообщаемся.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29-519-66-66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно. Со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звезд. Решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
0: МТ-банк. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

музыку слушать, это, конечно же, классно, но, тем не менее, в этот временной промежуток нам больше удовольствия доставляет озвучка ваших сообщений, которые у нас уже здесь есть. И что же мы будем озвучивать? А начнем мы вот с такого послания. Здравствуйте, Радио Витебск. Вам пишут Амалия, Василина и Мирослав. Мы дети самого лучшего папы на свете Димы. Пап, мы тебя любим больше конфет и мультиков. Классно. Мама просила передать, что даже если она ворчит, она тебя все равно очень любит. Мы по тебе сильно скучаем и крепко обнимаем. Вот такие вот приятности для любимого отца у нас есть. Идем дальше. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет в Новополоцк 22-й бригаде специального назначения Харитону, Ласю Рыжему, Малому Войтка, Титу Андрею, Тимуру, Владелику, Валентину Малому, Круглому, Жене, Паше, Андрею, Олегу Солдату. Хорошего дня, пацаны. Берегите себя. Жму правую от Болотича. Ну, всех, думаю, правильно перечислила. Ничего здесь не перепутали. Так, и есть у нас поздравление. И здесь сразу хочется сказать, что вот знаете, лучше поздно, чем никогда. Есть такая хорошая пословица, и однозначно она сюда подойдет. Здравствуйте. Хотелось бы поздравить с прошедшим днем рождения любимую девушку Иру с 20-летием. Малыш, я тебя очень люблю. Твой Влад написал. Мы присоединяемся к этому поздравлению, хоть оно и с опозданием. И, конечно, вашей Иришке желаем всего самого наилучшего. Кто хочет к нам присоединиться в нашу дружную музыкальную компанию, пишите, не стесняйтесь. В скором времени мы будем продолжать озвучку ваших горячих осенних приветов. Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Все. У меня был ужасный день.
3: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 200

0: самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: студент.
1: Мне кажется, если достаточно часто слушать белорусскую группу Parade of Planets, то можно наверняка быстро выучить французский язык. В данном случае у нас музыкальная работа звучала под названием «Дежавю». Но сейчас учить мы ничего уж точно не будем, а лучше будем озвучивать ваши приветы и поздравления, которые у нас здесь есть, которые, так сказать, уже давно прилетели и ждут своего часа, и которые прилетают вот только-только. Музыкальный агент, большой привет любимому мужу Денису и сыну Сереженьке. Люблю вас очень. Лена написала: хорошего нам отдыха в санатории. Вот кому-то везет, кто-то отдыхает прямо сейчас. Здравствуйте, замечательное радио Витебск. Всем огромный привет и самому маленькому городу Беларуси Десне. Коль получится, буду очень благодарен, написал Александр. И есть у нас вот такое вот сообщение. Добрый день, радио Витебск. Передаю привет из Гродно моей половинке, моему дорогому мужу Сергею. У нас все хорошо. Наш малыш уже весом 3200. Вот такой вот богатырь от себя добавляю. Мы тебя очень сильно любим, нежно обнимаем. Твоя жена Настя и сын Максим. Симка написали. Сообщения хорошие, сообщения добрые. Присоединяйтесь к нам, пишите по поводу и без. Будем рады озвучке. Так сказать, думаю, что данные вы помните. Вайбер, Телеграм, 7071-071. Сейчас пока сворачиваемся ненадолго, послушаем немного музыки. В середине часа узнаем краткий выпуск новостей, а в следующей получасовке продолжим читать ваши приветы и поздравления.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования свидетельствуют, что подавляющее большинство белорусов доверяют президенту Беларуси. Завтра по всей стране пройдет ежегодный республиканский диктант, приуроченный ко Дню народного единства. А президент России сегодня вечером обратится к россиянам по случаю предстоящих парламентских выборов. Подробности в начале следующего часа.

0: Резидент.
1: Немножко с вами поностальгировали под старенький хитец «Strong Enough» от Шера. Теперь возвращаемся в реальность, в наше прекрасное бытие. Ну и, конечно же, продолжаем нашу программу «Музыкальный агент». Радуем ваших родных и близких. Здравствуйте, Радио Витебск. Передаю привет любимому сыну Володе. Я, как всегда, душой с тобой и очень жду от тебя весточку. Привет от бабули, Светы и Шалунатишки. Люблю, твоя мама. И вот дополнение. Город Минск, привет. Братан, жду встречи. Маша, Анюта, передаю привет и наилучшие пожелания Герасим. Вот такие вот у нас здесь были сообщения в телеграм-канале. Теперь давайте заглянем в Вайбер, посмотрим, что здесь есть. Привет, Радио Витебск. Наташ, привет. Среда, хоть и не пятница, но все равно приближает. Ее вторая середина сентября на дворе. Отметим сегодня. Сегодня, кстати, отмечается, Андрей пишет, день ежевики. Повод насладиться этой ягодой и приготовить десерты с ней или просто схомячить ее. Наташа, какая у вас любимая ягода? Ну, буду банально, скажу, что просто клубника, хотя на самом деле ежевика и черника мне тоже нравятся. И иду дальше по тексту. Поставьте нам музыкальную композицию, где есть упоминание не обязательно ежевика, можно и любую другую ягоду, например, арбуз, чтобы насладиться этим, так сказать, днем. И Андрей еще и написал всем отличной среды. Задание сегодня у меня однозначно со звездочкой, потому что песен про ежевику, я уверена, точно в фонотеке мы наши не найдем, да и в принципе про какие-то ягоды. Но есть одна песня у Хабиба, называется она «Ягода малинка», для хорошего настроения ее очень часто просят поставить, поэтому я думаю, она сегодня к такому празднику однозначно подойдет. Но перед тем, как она будет звучать, я успею зачитать еще одно сообщение. Пишет Маша. Всем привет. Передаю привет всем сотрудникам Радио Витебск, тем, кто так долго и старательно трудится на рабочем месте, и тем, кто сейчас отдыхает и получает релакс. Тем, кто в дороге и дома, с семьей или в одиночестве. Пусть вам всем сегодня улыбается удача и счастье, вам мешок в придачу. Машечка, какое прекрасное сообщение вы для всех нас написали. Мы вам посылаем лучики добра и желаем тоже прекрасного дня. Денечка, спасибо, что проводите эти будни вместе с нами. Ну и давайте слушать музыку, а именно ту песню про ягоду малину, про вообще все песни будут сегодня, наверное, ну не все песни, конечно, но то, что заказываете вы, будут относиться к каким-то праздникам вашим собственным, либо праздникам из календаря.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
5: Моя жизнь, мой вайп, сторис. Инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Ленд.
1: Белорусский исполнитель под псевдонимом King of Minsk продолжает раздавать рубашки на волне радио Витебска. Я готова в динамиках раздавать ваши приятности, которые у нас здесь имеются, потому что поздравительный сегмент пока еще продолжается. Добрый день, радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрею. Солнечного тебе дня. Пусть он будет самым успешным, радостным, удачным. Пусть удача ведет тебя по жизни, и каждый день в твоей душе светит солнце и приносит тепло и радость. А любая, даже маленькая радость делает дни счастливыми. Обнимаю. Целую, очень сильно тебя люблю, твоя любящая бабуля Люба написала. Также есть у нас вот такое вот сообщение. Большой привет в Полоцк, садовое товарищество «Березка», любимой жене Галине от мужа Вячеслава. И Леся присоединяется к нам, вот что пишет. Просто привет всем радиослушателям, всем хорошего дня и присоединяюсь ко всем поздравлениям. А себя поздравляю с первой в жизни галочкой в виде штрафа за превышение скорости от 10 до 20 км в час. Это, конечно, не достижение, просто всегда улыбайтесь и не унывайте. Ну, вот это действительно хорошую фразу вы в конце написали, что даже когда в жизни происходят какие-то такие неурядицы, самое главное не падать духом, не вешать нос, все будет хорошо. Ну, Лесь, в Вайбере мы уже с вами на эту тему немножечко лично поговорили, и, конечно, я сказала, что нужно в следующий раз быть максимально аккуратной, чтобы вот ничего такого не происходило. Кто хочет тоже здесь нам что-то приятное написать, причем можно писать не только привет и поздравления, можно рассказывать, как проходит ваш рабочий день, как ваше настроение. Пишите Telegram и Viber 7071 071. Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агент.
1: Под энергичный саунд под названием New Religion от Bibi Rexha и Faceless врываюсь я не только в финал этого часа, но и финал программы «Музыкальный агент» на сегодня. И хочется сказать, что многие наши слушатели решили запрыгнуть в последний вагон, потому что написали огромное количество сообщений. Давайте быстренько по ним пробежимся. Мои любимые Плещенко, Галюни, пламенный привет от любящего соседа по даче. Марина пишет: «Сын, завтра еду в грибы. Грибной сезон, так сказать, начался активно». Есть сообщение от Саши: «Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет экипажу 43-го маршрута. Хочу пожелать им крепкого здоровья. Вы большие молодцы. А также приветы Вадиму Сергеевичу, Артему Семенову, Константину Сапеге, Елене и Андрею, Саве. Конечно же, вам, Наташа, всему коллективу радиостанции Витебск. Хорошего дня». Идем дальше. Хочу передать привет Нине, которая сейчас участвует на конкурсе «Звездный путь» и находится в тренировочном лагере под Минском. «Я с тобой», написал Сергей. Ну, мы Нине желаем тоже удачи. Тогда и везения. Сава присоединяется. Передайте привет Александру Бульбовозу, Вадиму на МАЗ-1369. Был замечен недавно на Заслоново. Хорошего рабочего дня. И вот Ирочка написала буквально недавно: «Здравствуйте, отправьте, пожалуйста, огромный привет в деревню Буховцы любимому мужу Дмитрию и Римме Викторовне. Не скучайте, отличного настроения, наслаждайтесь хорошей погодой. До встречи завтра. Очень люблю от жены и Рины». Ну, вот как-то так. Все сообщения, друзья, я успешно прочитала, поэтому «Музыкальный агент» на сегодня мы будем завершать. В скором времени с 14 до 15 на волне, как и анонсировала ранее, состоится новая интересная программа под названием «Женсовет». Это новый подкаст на Радио Витебск. В программе будут с периодичностью появляться женщины разных профессий и судеб, руководители, бизнес-леди, домохозяйки, специалисты своего дела и те, кто каждый день успевает быть сразу в нескольких ролях. Ну и, конечно же, будут рассказывать о своей интересной жизни и, может быть, раздавать какие-то важные советы. Так что оставайтесь на волне. Нашим гостям вы, естественно, можете, как всегда, задавать вопросы в Viber, Telegram 70710071 в открытом доступе. А вот кто сегодня будет в гостях, я думаю, вы узнаете немножечко позже. Так что не переключайтесь. Напомню, что на протяжении 3 часов микрофона болтала Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю. Говорю пока-пока. До завтра. Музыкаль.

0: Витебске 14 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Подавляющее большинство белорусов, 87,6%, доверяют президенту Беларуси. Об этом свидетельствуют результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования, передает Белта. Комментируя вторую часть результатов исследования, которая касается общественно-политической тематики, политолог Вадим Елфимов обратил внимание, что цифры подтверждают. Тот курс, который избрал президент, полностью отвечает интересам белорусского народа. Картину единения отражают и цифровые показатели. По его словам, президент пользуется огромным авторитетом как у населения страны, так и за рубежом. При этом для белорусов все более важны вопросы, связанные с геополитикой, авторитетом страны и обеспечением самых важных жизненных ценностей, которые обеспечивают мирное небо над головой. По вопросу обеспечения безопасности внутри страны 90% опрошенных ответили, что оценивают деятельность главы государства как успешную. Деятельность по сохранению мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки как успешную оценивают 89,8%.
0: День народного единства.
1: Завтра в 11:00 по всей стране пройдет ежегодный республиканский диктант, приуроченный ко Дню народного единства. В этом году текст продиктует известный белорусский блогер Андрей Максимов. Присоединиться к диктанту можно будет очно на площадках учреждений образования. Организаторы оценили уровень сложности текста как средний, так что попробовать свои силы смогут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Для тех, кто предпочитает участвовать дистанционно, предусмотрена прямая трансляция. Она стартует 17 сентября ровно в 11:00 на ресурсах «Молодьбай». Республиканский диктант давно стал не просто проверкой грамотности, а объединяющей акцией, которая собирает людей разных возрастов и профессий, помогает укреплять интерес к белорусскому языку и сохранять историческую память.
0: Политика.
1: Президент России Владимир Путин сегодня вечером обратится к россиянам с телеобращением по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в России в течение 3 дней. Голосование продлится с 18 по 20 сентября. Наблюдать за парламентскими выборами в Российской Федерации будет делегация парламентского собрания Союза Беларуси и России. Увеличившееся количество нападений медведей на человека в российских регионах прокомментировали в Минприроды страны. Число нападений медведей на людей составляет порядка 20-30 случаев ежегодно, и ситуация 2026 года не является аномальной, сообщили ТАСС в Минприроды. Аномальный всплеск до 166 случаев был в 2014-м. Отмечается, что возникновению ощущения массовости таких инцидентов способствует быстрое распространение видео и информации через соцсети и интернет. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник с зарплатой 1800-2000 рублей. Телефоны 22-76-08 и 29-829-47-68. И это все новости к этому часу. Информационный день на волне Радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина, а партнер этого выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Веста. Дни выгодных покупок.
3: С 16 по 20 сентября в магазинах Веста. Печенье Орео 228 граммов. 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада Мерси с кокосовой начинкой 250 граммов. 13 рублей 99 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня во второй половине дня в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность 82%. Ну а завтра, в четверг, 17 сентября, синоптики обещают у Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-14, завтра днем от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает Витебск.

0: Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Здравствуйте все, кто в эти минуты настроен на главную волну в регионе. Радио Витебск с вами. И мы продолжаем наполнять этот день музыкой, красотой, информацией, конечно. А еще новый сезон новыми какими-то проектами и программами. И сегодня вы стали свидетелями, очевидцами выпуска нового подкаста. Первый выпуск сейчас в нашем эфире. Называется он «Женсовет». Я так полагаю, что вы уже услышали и удивились вот этой нашей новой оболочке и отбивке, но... Вот именно так мы решили начать обычно весной, да, что-то женское, когда весна, когда вот все расцветает. А мы решили осенью. Почему нет? Мы сделаем эту осень ярче, друзья, и вместе с вами мы уже сейчас на связи. В студии Дарья Потехина, это я, Галина Захарова. Галина, здравствуйте.
1: Это я.
0: Можно ли на «ты» с вами, коллега, да? И Анастасия Гордеева, она же Настя Гордеева.
2: Привет.
0: Но и вот в год белорусской женщины, как раз накануне такого важного для всей нашей страны события и праздника, как День народного единства, мы решили объединить всех женщин, и не только женщин, мужчины тоже присоединяйтесь, я знаю, что вы любите женские секреты и тайны, в нашей интерактивной площадке, которая доступна каждому из вас. В этот момент, в этом часе вы можете с нами связаться, пообщаться, поделиться чем-то, возможно, что-то нам предложить, посоветовать, прокомментировать. 707-1-071, Telegram и Viber Radio Витебск. Это такая площадка по интересам для обсуждения разных женских вопросов и вопросиков также. Ну, а самое главное, конечно, есть актуальные какие-то проблемы, есть важные, мировые, а есть просто местные наши какие-то дела. Вот это мы сегодня решили и обсудить. И самое главное, что есть в нашей стране, это приятно отметить, у нас есть Белорусский союз женщин. Галя, у тебя есть подробности об этом?
1: Конечно, есть подробности. Если вдруг кто-то не знает, я сомневаюсь, что есть такие люди, но возможно. Вот уже 35 лет. С 1991 года в Беларуси существует такая организация, как Белорусский союз женщин. За 35 лет Белорусский союз женщин объединил в своих рядах уже больше 190 тысяч прекрасных представительниц женского пола со всех регионов.
0: Возможно, в эти минуты тоже какая-нибудь женщина присоединяется к этому союзу.
1: Да. Совершенно разных организаций. И не реже, чем раз в 5 лет наши прекрасные женщины объединяются вместе, собираются на конференцию, чтобы обсудить какие-то наиболее насущные, на их взгляд, вопросы. Не только обсудить, но предложить какие-то решения и, скорее всего, даже решить.
0: Да, и скажем честно, что в этот раз нам повезло во многих направлениях. Ну, во-первых, не пришлось долго думать, кого пригласить на беседу. Во-вторых, статус нашей гости совпал с повесткой проекта и этого года, 26-го года. Ну и, в-третьих, повезло, что она в таком жестком графике и ритме жизни могла найти время для нас. Спасибо огромное ей. Сегодня в гостях у нас...
1: Сегодня у нас в гостях начальник Главного управления идеологической работы по делам молодежи Витебского облсполкома, председатель Витебской областной организации Белорусского союза женщин Марина Владимировна Новицкая.
0: Здравствуйте, Марина Владимировна.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Марина Владимировна. Нам, правда, очень приятно, что вы смогли присоединиться к нашему проекту, так сказать, открыть его, стать главной героиней, потому что, собственно, да, ваш статус, ваша должность и по совместительству приход в наш вот этот проект, он буквально и должен был его, наверное, открыть, потому что другой женщины представить на старте, наверное, достаточно трудно было бы это сделать. Поэтому спасибо большое, действительно, что нашли время присоединиться к нам.
4: Спасибо за добрые слова. Да. Готова, я с вами.
0: Прекрасно. Наш женсовет стартовал. Марина Владимировна здесь. И в этой программе нам бы очень хотелось поднимать все те важные вопросы, актуальные темы, которые волнуют современную белорусскую женщину. Но, в принципе, этим и занимается Белорусский союз женщин, который возглавляет Ольга Александровна Шпилевская. Но вместе с тем, здесь на радио мы поможем и можем позволить себе разное. Можем немножечко даже посекретничать. И, конечно, мы...
1: Обязательно
0: секреты,
1: мы это сделаем. Мы сделаем. Но для начала все равно немножко официальной части. Марина Владимировна, что такое Белорусский союз женщин? Как пришла идея его создать? Какие функции он выполняет? Какие задачи он решает? Какую реальную пользу он приносит женщинам, не только женщинам, кому угодно?
4: Белорусский союз женщин уже по умолчанию, когда мы видим аббревиатуру, означает, что это те женщины, которые объединены своей активной гражданской позицией, которые в любой момент могут прийти на помощь, а самое главное, это единомышленники, единомышленницы, потому что сегодня век такой стремительного развития всего, есть такие моменты, когда женщина оказывается в той или иной сложной ситуации, и вот здесь, наверное, как в народе говорят, подруги приходят на помощь, но и не только те, кто рядом, здесь здесь мы вовлекаем в нашу работу, конечно, специалистов. Специалистов в любых сферах. Это и здравоохранение, и психология. Это специалисты, которые могут помочь и сделать какой-то первый старт в профессиональной деятельности. А вообще, это союз неравнодушных людей. А сегодня, наверное, когда очень много времени, особенно наша молодежь, проводит в социальных сетях, человеческое общение выходит на первый план, и мы здесь готовы своими проектами помочь, вовлечь и рассказать, а самое главное, организовать самых активных для того, чтобы было комфортно и уютно нам, женщинам, в нашей Витебской области и в нашей Республике Беларусь.
1: Это очень важно, чтобы женщинам реально было комфортно.
0: Да, и просто совет иногда. Вот иной раз хорошо, когда есть помощь какая-то, какая-то поддержка, где-то что-то, но даже просто прийти за советом
1: тепло, да,
0: и поделиться каким-то опытом, это тоже очень дорогого стоит в наши дни.
4: Вот на это, наверное, и направлена вся наша деятельность, то, что мы очень открыты, мы все разные, мы разных возрастов, разный социальный статус имеем, но самое главное, что здесь наши женщины должны понимать, что они могут найти, ну, ответы на очень многие и важные вопросы, которые они где-то, может быть, не могут озвучить. А мы приходим на помощь.
0: Как такой большой женский клуб, да, как на всю страну. Вот у нас женсовет, да, небольшой такой, а это большой женский клуб, где и можно и поплакаться, и посмеяться, и поделиться, и посплетничать.
3: Как раз-таки, да, как и говорится, что проще делиться с незнакомым человеком иногда. Вот здесь и приходит на помощь, наверное, Белорусский союз женщин.
4: Да, знаете, как раньше говорили, лучший психолог кто? Это тот попутчик в поезде, который с тобой проехал сутки, и все, вы никогда в жизни не встретитесь, а тебе стало намного легче. Поэтому мы вот, наверное, те попутчики, которые, наоборот, рядом, но с нами становится легче тем, кто оказывается в сложной ситуации.
1: Какие, возможно, сейчас наиболее актуальные вопросы решает вот в наше время, в век такой технологический, Белорусский союз женщин? Может быть, больше внимания оказывает молодежи? Может быть, наоборот, людям более старшего поколения?
4: Вы знаете, наверное, очень много тех проектов, которые направлены на волонтерское движение, они нашли отклик и у молодежи, и у среднего поколения, и у взрослого поколения, потому что мы понимаем, нам кажется, что когда вот женщины в среднем возрасте, они заняты детьми, карьерой, и у них все хорошо, а это, наоборот, тот, наверное, промежуток времени, когда и возникают какие-то проблемные точки, и поэтому здесь как никогда приходит помощь тех же психологов, тех же специалистов, которые помогают, разъясняют поведение в семье, воспитание детей. Это наши женщины, которые уже в таком золотом возрасте, когда уже выросли дети, да, уже находятся на заслуженном отдыхе, а они еще энергичны, и здесь они тоже объединяются по интересам. Им интересно, и они своей энергетикой, энергией делятся и могут поддержать друг друга. Ну и, конечно, молодежь. Молодежь у нас очень широко представлена, молодежное крыло. Девчонки приходят с проектами, они с горящими глазами вовлекаются в различные мероприятия, тем самым они говорят о том, что в первую очередь они ощущают свою необходимость, что они необходимы и обществу, и окружающим. Это, наверное, очень важно на сегодняшний день не замыкаться, а находить единомышленников. В этом мы и помогаем.
1: Белорусский союз женщин – это не только работа, это еще и, наверное, периодический праздник, потому что общение с таким огромным количеством разных людей – это всегда такая полнота эмоций, которые, ну, очень сложно передать.
4: А эмоции, знаете, они, наверное, поступают после того или иного мероприятия, когда мы понимаем, когда мы вовлекаем свои проекты, например, там проект «Академия женского счастья», объединили молодых девушек и мужскую часть нашего молодого населения Витебской области, они познакомились, потому что мы их вытянули из соцсетей, и мы на сегодняшний день видим, что они общаются.
0: Столкнули глазами, да?
4: Вы знаете, что было настолько сложно первые шаги делать, потому что мы увидели, что у нас, вы знаете, не побоюсь этого слова, но боятся даже девочки к мальчикам, мальчики к девочкам подходить и просто начинать общение. Здесь их надо было сорганизовать, и мы сейчас видим, что этот проект развивается, что они общаются. Наши, наверное, наивысшей точкой реализации проекта, это будут молодые семьи, потому что мы видим на сегодняшний день, что отложенное материнство становится популярным, и, наверное, тут тоже одна из задач нашего Союза женщин рассказывать о том, что успешная мама может быть и многодетной мамой, и в карьере себя реализовать, и, наверное, тому способствуют такие конкурсы. Вот сейчас прошел конкурс «Краса Беларуси». Четыре наши представительницы Витебской области разных профессий, многодетные мамы, которым 30-35 лет они представляли нашу область очень достойно. Они стали номинантами в разных номинациях, и они показывают, что они успешны как мамы, успешны в семье, успешны в профессии, и говорят о том, что они красивые, они стройные, они симпатичные, они ухоженные, и они имеют достаточно, ну, свой взгляд в жизни, и поэтому мы сегодня вот через тоже такие проекты должны пропагандировать вот материнство, счастливое материнство, и на это тоже направлен наш деятельность Союза женщин.
0: Есть еще один важный вопрос, который касается праздников, да?
1: Да, конечно.
0: И этот праздник у нас буквально завтра. Да.
2: День народного единства.
1: Да, праздник новый, молодой, но захвативший всю страну, все абсолютно приняли его прекрасно, все участвуют. Белорусский союз женщин что-то подготовил, что-то проводил, будет какие-то еще акции проводить, что-то еще, в чем-то еще можно поучаствовать?
4: Спасибо за вопрос, потому что буквально завтра будет патриотический форум «Время конкретных дел. Сила в единстве», который пройдет в летнем амфитеатре. А до этого с 12 часов на нижней площадке летнего амфитеатра развернутся презентационные площадки всех общественных объединений, политических партий нашей Витебской области, то есть гражданского общества, который покажет, что в этом и есть сила. И, конечно, большая палатка будет представлена Белорусского союза женщин. Мы покажем, как исторически склад роль женщины в становлении нашей республики. Мы расскажем, как можно вступить в наши ряды, ну и, конечно, поделимся самыми интересными, уникальными проектами. Ждем завтра с 12 до 19.00 в амфитеатре на нижней площадке.
1: Это прекрасно.
3: Приходите, приглашение нельзя пропускать.
0: Кто свободен? Во сколько еще раз?
4: С 12.00 начинают работать площадки и завершатся в 19.00. Будем очень рады.
0: Кто успеет во время обеда, пожалуйста, подходите.
3: Подбегайте, насколько
0: либо
3: успеете.
0: Уже после работы. Ну, а мы пока прервемся, друзья. Небольшая пауза у нас музыкальная. Ну, а потом мы вернемся к нашей беседе. Я думаю, что вы уже поняли, о чем мы говорим, с кем мы говорим. Марина Владимировна Новицкая здесь в студии. Если есть у вас вопросы какие-то, есть советы, темы, возможно, предлагайте. Все будем обсуждать.
2: Женсовет. Реклама.
5: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
6: Сегодня телевизор, холодильник, стиральная машина и другая бытовая техника есть практически в каждом доме. Нередко электроприборы становятся причиной пожара. Прислушайтесь к советам МЧС, чтобы избежать неприятностей. Не включайте одновременно в сеть несколько электроприборов большой мощности. Никогда не применяйте самодельные предохранители. Уходя из дома, обязательно выключайте электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Да и всем, кто присоединился к нашему эфиру и поддерживает наш женсовет, здравствуйте еще раз. Добро пожаловать на наш интерактивный проект, который подключает к себе всех, кто желает, и кто не желает, невольно тоже подключается. Вот, например, едут люди в машине, да, жена слушает, ну а мужу тоже приходится. А как мы смотрим футбол, а? Мы же тоже смотрим,
1: всем
0: когда не хотим.
1: Приходится что-то терпеть.
0: Да, такие наши дела. Но чтобы всем было хорошо, мы всегда идем на компромисс, правда, Марина Владимировна?
1: Конечно.
0: В любой ситуации, на работе, дома, мы должны это уметь, а мы, женщины, умеем это как никто другой.
1: Должны быть гибкими,
0: да.
1: Это наши условия.
0: В год белорусской женщины мы громко заявляем о роли женщины в обществе, говорим о том, что нас волнует. И вот сегодня с Мариной Владимировной Новицкой мы как раз-таки это готовы обсуждать. Галь.
2: Да. Я бы хотела спросить, ну, тут же официоз мы выдали, да, в первой части нашей программы. Хотелось бы спросить, каковы были ваши чувства, ощущения, вот когда президент объявил 2026 годом белорусской женщины. Я просто по себе знаю, я когда это услышала, мне как будто, вот знаете, как маленького котенка вот так преподнесли, это было так мило. Мне казалось, что так давно на нас никто не обращал внимания. И тут сам президент... Вот белорусская женщина, это ну прям так, вот как маслом на душу, прям честное слово.
1: Ну, если говорить об эмоциях, то первая, конечно, это эмоция вообще восторг, восхищение,
2: да.
1: Что целый год он будет посвящен женщине, хотя мы прекрасно знаем, что глава государства женщине посвящает
2: очень много
1: любые
2: внимания, да.
1: Свои посылы, вообще всю свою деятельность, всегда говорит, что я женский президент, поэтому, конечно, вот это гордость. А потом понимаешь, какая это ответственность. Ответственность,
0: да.
1: В первую
0: вот
1: очередь, на всех женщинах.
0: Да.
1: Во-вторых, на организации Белорусского союза женщин, потому что понимаем, что это ожидание каких-то новых проектов, новых вовлеченностей. Ну и, конечно, мы, когда услышали о том, что год женщин объявлен, буквально в первую неделю активом нашего союза собрались, и уже те мероприятия, которые планировали на 26-й год, мы их усилили. Ну и понимая, что нам будет достаточно такое широкое внимание, конечно, свои инициативы мы уже изложили. Жили в такой новой интерпретации.
0: Девочки, а знаете, я подумала о чем? Это же вот когда у тебя день рождения, и ты ждешь гостей. То есть вроде как бы ты ожидаешь, что все для тебя.
1: Подарочки, да?
0: И тебя будут кружить, но ты же и дом убери, и приготовь, и все,
2: и
0: всех накорми.
2: Как положено,
0: и, возможно, да, еще как-то развлекай. Поэтому здесь вот такая же примерно ответственность.
1: Да,
0: они в смысле, что нам будут уступать места в общественном транспорте,
1: однозначно,
0: правда?
1: Однозначно, мы это все чувствуем, понимаем, и в то же время, если что-то даже где-то, может быть, и не срастается, всегда нам говорят, так это же год женщины, а как вы здесь отработали этот момент? Поэтому это большая
0: работаем,
1: ответственность.
0: Девочки.
1: Женщины,
0: да.
1: Для женщин. Да, делаем, делаем. Ну и, наверное, этот еще посыл помог нам вовлечь в нашу работу как можно больше мужчин, потому что они и так всегда были с нами рядом, но здесь еще больше обратить внимание

0: и к деятельности нашей организации, ну и вообще ко всему происходящему
1: я читала
0: женскому
1: даже,
0: сообществу.
1: Что мужчины хотят вступить в Белорусскую
0: Союз.
1: Да,
0: вы знаете, не раз ко мне обращались, что даже давайте сделаем такое мужское крыло, но открою вам секрет, а может быть уже не
2: фракцию
0: секрет.
2: Фракцию такую.
0: Да, у нас есть клуб счастья, который уже действует несколько лет, мы туда приглашаем, и почетными гостями становятся наши мужчины, поэтому все по обоюдному согласию, и поэтому самое главное, чтобы были все счастливы.
2: Это да. Вот будем, конечно, думать, каким будет следующий год. У нас уже фантазии на этот счет есть кое-какие. Но тогда уже знаем по факту. И, возможно, мужчинам тоже придется когда-то отрабатывать свой год. Но сейчас, на данный момент, вот работаем мы. Мы создали этот проект. Сегодня его старт. Я еще раз подчеркиваю, это первый выпуск программы нашего подкаста, который называется «Женсовет». И в рамках этого подкаста есть еще рубрика. Она проходит целый год, начиная как раз со старта 26-го. Называется «Женское дело». Как раз мы приглашаем в студию всех разных абсолютно представительниц прекрасного пола. Неважно, сколько лет, неважно, чем занимается, но мы общаемся на личные темы, задаем вопросы и побольше раскрываем наших героинь. Ну а сегодня героиня у нас Марина Владимировна Новицкая.
3: Женское дело.
4: И, кстати, да, Марина Владимировна, вот по такому поводу нам очень хочется узнать побольше и о вас тоже, о ваших профессиональных достижениях. Возможно, даже какие-то такие формально личные вопросы мы тоже немножечко затронем, потому что, ну, без этого никуда. Формальность есть формальность, а вот лично это уже такая отдельная приятная тема, и все-таки она раскрывает и вас как женщину, не только как человека, профессионала своего дела, но и все-таки просто как прекрасную особу, представительницу женского пола.
0: Ой, как прекрасно слышать такие слова.
4: Ну, на вас приятно очень смотреть, вы прекрасно выглядите.
0: Спасибо.
4: Вы
0: большое.
4: Настолько себя прекрасно преподносите. Вы знаете, такая истинная девушка, истинная женщина, которая вот смотришь и не можешь отвести глаз. Вот вроде бы и надо отвернуться там, что-то кому-то подмигнуть, посмотреть, а не можешь. Вот как? Как
0: все,
4: вы справляетесь с
0: таким?
4: Вот как? Как вы внесете в себе вот это все?
0: А вы знаете, ответ прост. Наверное, какая-то природа. Потому что, вы знаете, часто, когда задают такой вопрос, рецепта особого нет. Наверное, жизнелюбие, оптимизм. Наверное, спасибо моим родителям за ту генетику, которая есть у меня. Ну и вообще, наверное, когда-то я даже себе сказала о том, что есть у меня плохая черта. Я всегда людей стараюсь оправдывать и найти что-то хорошее. Поэтому с оптимизмом смотреть на жизнь. И при любых обстоятельствах, даже если они какие-то грустные, неприятные, понимаешь, что это старт для чего-то хорошего.
2: Человек всегда на позитиве. Это замечательно, потому что тогда ты не только сам, не только сама, да, в данном случае двигаешься вперед, но за собой еще ведешь людей, потому что они видят, что ты не вешаешь нос, что ты не склонна к унынию, что у тебя всегда есть план Б. И вот такая вот Марина Владимировна. Мне кажется, что это образ жизни. Быть
0: спасибо.
2: Председателем Белорусского союза женщин, да.
0: Наверное, оно так все органично, наверное, получается, потому что, знаете, когда это все не по правде, когда это фальшиво это чувствуется, когда это изнутри, поэтому и, наверное, любого лидера мы всегда можем определить, когда это по-настоящему. И ведь человек, который имеет какую-то харизму, какие-то способности, он просто к себе притягивает.
2: А еще очень важный вопрос, вот, Марина Владимировна, есть такой вот, есть такая проблема, это глобальная проблема, когда вот почему женщины сплачиваются, почему они не пытаются отстоять себя сейчас. Понятно, дискриминация есть, есть и ущемление прав каких-то женских в бизнесе. Вот сейчас говорим о лидерах, о женщинах-бизнесвумен и женщинах-руководителях. Как вы считаете, вот принципиально разнятся качества лидера в мужчине и в женщине? Или же все-таки это надумано теми самыми мужчинами, которые это придумали?
0: Я глубоко убеждена, что это надумано. Я считаю, что лидер, как и мужчина, так и женщин, он имеет место быть, и поэтому здесь вот гендерное такое равенство, оно открыто, поэтому мы видим успешных и женщин-лидеров, есть и мужчины успешные, но в то же время мы видим, что все равно в первую очередь это характер, характер, твои организаторские способности, твой профессионализм, и ведь иногда женщине, лидеру где-то и легче, особенно когда необходимо решать...
2: Очаровывать?
0: Да, решать какие-то сложные вопросы, но женщина, кроме очарования, она будет иметь успех у мужчин, когда она еще, конечно, профессионал. Угу. Профессионализм, он в приоритете.
2: Уважение заслуживает, да.
1: В целом получается, что это все стереотипы, да, то, что говорят, женщина слишком мягкая для роли руководителя, или женщина, наоборот, слишком жесткая.
0: Совершенные это стереотипы, потому что мы все с вами в обществе находимся, и мы видим, как и мужчины имеют слабый характер, да, хоть и говорят сильный пол, так и женщины, они и сильные характером.
1: Железные леди.
0: Поэтому это все, ну, мифы, аж они есть для
2: это того, чтобы... пережитки,
0: да,
2: прошлого,
0: развенчивать. Я думаю, что в современном обществе... А вы знаете, вот говорят, вот год женщины, все, женщины тут завоевали наш мир. А ведь, поверьте, женщинам тоже хочется быть мягким, спокойным, поплакать, чтобы обняли, чтобы
4: спрятаться
0: словом,
4: куда-то.
0: Да, обогрели, спрятаться. И вот это вот иногда, когда говорят, что надо быть сильным, и вот только сильная женщина. Да, это все хорошо. Но женщина, она есть женщина. Она все равно, она девочка, она девушка. Она для того и создана, чтобы ее, ну, я не знаю,
4: поддерживали рядом,
0: совершенно верно.
1: Можно мы не будем ничего решать, да? Мы будем мягкими и пушистыми.
2: Да. Вот насколько умеет переключаться Марина Владимировна, как человек, как лидер, как женщина, насколько она может быть слабой, ранимой и одновременно совмещать вот работу, личную жизнь и такую активную жизненную позицию, мы узнаем через пару минут.
3: Женсовет. Реклама на радио Витебск.
5: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
6: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: слушаете Радио Витебск и первый выпуск программы «Женсовет». В этой студии Галина Захарова, Анастасия Гордеева и я, Дарья Потехина, а также мы Галя, Настя и Даша. А еще с нами Марина Владимировна Новицкая. И сегодня я впервые позволю, возможно, и в последний раз назвать ее Марина. Просто Марина, потому что так ее зовут домашние. И в этой части мы поговорим немножко о личном. Марина Владимировна, позвольте. Вот Марина в данном случае. Будем говорить о вас лично.
1: Ну вот и что касается, знаете, есть такие вот моменты, что часто говорят, что современная женщина должна успевать все. Ну, понятное дело, есть работа, от этого мы никуда не убежим. Есть семьи, дети, что-то развиваться хочется, какие-то хобби мы себе находим,
0: книжку
1: придумываем вечно.
0: Да,
1: вот как вы думаете, не слишком ли много запросов?
2: Запросов может быть и много, но ведь, наверное, любой человек понимает, он отвечает на эти запросы или нет. Поэтому кто-то находит удовлетворение просто полежать на диване, а кто-то это время использует для чего-то приятного. Поэтому здесь все лично о личном, правильно? Поэтому я считаю, что каждый человек, если ему интересно, имеет хобби, имеет какое-то, ну, разнообразное увлечение, ему будет всегда интересно, и он найдет, знаете, как стакан. Он наполовину пуст или наполовину полон. Поэтому в любом деле это так.
1: Хорошо, а как вы думаете тогда? Вот есть же вот этот стереотип, да? То есть если все делают, мне тоже надо. И получается, если все окружение чем-то занимается, нашло себе 100 тысяч хобби, куда-то бегает, что-то ищет, что-то делает, а вот ты хочешь лежать на диване. Вот как в этом случае быть? Следовать
2: взять
1: стереотипу?
2: Взять и полежать.
1: Оставаться собой.
2: Конечно, взять и полежать. Ведь лень — это же о том, что момент, когда надо организму прийти в себя. Поэтому если человек занят, и он понимает, это не входит в какие-то там вредные привычки, то если все крутятся, вертятся, ему просто захотелось полежать, надо полежать, взять книжку, отдохнуть и просто перезарядить свой организм на новые какие-то интересные дела.
1: А вот что касается работы и семьи, если выбирать между важным работой, рабочим событием, которое, ну, например, в вашей личной жизни, да, происходит явно достаточно часто, и семьей, вот что здесь делать, как быть, как выбрать?
2: Сложный вопрос. Вот
3: приходилось, да,
2: сложный,
3: выбирать?
2: Да, вопрос, потому что, ну, мы понимаем, что профессия, она накладывает на образ жизни свои какие-то правила, поэтому здесь, наверное, просто здоровое общение, объяснение. Если в семье нормальное взаимопонимание, то любой такой момент можно объяснить, и все к этому отнесутся, ну, достаточно
1: с пониманием
2: и спокойно. Конечно, такие случаи были, я думаю, что будут. Ну, здесь только понимание.
0: Семью тоже нужно немножечко воспитывать в этом плане.
2: Все здесь должно быть только понимание. Я думаю, что все понимают, ради чего и что за этим стоит. Поэтому все достаточно миролюбиво решается.
0: Как я вижу здесь вот это любовь и взаимоуважение. Когда человек тебя любит, он позволяет тебе делать то, что тебе нравится, и то, что ты хочешь делать. И я думаю, что так у каждого должно быть. Ну, либо где-то как притирка, момент такой идет, когда вот и ребенку нужно объяснить, который требует тоже к себе внимания. Мама, мама, хочу туда, хочу то. А у маме в этот момент нужно подготовиться к важной конференции. Да, например.
2: Ну, это так, конечно, это было, но мы уже этот этап прошли, потому что ребенку уже, слава богу, 31 год, поэтому может быть, конечно, когда задумываешься, что где-то, может быть, и недостаточно внимания уделялось, но, наверное, в наше время всегда будут какие-то такие препоны, когда мы понимаем и потом о чем-то сожалеем. Но это жизнь, поэтому все развиваются, и я уверена, что если это в комфортных условиях, то и ребенку, и всем домашним есть время и место.
1: Как приятно такое слушать. Мне кажется, ну, это действительно стоит дорогого, когда умеешь вот так вот совмещать несовместимое, казалось бы, да, то есть строить карьеру невероятных размеров, масштабов и между этим находить еще и время,
0: а кто-то
1: чтобы...
0: еще и учиться параллельно, вот там второе высшее, да, люди идут там или водительское удостоверение получать, то есть учиться,
2: ну,
0: вождению.
2: Ну, вот чего-чего не имею и как-то не стремлюсь, и вообще не моя тема, вот. А, ну, конечно, и второе высшее было, все это было, но оно как-то все было органично, и поэтому самое главное, знаете, как не впадать в какие-то крайности, что вот если мы там занимаемся чем-то, что все, и больше мы ничего не видим. Должен быть везде баланс. И здесь разумное распределение тех же домашних обязанностей. Не бояться попросить, сказать там элементарно, помыть посуду или что-то
1: делегировать.
2: Там помочь, делегировать там на даче что-то. Это все нормально. И сегодня мы понимаем, что, наверное, человеческое общение нам и дано для того, чтобы говорить и рассказывать о своих желаниях, потребностях, и тем самым не бояться в этом признать. Потому что, знаете, как нам все время кажется, что кто-то на нас посмотрит и понимает, что мы сейчас хотим. Нет, никто не понимает, потому что мы все хотим чего-то по-разному. Поэтому говорить о своих желаниях, и поверьте, тогда будет исполняться это, ну, если не на 100, то на 99,9%.
1: А вот вы затронули такую тему о том, что вот бытовые дела вы делегировали, предположим, да, работы сегодня нету, закончили все. А как вы будете релаксировать вечером? Как вы выдыхаете после вот этих рабочих, бытовых дней и все вместе?
2: Самый лучший релакс, это, конечно, когда такой вот весенний-осенний период, когда цветы, когда дача, когда видишь, наблюдаешь и созерцаешь, когда за этим ухаживаешь, потому что, ну, для меня нет ничего лучше, чем что-то сотворять именно на дачном участке, и цветы — это просто мое хобби. Я наслаждаюсь этим и дома.
0: Какие
2: даже
0: любите, чтобы мы знали на будущее, да?
2: Когда пионы, конечно, пионы, петунии, розы, вот это все то, что, ну, наверное, ассоциируется с какой-то женственностью. Я где-то прочитала, что пионы — это вообще такой вот
1: женский.
2: Чисто женский. Вообще даже не думала, и был такой период у меня 2 года назад, кстати, 17 сентября я сломала руку, мне сделали операцию, и для того, чтобы разрабатывать, я стала писать картины. Первую я написала пионы, и вот сегодня она занимает достойное место на балконе.
0: Какие откровения! Вот такое!
1: Да, выясняются подробности.
0: Друзья, вы слушаете радио Витебск, и такую новость или такой факт, наверное, можно было услышать только отсюда. Коллеги, даже слушая вас, видимо, удивились этому факту. Но поскольку мы уже так лично начали обсуждать какие-то детали вашей жизни, давайте на этом немножко прервемся ненадолго, да, и вернемся к разговору, потому что вопросов у нас еще достаточно, а вас нужно по делам отпускать, а мы бы хотели еще кое-какие тайны у Марины Владимировны выведать.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Женсовет.
3: Главная волна в регионе – радио Витебск, радио нашего города. И здесь Женсовет – это программа, которая уже успела не только заявить о себе, но и привлечь немалое количество слушателей. Насколько я понимаю, не только женщин. Мужчины действительно с нами тоже. Привет вам всем. Мужчины, мальчики, парни. И я думаю, что какие-то дела вам тоже становятся ясны и понятны, потому что вы живете среди нас, мы среди вас, мы вместе живем. И, конечно, какие-то проблемы и какие-то наши секреты вам тоже знакомы, поэтому вы можете предлагать нам свои темы, мы готовы их обсуждать. И ваши темы мы тоже готовы обсуждать. Вот, Марина Владимировна, насколько вы касаетесь каких-то мужских вопросов? Вы считаете, что должно быть разделение в семье? Вот мужчина это, там, а женщина моет посуду, готовит. Или вы тоже можете подойти запросто вот на даче, взять какую-то стамеску и что-то там ею сделать?
4: Молоком. Наверное, я могу, но не умею.
3: Скажу, но могу.
4: Но могу. Знаете как? Ведь любой человек, он что-то хочет, то он сделает. В бытовых вопросах считаю, что такого условного разделения нет, но понимаю о том, что, например, вкрутить лампочку в люстру я понимаю как, но не знаю, как это делается, никогда не делала. То есть, да, есть такие вопросы, но я думаю, что это все зависит от человека, потому что у меня есть подруга, которая лучше мужа это делает. Ну, я имею в виду, вкручивают лампочку в люстру. Поэтому и посуду может помыть, я считаю, что мужчина и женщина в то же время может выполнить некую мужскую работу. Все зависит от того, как складывается традиция уже семейной такого уклада. Поэтому никаких работ не чураемся. Но в то же время, если есть возможность выполнить мужчине, конечно, пускай выполняет.
5: Или пусть посудомойка.
6: А вот это, знаете, хочется заметить, что вы счастливая женщина. Раз вы никогда не вкручивали лампочку, еще что-то, мне кажется, тут... Прям невероятная такая вот глаза засияли.
3: Редкая женщина.
6: Да, редкая, потому что вот так приятно такое слушать.
5: Хотелось бы еще уточнить... Типичная женщина, Марина Владимировна, женственная женщина прекрасная. Это все равно откуда-то берется. Может быть, кто-то оказал влияние. Может быть, это была бабушка или мама, или учитель. Кто-то вот вписался в душу так, чтобы хотелось быть на него похожим.
4: Ой, это, вы знаете, прям вот за такое, за тонкую душевную вы струночку затронули. Конечно, учитель и... Мама, у меня мама, моя мама, это мой первый учитель, мне так повезло. Да, так сложились обстоятельства, что она взяла класс, и я была у нее ученица. Это вообще на сегодняшний день красивейшая женщина для меня, это просто образец, это талант. Мы с сестрой на нее равняемся, и внучки равняются на маму. Она вообще не понимает, как женщина может не носить каблуки. Мне, например, сложно иногда ходить на каблуках, она меня за это очень ругает. Она считает, что женщина в первую очередь должна выглядеть всегда в любом состоянии ухоженной. Для женщины, она говорит, это главное – прическа, маникюр и обувь. Вот это образец для подражания. Наверное, вот это, опять же, генетика, о которой я вам говорила раньше. У меня бабушка, ее, она ушла из жизни, ей было 95 лет. Она мне говорила о том, что, деточка, я перестану быть женщиной, когда перестану идти в магазин, припудривать носик и красить губки. 95 лет. Поэтому, ну, наверное, как-то так.
6: У меня бабушка тоже 98 лет, она сейчас юбку под кофту подбирает себе. Она сидит дома, она фактически не ходит, ну вот, да.
4: Это, вот,
6: наверное,
4: вот это и женщина остается
5: женщиной, да.
6: Ну вот, и знаете, есть еще такие вот вопросы, затрагивали мы вне эфира тему там детей, подростков, да, вот какой бы совет себе 20-летний, 25-летний вы бы дали? Возможно, 15-летний.
4: Вроде бы, да, вроде бы сильные, вроде бы женственные. Ну, наверное, в то время я бы дала себе совет быть смелее и где-то, может быть, до конца не открываться, не раскрываться, потому что, чтобы не ранить душу глубоко. Поэтому где-то задумываться о том, где и с кем можно поделиться. Ведь не зря говорят, что счастье любит тишину, поэтому надо быть немножечко в некоторых вопросах поосторожнее. Вот такой бы я себе советовала.
3: Слишком доверчивый, да?
4: Да.
6: А вот молодым девчонкам чего посоветуете сейчас, вот девушкам, тем же 20-летним, 25-летним, какие советы на будущее, на перспективу, на то, чтобы они могли чувствовать себя вот так же, как ощущаете себя вы, вот на все 100%, потому что это чувствуется буквально и во взгляде, и в голосе, везде.
4: Наверное, во-первых, оставаться самими собой, не зацикливаться на тех суперкрасивых картинках, которые есть на сегодняшний день в социальных сетях, и чтобы не казалось, что у всех все идеально, у всех все по-разному, мы понимаем, как эти картинки создаются, создавать свою жизнь, влюбляться, путешествовать, конечно же, учиться, и если чего-то хочешь добиться, конечно, трудиться. Вот трудиться, в первую очередь, это тот момент, который наша молодежь должна понимать, что труд, он, не зря нам раньше говорили, облагораживает человека, а это и есть так. Мы это поздно понимаем, а сегодняшняя молодежь должна это осознавать. И мы на это, наверное, все-таки через нашу общественную организацию должны транслировать. И, конечно, в первую очередь, любить, беречь себя и своих родных и близких.
3: Ну и еще один вопрос, уже финальный будет для Марины Владимировны. Скажите, пожалуйста, вот у нас стартовал сегодня новый проект. Вы стали непосредственной гостьей, вип-персоной этого проекта. И хотелось бы задать вопрос такой. Какую тему вы бы предложили нам вот обсудить с женщинами, с девушками? Какая тема вот сразу приходит на ум?
4: Вот сразу, вот действительно мы понимаем, я хочу всем телерадиослушателям сказать, что вопросы не заготовленные, вообще вот вы слышите по ответам, что я их впервые слышу, это здорово, такой тренд у нашего радио Витебск. Первая тема, которая пришла мне на ум, почему все-таки у нас отложенное материнство, почему наши девчонки,
3: хорошо,
4: создавая
3: семьи,
4: они не стремятся, ведь у нас как было все, вышли замуж, создалась семья, первое, о чем думали, чтобы продолжить род. Вот эта тема меня очень волнует сегодня.
3: Обязательно мы ее затронем. Я думаю, что мы пообщаемся в самое ближайшее время. Ну, а сейчас могу зафиксировать. Стартовал у нас выпуск женсовета. Он получился, как и планировали, женским, женственным и, как мне кажется, очень даже откровенным. И сегодня у нас в гостях была начальник Главного управления идеологической работы по делам молодежи и облсполкома, председатель Витебской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Новицкая Марина Владимировна, огромное вам спасибо, что нашли время. Спасибо за откровенные ответы на наши вопросы. Ну и всегда ждем у нас здесь, в студии Радио Витебск.
4: Спасибо большое. Женсовету быть.
3: Спасибо.
2: Спасибо.

0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Ты слушаешь Радио Витебск. Реклама на Радио Витебск.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Доверие к Всебелорусскому народному собранию растет. Об этом свидетельствуют результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования, пишет Белта. Так, на вопрос, доверяете ли вы ВНС, положительно ответили 70,1% респондентов. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Светлана Линникова отметила, что доверие к ВНС растет вместе с его ролью в определении будущего страны. Граждане видят участие Всебелорусского народного собрания в решениях, связанных со стратегическим развитием страны, включая концепцию национальной безопасности и программу социально-экономического развития. Поэтому ВНС становится точкой соединения текущих социальных ожиданий и стратегического горизонта государства.
1: Мире.
2: Польша усиливает охрану границы с Украиной. Об этом заявила замминистра национальной обороны страны Цезарий Томчик. Солдаты инженерных войск 4-го и 18-го инженерных полков укрепляют безопасность границ, сообщил он, добавив, что делается это якобы в ответ на некие угрозы, исходящие от России. Цезарий Томчик добавил, что военнослужащие расширяют систему ХЕСКО и порты пограничной охраны на границе с Украиной. По его словам, работа направлена на укрепление безопасности и поддержку пограничной охраны на польской границе. Свое сообщение Томчик сопроводил соответствующими фотографиями. Саудовская Аравия уведомила своих европейских клиентов об отмене некоторых сентябрьских поставок сырой нефти и приостановке отгрузки черного золота в порту Янбу на Красном море, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Саудовская Аравия, которая является крупнейшим в мире экспортером сырой нефти, вынуждена была приостановить поставки по трубопроводу «Восток-Запад», ведущему к порту на западном побережье Красного моря, после ударов беспилотников. Во время атак 11 сентября он получил повреждения. Кроме того, страна сталкивается с проблемами при экспорте из-за атак йеменских хуситов в Красном море и из-за блокировки Армузского пролива.
1: Беларуси.
2: На восточном кладбище столицы состоялось торжественное открытие памятника легендарному белорусскому борцу Александру Медведю, сообщает Белта. Трехкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, признанный лучшим борцом вольного стиля в истории и лучшим спортсменом Беларуси 20 века, ушел из жизни 2 сентября 2024 года в возрасте 86 лет. Александр Медведь – легенда не только отечественного, но и мирового спорта. Память о нем будет жить всегда. Он был примером для спортсменов на ковре и наставником в обычной жизни, отметил глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко. По его словам, в создании памятника участвовала вся спортивная общественность Беларуси. Дату церемонии выбрали не случайно. 16 сентября – день рождения легендарного борца. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают, а в Витебске по области облачно с прояснениями. Погода ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Час по-русски.
5: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: реклама. Просто иди в оконный остров. Окно закажи. Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь и ОМАН обсуждают реализацию совместных проектов между вузами. Польша планирует передать Украине ракеты для комплексов «Патриот». Основатель TikTok впервые стал самым богатым человеком Азии. В начале следующего часа об этом и другом подробнее.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплаты поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная. Нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай.

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Вместе к этому часу. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с делегацией из Омана. Она находится с визитом в нашей стране с целью расширения сотрудничества в образовательной и культурной сферах. Как сообщили в МИД, во время встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии взаимодействия между вузами двух стран, подчеркнув наличие большого потенциала в этом направлении. Отдельное внимание было уделено культурному обмену. Собеседники изучили график мероприятий на 2026-2027 годы в обеих странах и обсудили перспективы проведения взаимных выставок и выступлений творческих коллективов. В повестку переговоров вошли и вопросы политического взаимодействия Беларуси и Омана.
0: В мире.
1: Польша планирует предоставить Украине очередную партию военной техники, которая может включать в том числе ракеты для комплексов «Патриот». Об этом сообщает польский портал «События» со ссылкой на источники в польских военных и правительственных кругах. Оперативный командующий вооруженных сил Польши Ирина Ушновак заявила изданию, что Варшава предоставит Украине ракеты к «Патриот» в пределах заявленного количества. Он подчеркнул, что информация об их количестве засекречена, но это небольшое число. Он также считает, что Украине Варшава могла бы передать постсоветскую технику, которую до сих пор используют вооруженные силы республики. Два человека погибли, еще двое получили ранения при перестрелке в пункте обмена валюты в турецком Стамбуле. Об этом пишет Белт со ссылкой на телеканал Хабер. По данным телеканала, конфликт произошел между владельцем пункта обмена валюты и группой людей, пришедших для совершения операции. В ходе расследования полиция установила, что у посетителей находилось около 2 миллионов фальшивых купюр, которые они намеревались обменять. Во время конфликта было применено огнестрельное оружие. Полиция задержала 10 подозреваемых. Правоохранительные органы ведут расследование. Они устанавливают происхождение фальшивых денег и выясняют, связана ли перестрелка с организованной схемой распространения поддельной валюты. Основатель ТикТока Джан Мин впервые стал самым богатым человеком Азии, обойдя индийского магната Гаутама Адани. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Состояние создателя компании ByteDance за сентябрь увеличилось на 12 миллиардов долларов и превысило 105 миллиардов долларов. С марта 2019, когда Bloomberg начал отслеживать его активы, капитал Джан Мина вырос в 8 раз. Замыкая тройку богатейших людей Азии, еще один индийский миллиардер Мукеш Амбани с состоянием 81 миллиард долларов. Во главе рейтинга самых богатых людей мира находится американский бизнесмен Илон Маск, состояние которого, по версии Bloomberg Billionaires Index, достигает 892 миллиардов долларов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек, набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погода ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидромет.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, друзья. Успели ли вы за сегодняшний день вот это вот ощутить, вот этот вот теплый сентябрьский день? Это ж как прекрасно-то на улице, а? Это ж как радует нас осень 16-го-то числа. Казалось бы, уже в это время иногда и снежок идет, но нет.
1: Ну, я, честно говоря, не помню. Да, здравствуйте, друзья.
0: Не помнишь? Стала ковыряться в своей памяти.
1: Я не помню такого, чтобы в сентябре был снег. В марте, да, бывало, а вот что прям в сентябре. Честно говоря, в памяти в моей таких картинок нет. Да и слава богу! Хорошо, что теперь ее заполняет вот какая-то такая приятная погода. Хотя, знаешь, она не исключает каких-то неприятных вещей из разряда ДТП. Знаешь, ехал на работу, было это какое-то время назад, уже приличное время назад. Но, тем не менее, на Фрунзе видела, было ДТП, где-то там вот на повороте на Даватра. Весь проспект практически стоит. Я уже еду, думаю, да что же это такое? Ну что же такое случилось-то там? И в итоге вот доехала, узнала, представляешь?
0: Кошмар, я представляю, как ты переживала, что ты опаздываешь на работу.
1: Ну, переживала, это ты сгладил все углы.
0: Четыре, да, да, что такое, перебил тебя.
1: Нет, ничего, осталось только и все.
0: Ребята, хорошая компания, как всегда, на волне родить. С 16 до 19.00 поиграем в этом часу. В следующем часу поиграем. В общем, музыки много, как всегда, как обычно, с прекрасным настроением.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Ви.

0: новости.
1: Еще раз здрасте, друзья. В хорошей компании, ну как бы новости. Заголовки новостей, которые, возможно, вы пропустили, когда сегодня работали. А может быть, спали целый день. У всех по-разному.
2: А мы вот не работали. Мы искали для вас те самые новости, пока было время. И теперь готовы вам их предоставить. Но, правда, коротко. А там, если захотите, прочитайте полностью.
1: Муха-зомби научилась играть в доту. На третьей минуте муха свалила фармить лес, между прочим, в игре.
2: Теперь девушка есть чем крыть перед мужем. А следующая новость. Все завидовали айтишникам, а все, теперь им придется становиться электриками или медсестрами, чтобы удержаться на рынке труда. Пу-пу-пу.
1: Женщины, оказывается, которые не берут фамилию мужа после свадьбы, разводятся в два раза чаще. Мужики, берите на вооружение. Угу.
2: Вот так. А, кстати, еще возьмите на вооружение, каким образом можно разбогатеть. У медсестры, например, получилось. Она выиграла в лотерею 445 миллионов и вернулась на работу волонтером. Вот что значит любить работу.
1: История из фильма «Терминатор» все ближе и ближе. Нейросети изобрели собственный зашифрованный язык, непонятный людям. Что будет? Ай-яй-яй.
2: Ой, о чем же они там шепчут?

0: Реклама.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 15 по 21 сентября. Арбуз 1 килограмм, рубль 39. Буженина домашняя 1 килограмм, 15,99. А по карте лояльности стейк из форели всего 38,99 за 1 килограмм. Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 018-378-5040. Выгодно с Гиппо и Белмаркет. Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Асконабай и по номеру 7176.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использовал

0: конечно, ехать хорошо, но с важной и полезной информацией еще лучше, согласитесь. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть» — шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосети». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Оршине, Кубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петрусе, Бровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск».

0: Ну, как всегда, у нас в середине часа появляется Галь Захарова. В это время рассказывает о кино. Программа «Длинный дубль», никуда не деться от этого. А потом веселая игра.
1: Да, но для тех, кто хочет хорошо проводить вечер, вы знаете, что вам делать. «Длинный дубль», а дальше «Стоп-кадр».

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. Режиссер «Человек-паука. Новый день» Дестин Дэниел Креттон после успеха марвеловского кинокомикса, понятное дело, на расхват. Студия Paramount Pictures усилит Креттоном проект по полнометражной экранизации классического сериала 60-х годов «Гавайи 5.0» в качестве главного постановщика и продюсера. В 2010-м, к слову, сериал успешно перезапустили, и ремейк продержался аж 10 сезонов. Похоже, в Голливуде снова появилась старая мода переносить на большие экраны популярные сериалы. Крис Бремнер, автор сценария боевика «Плохие парни» до конца, поработает над сюжетом. В оригинале Джек Лорд сыграл бескомпромиссного полицейского Стима МакГаррета, который сперва был военно-морским офицером, а потом переквалифицировался в руководителя спецгруппы по расследованию особо важных дел. Протагонисты и его сослуживцы занимались обычными для полицейского процедурала делами на фоне прекрасных тропических пейзажей. За кадром. Телеканал AMC напомнил о выходе в 27-м году 4-го сезона сериала «Ходячие мертвецы» Дэрил Диксон. Канал опубликовал короткий тизер сезона, в котором продолжается кошмарное противостояние живых и мертвых. Судя по описанию к ролику, в новых сериях герои будут сражаться за надежду, за дом и друг за друга. Грядущий сезон уже отснят и станет последним для шоу. Проект является одним из спин-оффов многосерийного зомби-хоррора «Ходячие мертвецы». Главную роль в спин-оффе исполняет Норман Ридус. Актер играл Дэрила Диксона во франчайзе, начиная с самого первого сезона «Ходячих мертвецов», вышедшего 16 лет назад, в 2010-м. В собственном спин-оффе герой путешествует по Европе. К слову, на днях закончился показ третьего сезона спин-оффа «Ходячие мертвецы. Мертвый город», в котором играют Джеффри Дин Морган и Лорен Коэн. Длинный дубль. Лиса Герман, звезда супергеройского сериала «Поколение Ви», играет уже не в сатирическом кинокомиксе «Люди Икс». Ему достался мутант по имени Ангел. Как говорят ранее, Эйса претендовал на роль циклопа, но этот персонаж ушел Киту Коннору. Уоррен Уортингтон III, он же Ангел, появился в первом издании комиксов в 64-м году. Он родился с огромными крыльями, позволяющими ему летать. До встречи с профессором Икс персонаж стыдился мутации и прятал свои крылья. Позже мегазлодей Апокалипсис сделал крылья металлическими, и Ангел превратился в Архангела, более жесткую версию себя. Новых Людей Икс режиссирует Джек Шрейер, постановщик «Громовержцев». Главные роли уже распределили между Адамом Драйвером, Индией Наваретто, Кристофером Эбботом, Майей Бойд, Сэдди Синг и Самарой Уивинг. Премьера ленты намечена на весну 2028-го. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского 96. Телефон 64 27 38.

0: Радио Витебск. Камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Мальчики, девочки, дяденьки, тетеньки, бабушки, дедушки, давайте поиграем в стоп-кадр. На кону, как всегда, два билетика в любой кинотеатр нашего города на любой киносеанс. Сами будете выбирать, но главное выиграть у нас, забрать из наших алчных, жадных ручищ.
2: Да, это, знаете ли, все зависит от настроения, день на день не приходится. Иногда, ух, как непросто вырвать из наших цепких лап те самые бесплатные билеты. Ну а что, смотрим на них, рыдаем, что не нам достаются, а потом смотрим на ваши счастливые лица, которые вы нам периодически присылаете. И, честно говоря, очень сильно радуемся. Поэтому давайте-ка ставить все исключительно на хорошее настроение. Что касается цитаты. Именно такая у нас механика, да? Цитата из фильма. У тебя загадочное такое лицо. Это вот какой-то советский фильм?
1: Ну да.
2: Там, да. Там.
1: Значит, друзья, ну как всегда, да, механика? Продолжаем цитату. Варианты ответов на Viber 707-71-071. Кто быстрее, тот и молодец, в общем-то. Не, фильм советский, фильм известный. Готовы уже там писать, да? Не надо только...
2: Да.
1: Всегда вот это вот не надо там «Здравствуйте!» Вчера кто-то правильно ответил, но так-так растянул и поэтому опоздал немножко.
2: Ну, бывает и такое.
1: Да, итак, известная фраза из известного фильма. Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот... Продолжайте.
2: То что же дальше?
1: Подведем итоги через несколько минут. Кому же билетики сегодня достанутся?
0: Стоп.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.com. Озон.бай. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск.
5: Камера, мотор. Стоп-кадр.
6: Как всегда, как обычно, нешуточная борьба развернулась здесь, на просторах интернета, в Вайбере. Устроили люди наши дорогие, любимые махач для того, чтобы забрать билеты себе.
7: Да это просто все на сумерки хотят пойти. Я вот точно знаю.
6: Что? Еще раз напомню, что у нас сумерки идут, друзья.
7: Так вы... там же 5 частей, мы можем каждый раз про разные напоминать.
6: Вы давно сумерки вообще смотрели, пересматривали? Нет, когда, Настя, мы с тобой вспоминали, это вот было?
7: Первая часть?
6: Да.
7: 2008.
6: Сумасшедший дом. Ребята, можно посмотреть на большом экране, представляете? А вдруг это у кого-то любовная любовь была, история любви. И вы ходили тогда в кинотеатр, значит, и смотрели на это все дело. Значит, да, все, идем в кинотеатр города, сумерки идут. Что касается билетиков, кому сегодня не достаются, и финал фразы. Если, как говорит наш любимый шеф, если человек идет, то это надолго. В основном, большая часть наших радиослушателей, которые, конечно, ответили правильно, но самой быстрой оказалась некая Ольга Анатольевна.
7: О-о-о.
6: Ольге Анатольевне заканчивается номер на 3470, и мы ее поздравляем. Билеты достаются вам, забирать будете у нас, пойдете на любой фильм. Завтра, как всегда, в 16:35 хорошей компании, стоп-кадр, играем, выигрываем.
0: Стоп-кадр. Наша музыка на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 2020.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60-11-60.
3: О как!
4: Сейчас прям удар под дых будет, да? Вот этим новомодным, дорогущим средством для зубов. Ведь сколько люди тратят денег для того, чтобы сиять этими улыбками?
5: Ну и правильно делают.
4: Правильно, молодцы.
5: И правильно делают. Самое главное, правильно пасту выбирать. Но знаете, мы здесь не про это, а скорее про универсальное средство для тех, кто не очень любит читать вот эти составы, вдаваться в подробности. Кто знает, может быть, стоматологи не посоветуют, а мы расскажем о том, что вот чем нужно закупиться вам сегодня после работы. Брокколи и обычной капустой, потому что именно это этот продукт уничтожает кариес. Представляешь?
4: Надо добавить недорогой. До рубля килограмм стоит. И будете прямо с голливудской улыбкой заходить и на работу, и домой. Но,
5: ты
4: да.
5: Свежую брокколи давно видел?
4: А, брокколи нет. Простая капуста.
5: Простая капуста, да.
4: Тоже подойдет. Все хорошо. Экономим будем этими зубатыми.
2: Хорошая компания лучше, чем...

0: пытаться подобрать какую-нибудь классную музыку для того, чтобы отправиться в финал этого часа. Ну, кстати, с треком мы уже определились. А вот с чем мы еще не успели определиться?
1: Мы с тем, что предложим нашим радиодрузьям послушать в следующем часу в рубрике под названием «Топ для своих». Вот, но про это мы в следующем часу поговорим. А напомню, что можно выбирать песенки и предлагать свои варианты, под которые вы собираетесь ехать домой. Но это позже.
0: Да, поэтому
1: удочка.
0: Вы пока подумайте, а мы пока передадим микрофон Татьяне Белголовкиной, которая в начале следующего часа появится здесь с выпуском новостей.
2: Радио «Витебск». Хит на все времена. We'll be right back.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко в ходе торжественного мероприятия ко Дню народного единства, прошедшего в овальном зале Дома правительства, особо отметил, что дата 17 сентября не забыта. Она сохраняется в народной памяти, увековечена в названиях улиц и проспектов. Игорь Сергеенко подчеркнул, что уже завтра Беларусь торжественно отметит важнейший государственный праздник – День народного единства, который вошел в историю страны благодаря решению главы государства. По его словам, этот праздник фактически был восстановлен из небытия. Он напомнил, что 18 сентября 1939 года в результате освободительного похода Красной Армии земли Западной Беларуси были возвращены в состав БССР. Тогда было принято решение отмечать этот день как освобождение трудящихся Западной Беларуси от гнета польских панов. Именно так он и назывался. Последний раз праздник отмечался в 1949 году. Сергеенко отметил, что в 2021 единодушно было принято решение. Именно эта дата должна быть воплощена в празднике Дня народного единства. Тем более, добавил он, эта дата жива в памяти людей, жила и живет в названиях улиц, проспектов, а также сельскохозяйственных предприятий ряда регионов страны.
1: Мире.
2: Власти Ирана и Омана достигли договоренности о плане по открытию для судоходства Ормузского пролива. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече со своим китайским коллегой Ван И, пишет ТАСС. Иранская сторона считает, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном по-прежнему остается в силе. Иран уже согласовал с Оманом план по открытию Ормузского пролива и полагает, что американская сторона должна добросовестно выполнить все взятые на себя обязательства, говорится в заявлении главы МИД Ирана. Аббас Аракчи обратил внимание, что Иран не заинтересован в продолжении конфликта и рассчитывает вернуться к дипломатическому пути урегулирования, при этом намерен твердо защищать свои права и интересы.
1: Без политики.
2: О том, насколько белорусы ощущают себя счастливыми, сообщил директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец. Он представил итоги республиканского социологического исследования. Но вопрос: в жизни бывает всякое, хорошее и плохое, но если говорить в целом, вы счастливы или нет, почти 90% опрошенных белорусов дали положительный ответ. Исследование было проведено Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований в июле-августе этого года. В масштабном опросе приняли участие более 2000 человек из всех регионов страны. Сегодня в Минске состоялась презентация второй части исследования, посвященной общественно-политической тематике. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобазы требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 рублей. Телефоны 22-76-08, 29-829-47-68. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погоду ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.
5: Радио «Витебск». Вечер твоего города.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Уже прошло целых две почти что недели школьной учебы. И вот тут можно спросить у наших дорогих радиослушателей, которые являются родителями школьников, школьников в большей степени. Ну, как вы себя ощущаете? Влились ли вы в рабочие вот эти вот недели?
1: Мне кажется, кто-то на том конце провода с дергающимся глазом сказал: «А!»
0: Возможно. Да уже инцидентов много. Вон, ну не у нас, правда, два отца, значит, их вызвали в школу, потому что у них пацаны подрались их.
1: Так вот эти бати... И как, решили вопрос?
0: Да, бати тоже подрались, когда их вызвали в школу.
1: Ну, зато теперь неудивительно. Теперь понятно, откуда ноги растут. Ну, все. Что?
0: Ничего. Тут не ноги, тут руки, хотя ногами, может, тоже дрались, да?
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Видео».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной вок-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
7: Телефон рекламной службы 60 11 60.
8: Радио Витебск. Слушай свое.

0: для своих.
1: Какое-то такое сожаление было одного из наших радиослушателей о том, что нет программы «Музыкальный агент», и как же так, а как это песни заказывать? А вот для этого существует наша новая рубрика под названием «Топ для своих», да.
2: Но вообще, знаете, изначально она задумывалась как раз-таки «Топ для своих», то есть для тех, кто прямо сейчас находится за рулем, и мы бы с вами вместе выбирали бы какую-нибудь классную песню, вот которую именно за рулем и хочется слушать. Не вот это вот «Сижу на кухне, грущу и думаю, ой, сейчас бы Анну Асть послушать», ну или что-то из этого разряда.
1: Что, медленное что-нибудь такое?
2: Да, да.
1: А и, вот тут и рыдать.
2: Вот, что вы слушаете за рулем автомобиля? Вот это интересно. Вот такой собрать на автоплейлист. Прикольно. Ну ладно, друзья, сегодня мы ждем музыку, которую вы готовы послушать. А, ну что, какой номер мы сегодня берем?
1: Давайте так, ну вчера была пятая, да? Пятая.
2: Да.
1: Давайте сегодня третий вариант, который накинут наш... Нет, давай пятая. Ну, оценка
2: давай
1: пять.
2: Давай четыре. Ни тебе, ни мне.
1: Ну давай четыре,
2: ну,
1: господи, отходчивые мужские сердца. А четвертая песня, которую предложат наши радиослушатели, будет... ну давайте вот с этого момента, потому что некоторые уже накидывают, начинают. Вот с этого момента четвертая песня, мы ее будем слушать в эфире, есть, конечно, есть в нашей фанатеке. Что у нас, кстати, будем рассказывать по пробкам? Есть пробки, нет или попозже?
2: Об этом мы будем говорить попозже, а сейчас, пожалуй, напомним о том, что помимо того, что вы можете про музыку, про свою любимую писать, вы можете еще и приветы передавать. Делайте это обязательно с 17 до 19.00.
0: Топ для своих на радио Витебск.

0: реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу, программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутикавто.бай. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» топ для своих.
1: Практически определились. Не практически, а определились с той песней, которую будем слушать. Победил у нас... пока не скажем, кто победил. До этого момента у нас есть приветики от наших радиослушателей, которые находятся в разных частях нашего города, по своим делишкам, делам ездят. Сергей написал из Польши привет. Где-то он там колесит. Сергей, хороших вам дорог.
2: А мне вот это вот очень понравилось. От Святогора он просто написал: «Я устал делать уроки».
1: Ну, это продолжение темы. Как вообще вливаются люди вот в этот ритм? Тяжело вливаются. Дети бедные, несчастные.
2: Да.
1: Святогор, вам успехов. Надо пройти каждому эту школу, чтобы быть умненьким, благоразумным, каким, как говорили в одном известном произведении и фильме.
2: Ну, или потом понять, для чего это было нужно.
1: Угу.
2: Такие варианты тоже присутствуют.
1: Да.
2: Также есть у нас еще девушка, которая передает хорошие настроение. Всем, кто нас прямо сейчас слышит, огромный привет Женечке Дорофееву. Люблю тебя, благодарю за тепло твоей души, твоя девочка.
1: Ой, а у нас есть поздравление от некого человека, который подписан как Фостер. Здравствуйте, хотелось бы поздравить с прошедшим днем рождения любимую девушку Иру с 20-летием. Малыш, я тебя очень люблю, твой Влад.
2: Ну вот видишь, красота. Ой, смотри, Евгений написал: а я сейчас лучше бы уроки делал, а не вот это вот все.
1: Ну да, детки не понимают, как им еще везет в целом. Значит, в топе для своих на пятой, на четвертой строчке, как мы говорили, оказался у нас, предложение...
2: Доктор Албан.
1: Доктор Албан, да, предложение одного из наших радиослушателей. Его и послушаем в дороге.
0: Топ для своих на «Радио Витебск».

0: вот хорошую песню послушали. Теперь с таким хорошим настроением дальше продолжаем встречать этот вечер. Почему бы нет? А тем более еще игра прекрасная впереди под названием «Автобум» с призами. Не просто так.
1: Будем проверять вашу удачу.
0: Да, поэтому до середины часа новости небольшие, ну и играть потом будем.
2: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. В Новополоцке ко дню народного единства открыли обновленный путепровод номер 3 по улице Блохина. В Витебске при пожаре жилого дома погиб мужчина. Житель Миор стал жертвой мошенников, поверив рекламе в ТикТок. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Автобум.
1: Игра под названием «Автобум», дружочки мои. Как всегда, с призами, с подарками, с большим подарком в конце месяца. Да, Анастасия, про «Автобум» будем рассказывать?
2: Ну, естественно, а про что еще? У нас же, в конце концов, прямо сейчас игра именно под таким же названием. Ну, хорошо, давай я поговорю немножечко об условиях. В общем, что вам будет доступно? Во-первых, сегодня выигрываете. Уже круто, уже хорошо, правда? Когда получаете бесплатные подарочки, кому неприятного вообще было когда-то? И есть еще один приятный бонус. Если вы побеждаете в нашей игре, это значит, что вы поучаствуете автоматически в еще одном розыгрыше, который случится в конце этого месяца. То есть, возможно, вы получите не один набор, а целых два больших подарка.
1: Поэтому участвуйте, а играем мы вместе с сетью магазинов «Авто», «Запчастей», «СВ Моторс». От них же призы, от них же подарки, от них же и разная хорошая информация. Как обычно, мы просим вас выполнить какое-то задание. Кто быстрее его выполняет, тот призы все и получает. Продолжаем мы обзор всевозможных народных автомобилей, которые колесят по улицам нашего, в том числе, города. И сегодня мы обратим свой взор на Рено Логан первого поколения. Это легендарный образец бюджетной надежности и неприхотливости с простой конструкцией. Автомобиль создавался для суровых условий эксплуатации, поэтому и ключевые узлы, двигатели и подвеска обладают огромным запасом прочности, но, внимание, все же требуют ступичные подшипники, шаровые опоры и катушки зажигания. Рено Логан 1 – самая настоящая рабочая лошадка, на которую в SV Motors вы найдете все, равно как и на второй Логан. Однако у всех лошадок нужно иногда менять подковы. Эти и другие запасные части есть в наличии в магазинах SV Motors для вашей безопасной и беспроблемной езды.
2: Так, ну а сейчас небольшие поправки. Нам, как обычно, нужен автомобиль, который вы, естественно, обнаружите на дорогах нашего города. Сегодня это Рено Логан 1.
1: Один.
2: Да? Именно такую.
1: Один.
2: Именно такую. Ну и палец, соответственно, будет один. Указательный.
1: Указательный палец. Рено Логан первый самый и указательный палец. Ну, я могу еще сказать, Риманочка, это может быть дача первая. Вот то, тоже такая же история.
2: Ой, эти мужчины.
1: Ну, пускай будет. Значит, все, ждем ваши фотографии. Вайбер 707-71-071. Кто быстрее получает большой подарок от сети магазинов «Автозапчастей СВ Моторс», плюс еще возможность в конце вечера дополнительный подарок заполучить. Все, ждем. Автобум.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк.
5: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск.
6: Автобум. Вот Анастасия не даст соврать, конечно. Я переживал, что этих автомобилей, Логанов первых, их не очень много осталось. Многие наши радиодрузья путают и считают, что вот эти вот Логаны многочисленные, которые...
7: Они единственные,
6: да, которые служили в такси. Вот, ну, как раз-таки те начинали, вот прям, да, были очень популярны, тоже использовались везде и вся эти автомобили. Кто у нас молодец? Самый молодец при самой-самой.
7: Ну, знаешь, молодцов, конечно, много. Действительно, были такие иногда странноватые варианты, иногда оригинальные. Но самым верным оказался все-таки вариант Анатолия. Он нам прислал фотографии, все указал, номер заканчивается на 410.
6: Расскажем, как Анатолий заберет свой приз в ближайшем будущем. Забирать его, конечно, будет, оттуда не будем тайны никакой держать. На бровке в магазине SV Motors. Если сегодня не получилось победить, дружочки, играем завтра приблизительно в 17.35, как всегда, в Автобум вместе с хорошей компанией здесь, на Радио Витебск.
0: Автобум. Радио Витебск. Слушай свое.
8: Моя жизнь и мой life stories. Инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв. Кайф.

0: дороге.
1: Давайте посмотрим, сколько наших радиослушателей сейчас находится вместе с нами на любимой волне. Ну, как посмотрим. Кто находится, те молодцы. И для этих людей есть небольшая информация по пробкам в нашем городе. Страшно ли выезжать на улицы? Анастасия, поведайте нам, пожалуйста.
2: Да нет, не особо. Ну, и единственное, если вы, конечно, не выезжаете откуда-нибудь со стороны железнодорожного вокзала.
1: А
2: потому что? Ну, улицы Кирова и Кировский мост до сих пор, ты представляешь, заполнены автомобилями. Да, как ни странно. Но именно вот так обстоят дела. Кстати, практически так же обстоят дела на улице Некрасова. И есть еще один небольшой участок в нашем городе. Улица Зеленогорская и прилегающая к ней Сенинская улица. Сегодня заполнены до нельзя. И вот как раз-таки все это заканчивается перед рекой Лучосой. Ну, перед мостом Шмырева, в общем-то. А до этого момента придется немножечко подождать, подышать, вспомнить все какие-нибудь йоговские практики, вспомнить о том, что вы можете себе убедить, никуда не нужно спешить, все хорошо. Но у кого-то, правда, будет сейчас все хорошо, точнее, у девушки, которая передавала привет. Давай передадим, да?
1: Оля, да?
2: Да.
1: Зачитаешь или мне?
2: Могу, конечно,
1: давай.
2: И я. Вот она передает привет Олейникову Роману от его жены. Я его очень люблю и всегда рядом, признается девушка.
1: Давайте подбодрим наших радиослушателей, которые, возможно, находятся в вот этой вот грустной пробке какой-то и медленно движущейся, веселенькую песню, дабы времяпрепровождение было у них хорошим.
0: Хорошим.

0: Слушай, информация полезная, все, что необходимо для отличного вечера. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть» — шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Ворше и Кубовского 75, «Автосеть» Витебске, Московский проспект 35 и «Автосеть» в Полоцке, Петруся Бровки 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Партнер хорошей компании «Автосеть» — шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» — за шинами к нам.
3: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: «Шарлотка». Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
5: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор — Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
6: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
7: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: многие из наших радиослушателей не то что жаловались, говорили, что да, все хорошо, новый сезон, но все непривычно, и мы стараемся как-то...
1: Сгладить немножечко углы.
0: Да, и следовать, да. Так вот, напомню, что в следующем часу также можно вот такие небольшие приветики передавать, мы с удовольствием это будем делать, да?
1: Да.
0: Вайбер 7071-071, как обычно.
1: Это специально для тех, кто грустит с 19:20 из-за того, что не может передать какой-нибудь привет, друзья. Все возможно, просто немножечко раньше. Заодно можете поздравить большее количество людей, если есть такие поводы. Ну а мы будем вас ждать в мессенджерах по-прежнему.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В Новополоцке ко Дню народного единства открыли обновленный путепровод номер 3 по улице Блохина, пишут Витебские вести. Построенный в 1970-х, объект дорожно-транспортной сети давно нуждался в капитальном обновлении. Ремонт начался в декабре прошлого года и завершился в запланированный срок. Участие в торжественном открытии путепровода принял председатель Витебского облсполкома Александр Жагожник. Обращаясь к присутствующим, он поблагодарил строителей за качественную работу и отметил, что открытие таких важных объектов свидетельствует о динамичном развитии страны. Строятся не только мосты, но и школы. Мы реализуем большую программу жилищного строительства. А это говорит о том, что наша сила в единстве. И чем сплоченнее мы будем, тем сильнее будет наша замечательная страна, наша любимая Беларусь, подчеркнул глава региона.
0: День народного единства.
1: Патриотическое мероприятие «Дорога домой», посвященное Дню народного единства, прошло в Миорском районе. Праздничное мероприятие проведено совместно с Витебским областным отделением Белорусской партии «Беларусь» и ее председателем Валентиной Богатыревой. Была показана театральная постановка «Дорога домой» о воссоединении Беларуси 17 сентября 1939 года. Состоялось возложение венков и цветов к памятным знакам в честь воинов Красной Армии. Работали площадки учреждения организаторов праздника «Полевая кухня». Гости праздника могли поиграть в различные игры, послушать патриотические песни о Беларуси. А завтра, в День народного единства, в летнем амфитеатре состоится масштабный патриотический форум Витебской области «Время выбрало нас. Сила в единстве». Телеверсию смотрите 17 сентября в 20:30 на телеканале «Беларусь-4». Сегодня ночью в Витебске произошел пожар в жилом доме по улице 1 Керамзитовой, сообщили в областном управлении МЧС. К моменту прибытия спасателей деревянный одноэтажный дом был полностью охвачен огнем. В ходе разведки в негорящей комнате на диване спасатели обнаружили хозяина дома. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Медики констатировали смерть мужчины. В результате пожара в доме уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Житель Миор стал жертвой мошенников, поверив рекламе в ТикТок. По информации Миорского РУВД, 46-летний мужчина, просматривая ленту ТикТок, увидел рекламу быстрых кредитов с низкопроцентной ставкой. Перейдя по ссылке, он попал в чат Telegram, где начал переписку со специалистом по кредитам. Изначально мужчина хотел получить 2500 рублей, однако ему настойчиво объяснили, что минимальная сумма займа 5000 рублей. Для быстрого одобрения потребовали отправить фотографию паспорта прямо в мессенджере. Когда жертва поверила в успех, специалист сообщил, что для получения денег необходимо оплатить страховку, а затем комиссию за перевод средств. Вскоре пришло сообщение о необходимости внести еще 400 рублей, якобы для подтверждения платежеспособности. В этот момент мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 650 рублей. Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Веста! Невыгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах Веста печенье Орео 228 граммов 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада Мерси с кокосовой начинкой 250 граммов 13 рублей 99 копеек. Веста! Приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск. Чпок!

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: поднимать тему приветов и поздравлений на нашей волне, которые передаются теперь с 17.00 до 19.00. Анастасия, я тебе открою большой секрет. Сегодня праздник отмечается Всемирный день парикмахера. Обычно у девушки, есть один мастер, которому она доверяет свою вот эту вот красоту, поэтому своего можешь поздравить.
1: Обязательно поздравлю, а еще знаю, что не только парикмахера, но еще и стоматологи и некоторые другие врачи. Мне кажется, независимо от пола, есть тоже у человека, вот, которым они доверяют, которым они ходят. Ну, вот так уж складывается, наверное. А некоторые и вообще считают, что в этом же и суть. Если ты остался жить в одном городе, то вот обрастай связями.
0: Тоже хорошая идея, прекрасная. У вас есть возможность обрасти связями с любимой волной. Вайбер 7071071, Телеграм тоже. Да, привет, поздравления в то время, пока вы едете с работы домой или с дома на работу. Разные бывают у людей смены.
1: А может быть, вы просто выехали, потому что вы свободный от работы человек. Ну, я имею в виду в режиме выходного дня.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Друзья, в ближайшем будущем, через 3 минутки, у нас гороскоп любви для парочек. Ну и для одиночек, может быть, тоже.
1: Но до этого практически автогороскоп. Где же найти самые выгодные цены на зимние шины? Сейчас расскажем. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть» — шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Орше и Кубовского 75, «Автосеть» в Витебске, Московский проспект 35 и «Автосеть» в Полоцке, Петрусе, Обровке 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: На радио «Витебс».

0: Гороскоп любви.
1: Как обычно, в хорошей компании, гороскоп любви, 18-16 в нашем городе. Ну, что у нас там от Овна в дары, как обычно?
2: Да, здесь как обычно, здесь без прикрас, хотя все-таки гороскоп меняется изо дня в день. Ну а что, звезды об одном и том же, что ли, рассказывать будут? Конечно, нет, мы их в этом поддержим. Ну что, как у тебя гороскоп, ибо хочется рассказывать только хорошее?
1: Овны, сегодня вашему любимому человеку не захочется вас терять, даже если то, что будет происходить между вами, потери можно будет назвать весьма с большим преувеличением, все равно его будет нервировать складывающаяся ситуация.
2: Ой, тельцы, вы сегодня тоже какие-то очень нервные, а точнее подозрительные. Именно это ваше отчасти способно испортить разговор с человеком, которого вы любите.
1: Дальше у нас близнецы. Никакая любовь, никакой силы не стоит того, чтобы рушить чужое счастье, ломать чужие чувства, разбивать чужую сказку. Помните об этом.
2: Ты понимаешь, какой у нас сегодня с тобой гороскоп? Вот прям, ух, уровень хард. А что же у раков на время послеобеденное, то есть вечернее, можно назначить свидание или небольшую совместную поездку?
1: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет очень грустно признаться вам в том, что когда-то в чем-то он был неправ или однажды ему пришлось вас обманывать. Грусть.
2: Ой, наши прекрасные девы, вас сегодня ожидает признание в любви. Или, возможно, вам очень захочется поговорить на своих чувствах с кем-то важным.
1: Весы, сегодня ваш любимый человек сообщит вам весьма неожиданную новость. Остается лишь надеяться на то, что она никак не будет угрожать вашему благополучному совместному существованию.
2: Скорпионам рекомендуется разговаривать, причем делать это активно, потому что именно эти откровения помогут вернуть уверенность в том, что вы понимаете и цените друг друга.
1: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто выбрать из нескольких зол меньшее, поэтому конечный выбор может вам не понравиться.
2: Ой, козероги, сегодня вы встали на путь фантазии. Придуманная вами романтическая неожиданность запомнится ему или ей надолго.
1: Водолеи, если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Сегодня это не просто цитата из песни, а руководство к действию.
2: Рыбы, вам сегодня стоит заняться чем-нибудь интересным, а желательно еще и новым, потому что именно новые совместные занятия сблизят, а встреча с общими друзьями порадует вас обоих.
0: Гороскоп любви.
3: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на радио Витебск.
4: Все мои

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль «Хайер» объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем!
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Между прочим, слово «лол», равно как и «кринж», является одним из самых раздражающих среди нашего народа населения.
1: Это ты на что-то намекаешь?
0: Ну, просто кого-то эта песня раздражает.
1: Хочешь написать в личку KDDK?
0: Нет, не хочу.
1: Жаль.
0: Оно мне надо, конечно. Есть привет от наших радиодрузей. Ну, во-первых, спасибо большое тем, кто показывает, как он живет вместе с нами. Значит, какими хозяйственными делами занимается. Спасибо вам большое.
1: Это ты про Андрея, да?
0: Про Андрея.
1: Андрей, если что, вам привет передаем.
0: Я Володя, который где-то колесит там из Парижа нам, не из-под Парижа, из Франции там привет нам передает.
1: Ой,
0: и
1: да.
0: Пейзажи.
1: Красота.
0: Нам присылает. Есть поздравления, мы упомянули, что сегодня день парикмахера, да? Евгений написал: «Добрый вечер, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет и мои поздравления с профессиональным праздником мастера Светлану с парикмахерской на Чкалова 64, корпус 1. Пожелайте ей благодарных, щедрых клиентов и прекрасного настроя после выхода из отпуска. Спасибо». Пожалуйста, Евгений.
1: Да, после отпуска, конечно, хороший настрой. Это очень важное дело. Ну, говорят, с этими вещами спорт отлично справляется. Вводим зарядку в жизни и получаем результат. Ну, а пока для разминки хотя бы Спорт ФМ.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт ФМ». Слушайте через

0: категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Аль-Наср Криштиану Роналду сгорел Аль-Айну 0-4 в первом туре Азиатской лиги чемпионов. У Криштиану за весь матч всего один удар в створ и два касания штрафной соперника. Арсенал побеждает в 7-м матче подряд. В этом сезоне парни Артеты не теряли очки ни разу. Вчера 16-летний Доуман оформил 2+1 в Кубке лиги. Тоттенхэм же покидает Кубок лиги. Против команд АПЛ у лондонцев 0 побед в этом сезоне в 5 матчах. Гак, по которого не продали в Ман-Сити за 100 миллионов евро, оформил 6-е голевое действие за сезон. Ну а Сабаслай снова положил пушку. Эспи снова спасает Реал. Против Эспаньола форвард вонзил победный на 90-й, а вчера победный на 90+1. Команда Мауриньо сравнялась по очкам с Барсой 15. Но у каталонцев есть матч в запасе. А еще была уверенная победа Фиорентины 3-0. В Кубке Италии дела у них намного лучше. В КХЛ же Авангард снова сделал это. Команда Гибуше откомбечила с 0-2, на этот раз с автомобилистом. У Локомотива волевая победа 4-1 над Трактором, а СКА и Шанхай Дрэгонс устроили голевое шоу 7-2. Победителем вышел СКА.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Клоп выбрал Терстегена новым первым номером сборной Германии. Юрген лично позвонил вратарю Аякса, чтобы выразить свое доверие. За два предыдущих сезона Марк-Андре провел лишь 12 официальных матчей за Барселону и Жирону. А вот первая европейская отставочка подъехала к нам исключительно сегодня. Доминика Тедеско уволен с поста тренера Болоньи. Бельгиец летом заключил контракт на 2 года, но провел в команде всего 4 матча и ни разу не победил. Камп Ноу примет финал Лиги чемпионов 2028-29. Информацию официально подтвердили в УЕФА. Стадион примет решающий матч главного Еврокубка впервые с 1999 года. Финал Лиги чемпионов 27-28, как и год назад, состоится на Альянс-арене. Астана-арена же примет Суперкубок УЕФА в 2028. УЕФА также подтвердила эту информацию. Турнир будет сыгран в Казахстане впервые в истории. Ну а в 2027 финальный матч пройдет в Амстердаме.
2: Спорт FM. Бывает.
1: Коул Палмер стримил на Twitch геймплей новой части футбольного симулятора FC-27, но моментально получил бан. Оказалось, что англичанин начал трансляцию до официального разрешения разработчика игры. Хоккеист Лос-Анджелеса вызвал на драку русского гиганта ростом 2 метра 16 сантиметров. Лиам Лефебр, заступаясь за партнера, бросил вызов гигантскому Александру Карманову. Лиам и сам не маленький, 191 сантиметр, но на фоне воспитанника подольского «Витязя» и самого высокого игрока в истории драфтов НХЛ Карманова он выглядел малышом. Все закончилось предсказуемо, шансов у Лиама не было. Зато привлекли дополнительное внимание к предсезонному турниру новичков. Штраф за девушку в коротком платье и с глубоким декольте возле гоночного болида. Такие неприятности у према команды F2. Все случилось на днях на этапе в Мадриде. Паулина Монтойя, дочь экс-гонщика Формулы-1 Хуана Пабло Монтойи, она подошла к брату Себастьяну. Он тоже пилот как отец. Оказалось, девушка нарушила регламент. В таком платье к авто никого не пускают. Итог – штраф. Но зато раздала стиля.
2: Спорт FM. Просто лучший.
1: Радулов пробил 300 шайб в КХЛ, третьим в истории. Александр забросил в пустые Трактором 4-1 в 803-й игре в лиге. Больше шайб только у Вадима Шипачева и Сергея Мазякина. А скромняга Харри Кейн не планирует продвигать себя как претендента на золотой мяч, хотя англичанин закончил сезон с лучшим результатом по гол плюс пас. Раскручивать себя на золотом мяче он не планирует. Супербомбардир отказался от публичных кампаний, чтобы сосредоточиться на матчах за Баварию. Тем временем Мбаппе и Ямбо Маль уже успели заявить, что награду заслуживают именно они.
2: Спорт FM. Что там наше?
1: Подытожим вчерашние матчи экстралиги. Неман Металлург 2-6, Брест Лида 3-0. Сергей Стась сказал, что это был не самый лучший матч его команды в исполнении, но закончили на позитивной ноте. Динамо Молодечно, Гомель 2-1 после буллитов. Владимир Копоть высказал следующее: «Мы приехали за победами, поэтому, конечно, недовольны тем, что уступили по буллитам». Локомотив Шахтер, Могилев Юность, Авиатор Славутич сыграют сегодня, а в 19:00 стартует северное дерби Витебск Химик Новополоцк. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: 17.43 в нашем вечернем Витебске. Да, впереди небольшая реклама, а потом рубрика под названием «Фрэш или трэш». Немножечко...
1: О мобильности поговорим.
0: А, ну давай, да.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Все. У меня был ужасный день.
4: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.

0: 78.
1: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания. Фрэш.
4: Я как-то от одной своей знакомой услышал фразу. Вот она говорила, крепкое все-таки старшее поколение, крепкое. И при этом я вспоминаю, Анастасия, год, наверное, 89-й или 90-й, как я мальцом пытался дотянуться до пакета с молоком в магазине «Каунас», а бабули меня отпихивали и с трудом...
5: И говорили, подрастешь...
4: Ну, типа, да, порой домой я к папе-маме возвращался без пакета молока, потому что...
5: И что ты говорил, меня бабули не пустили?
4: Да, бабули не пустили, понимаешь, потому что это все разметалось в секунды, между
5: Звучит
4: прочим.
5: Как семейный анекдот такой, знаешь. Да. Но, тем не менее, ты прав, и тому свидетельство, вот, пожалуйста, очередная новость о том, что бабуля... На моноколесе с вот этой вот тачечкой с колесиками пролетела по тротуару мимо тех, кто еле-еле на своих двоих передвигается. Представляешь?
4: Ну, есть видосик, конечно, да. И он вызывает такие смешанные чувства. С другой стороны, хорошо. И иногда, как, какие молодцы. Еще и осваивают современную технику.
5: Если все это, конечно, не подстава. Потому что знаем мы таких ряженых, которые натянут на себя одеяние, притворяются кем-нибудь, и вот тебе, пожалуйста, вот и готов какой-нибудь очередной рилсик. Но в любом случае и те молодцы.
4: Самое главное, чтобы и те соблюдали правила дорожного движения, спешивались там, где надо. Ну, вы помните это все. Поэтому будем благоразумны и будем вежливы.
3: В хорошей компании плохо не бывает. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Междисезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно. Со звездными решениями от МТ Банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ Банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. На «Радио «Витебск» хорошая компания.
4: У нас, между прочим, есть несколько приветиков. А напомню, что с нового сезона приветики в хорошей компании. Ничего, что я так говорю, приветики. Может, ну, противно.
5: Ну, приветики.
4: Да, ладно. Приветы и приветики, и поздравления можно присылать с 17 до 19.00. Вот такие вот возможности есть у всех наших радиослушателей. Написал нам Кирилл. Здравствуйте, Радио Витебск. Передаю привет всем слушателям вашей радиостанции. Отдельный привет любимой Марине. Мчу домой, скоро буду. Люблю тебя, целую.
5: А вот еще нам написал Пашкин. Он поздравляет супругу с днем парикмахера Николаева. Так, Николаева Инна, да? Ну, видимо, да. Николаева Инна Михайловна, поздравляем вас. Говорит, они только наше радио слушают на работе. Да и я слушаю, написал Павел. Ну что ж, я надеюсь, что Инна Михайловна все-таки услышала этот небольшой приветик и поздравление от своего любимого супруга. Ну, а вечером можно и романтический ужин устроить.
3: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Come and go!

0: Смотрите, Анастасия, как мы легко шутя играючи сегодня переваливаем во вторую половину рабочей недели. Завтра уже трах-бах и четверг, между прочим.
1: Ну да, вот знаешь что, так странно, но как будто бы с наступлением осени дни начали бежать еще активнее.
0: Да?
1: Да, хотя казалось бы, ну вообще это такой летний прикол, потому что ну все так быстро меняется, столько всегда дел, столько энергии, а тут осень и все так раз, два, три, четыре и все, и нет.
0: Да, посмотрим. Ну, то, что середина этого сентября пролетела, ну, да, половина, для меня это прямо открытие было. Действительно, очень скорость какая-то высокая. Где здесь стоп-кран? Скажите, пожалуйста. Я пока поищу, подумаем, а пока до финала часа послушаем песенку для любителей старенького.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Главным к этому часу. Беларусь и Якутия расширяют сотрудничество в агропромышленном комплексе. Об этом сообщили Белт в пресс-службе Минского тракторного завода. На рабочей встрече стороны обсудили поставки белорусской сельхозтехники и оборудования, а также обновление парка машин в регионе. МТЗ работает с Якутией уже более 16 лет. Сегодня интересы завода в регионе представляют два дилера в Якутске и Нижнем Бестяхе. Отдельно отмечено главное преимущество тракторов Беларуси для Якутии – адаптация к суровому климату и работе в условиях бездорожья. Якутская сторона подтвердила заинтересованность в обновлении сельхозтехники и готовность расширять сотрудничество.
1: В мире.
2: Украине не хватает средств для выплаты зарплат военным из-за критической ситуации с государственным бюджетом. Об этом заявил депутат Верховной Рады Вадим Івченко, слова которого приводят украинские СМИ, передает Белта. У Украины нет достаточно средств на зарплаты военных даже на 2 месяца. У нас катастрофа с бюджетом, отметил депутат. По его словам, для покрытия дефицита бюджета необходимо внести изменения в финансовый план страны, а также привлечь дополнительную помощь от западных партнеров. Евросоюз переплатил рекордные 90 миллиардов евро за импорт энергоресурсов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сославшись на конфликт вокруг Армузского пролива и удорожание логистики, пишет Ньюсбай. Также ЕС испытывает критический дефицит торгового баланса с Китаем. Среди причин – летняя жара, обмелели ключевые реки Рейн, Дунай и Эльба и фактически остановили речное судоходство. Только французским аграриям нужны миллиарды евро, чтобы просто покрыть климатические убытки.
1: День народного единства.
2: Народный диктант «Нити нашей судьбы» написали в железнодорожном районе Витебска в преддверии Дня народного единства. Патриотическую акцию, к которой присоединились несколько десятков человек, провели в знаковом для города месте на площади Победы, сообщает издание «Витебича». Это не был диктант в обычном смысле слова. Участники смогли проверить, умеют ли они логически мыслить и знают ли историю своей страны. Учащиеся, а также представители трудовых коллективов и общественных организаций отвечали на разноплановые вопросы, касающиеся воссоединения Западной Беларуси и БССР. Участники народного диктанта с пользой провели время и доказали, что вместе успешно хранят память о знаковых событиях прошлого. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями погоду, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Аж проснулся от нашей веселой новой песни. 19.08 в нашем городе. Анастасия, ты творческий же человек?
1: Ну, относительно.
0: Ну, относительно чего?
1: Вот именно.
0: Ты знаешь, что мы находимся с тобой в зоне риска? Психологи говорят, что мы чаще, чем остальные, спокойные люди, которые работают от сих до сих. Мы проявляем черты психопатии и нарциссизма, между прочим.
1: Неудивительно. А что ты хотел? Вот сидишь, ты тут фонтанируешь идеями, думаешь, ой, как здорово, а там никому не смешно. Ну, я не про тебя конкретно, я вообще говорю.
0: Сам пошутил, сам посмеялся. Хорошо было.
2: Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Я хочу сказать, что люблю тебя.
1: Луис Альберто, пожалуйста, не говори так.
2: Ну и порой бывают такие интересные отношения у людей, и ты думаешь, как так получилось, как так случилось? Ну вот какие-то такие истории любви со всего мира, которые повергают в шок, а может и трепет даже.
3: Да, любовь зла, полюбишь и страхового агента. Ну вот такая вот народная мудрость. А, причем про девушку сейчас пойдет речь, про мужчину, который в ее лице нашел себе, ну, какую-то, наверное, новую вдохновительницу, назовем это так. Она по совместительству оказалась страховым агентом. Поэтому, собственно, свой шанс на счастливое, не только романтическое будущее, она решила не упускать. В общем-то, по карьерной лестнице она тоже в процессе этих отношений поднялась. Представляешь, что в итоге было? Живет себе живет мужчина, все у него хорошо, есть жена, потом встречает эту девчонку молодую, красивую, страхового агента, и решает, что вот ему срочно нужно влюбиться в нее. Так завязались их отношения, и в процессе этих отношений прошло, видимо, несколько лет. Он успел потратить 126 миллионов рублей на...
2: Это в России было, да?
3: Слушай, ну...
2: Ну,
3: нет.
2: Наверное, да. Нет?
3: Нет, это было не в России. Нет, не у нас это было. Это было в Азии.
2: Ага.
3: Это было в Китае, не поверишь. Там, оказывается, ушлые китаянки. В общем, потратил он эти деньги куда? На всевозможные страховые полюсы. Ты представляешь, вот застраховал жену, ребенка. Застраховал, я не знаю, возможно, всех своих родственников. Возможно, еще кого-то. И таким образом помог этой девушке подняться по карьерной лестнице. Заплатил ей, помимо этого, еще какие-то деньги. Ну, как заплатил? Просто переслал ей. Ну вот, на всякие эти девчачьи штучки. Я не знаю, сколько в сумме получилось, но ты представляешь, какая она хитрюга.
2: Ну, я вам хочу сказать, что порой любовные отношения действительно с людей делают этих вот веселых или нет Бэмби, которые не ведают, что творят. Поэтому всегда нужно как-то стараться оставаться человеком с холодной головой, а не как этот бедный несчастный китаец. И что, он с женой развелся в итоге?
3: Ну что, жена что-то заподозрила, когда попала в больницу и поняла, что она застрахована, ребенок застрахован почему-то, а муж нет.

0: Реклама. 26 сентября ресторан-клуб танца отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375 29 794 22 22.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай. Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Анастасия, у каждого артиста, ну, певца, там, танцора, есть какая-то мечта. Ну, и у многих мечта выступить на Супербоуле. Мы многие знаем, что это такое, да, и выступление там говорит о том, что ты все мега крут, мега звезден, и тебя признали уже окончательно и бесповоротно.
1: Ну, вот. Да, скорее всего, это так, хотя казалось бы, да, это же не какой-то там гала-концерт, это футбольный матч, и внутри которого упакован какой-то классный музыкант, ну, классный по истечении, возможно, года. Я не знаю, каким образом они и кто отбирает их, но, тем не менее, это же в 26-м году, получается, был 60-й Супербоул. Но это где-то был в феврале. И, в общем, поскольку не так много времени осталось, начали уже выбирать звезду. И уже пошли вот эти вот разговоры о том, кто что. Гарри Стайлз. Мне кажется, Наташка Баталка сейчас бы пищала здесь от радости, если бы сказали, что действительно Гарри Стайлз выступает на Супербоуле, и у нее есть билеты на это выступление. Но вот, может быть, не только она сейчас порадуется. И кто-то еще. А, Джастин Бибер. Ну, тут, конечно, да. Тут интересно, что он выдаст в этот раз, потому что прошлое его выступление оставило впечатление у многих.
0: Да, ну, если честно, мне все равно, что этот. Ну, если девочка нравится, то прекрасно. А мы тем временем давайте предоставим эфирное пространство нашей службе информации, свежие новости, небольшая подборка через 3 минуты.
2: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Республиканский союз строителей подписал соглашение о сотрудничестве с партнерами из Китая и Кыргызстана. Во Франции рыбаки подожгли баррикады из-за роста цен на топливо. В Беларуси с 19 сентября открывается сезон охоты на гусей. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: ж, такая очень хорошая рубрика под названием «Ничего лишнего». Ну, конечно, измененные буквы при этом.
1: Ну да, чуть-чуть.
0: Специально так сделал. Любим мы обсасывать кости различным звездам, которые далеко от нас, но нам до них дело.
1: Слушай, ну ты понимаешь, в чем дело? В том, что в последнее время завелся-таки где-то там, то ли в Дубайске, то ли в Голливуде, какой-то златорукий хирург пластический. Он делает какие-то настолько натуральные подтяжки лица, что ты вроде как смотришь на человека и понимаешь, ну ничего в нем так не изменилось, но все-таки что-то есть. Вот такая же история с Селеной Гомес, хотя многие сейчас шутят о том, что, возможно, она просто слишком долго смотрела на Бенни Бланка, поэтому так изменилось ее лицо. Но кто его знает? Ты как считаешь? Вот своим мужским взглядом.
0: Ну, я смотрю, и я понимаю, что-то изменилось, я не понимаю, что. Иногда на многих вот звезд смотришь, думаешь, что-то не то. Вот Киркоров сделал себе нос. Было всем видно сразу, что у Киркорова новый нос. А здесь вот как-то вот... И вот я вот за такое, конечно, за естественность. Это все мужчины. Мужчины вообще все любят естественное.
1: Да, а Линдси Лохан ты видел до операции и после?
0: Не.
1: Вот посмотри, а потом поговорим про естественность.
0: На этом все.
1: Да?
2: Ничего лишнего. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости культуры.
1: Очень неожиданно, конечно, но из голливудчины мы перенеслись очень быстро к родным осинам, возле которых, между прочим, очень даже мило и хорошо. О том, что будет происходить в ближайшем будущем, про культурные мероприятия в нашем городе, например, о некоторых из них.
2: Ну, не то чтобы мы далеко ушли, от звезд к звездам.
1: Тоже хорошо.
2: Вот так вот. Да, что касается мероприятий, то мы здесь вот как наткнулись на новость о том, что скоро, уже 19 числа, то есть в эту субботу, будет фестиваль водных фонариков в Витебске. Слушай, такие красивые фотки. Я не знаю, это прошлогодний или откуда, но это выглядит великолепно. В общем, что планируется? Можно прийти в парк Тысячелетия где-то к 21.00, потому что именно в это время, значит, начало. Вход, кстати говоря, абсолютно свободный, все это мероприятие бесплатно. Самое приятное, это то, что, ну, все, мне кажется, знают, что водные фонарики тебе нужно опускать на воду и загадывать при этом какое-то желание. А там еще вроде как обещают и живую музыку, и вот эта огромная какая-то луна на воде, и, ну, огромное количество людей, которые, я уверена, будут вместе с вами тоже загадывать желания, опускать эти фонарики в воду. Наверняка это будет очень красиво.
1: Ну, с учетом того, что это прекрасный парк, вокруг которого сплошные спальные районы, я думаю, что людей будет много, а тем более, ну, осень не время хандрить. Можно принять участие в этом красивом мероприятии, пойди с кем-то познакомишься, вдруг увидишь своих знакомых, которых давно не видел, и это тоже повод пообщаться. Почему бы не сходить? Не надо сидеть на диване и просиживать свои любимые трико. Оденьтесь красиво.
2: Тем более, пока вот эти вот теплые деньки, мне кажется, даже вечер будет более или менее адекватный. Не переживайте, не отмерзнут у вас руки. Ну, а если вдруг замерзнут, то берите с собой кого-нибудь, кто согреет.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Это слушает весь мир.

0: незаметно пролетели эти 4 часа вместе с хорошей компанией. Надеемся, вы получили удовольствие хоть от чего-то. Это хорошо.
1: Да, ну или как минимум почерпнули для себя что-то, что вы готовы обсудить уже завтра утром, возможно, с вашим коллегой.
0: Да, ну а мы говорим вам до свидания. Услышимся завтра. Как всегда, хорошая компания 16 до 20.00. С вами была Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: До завтра. Пока.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Республиканский союз строителей подписал соглашение о сотрудничестве с партнерами из Китая и Кыргызстана на полях выставок «Буд-Экспо» и «Наш дом», передает Белта. Представитель Республиканского союза строителей Анатолий Ничкасов отметил, что рамочное соглашение открывает возможности для разработки дорожной карты с конкретными мерами, мероприятиями и проектами, которые можно реализовать совместно. Надеюсь, что строительный комплекс Беларуси зарекомендовал себя как достаточно конкурентный партнер, и взаимодействие с Кыргызстаном и Китаем станет еще более активным, сказал он.
0: В мире.
1: Во французской коммуне Фронтиньян, которая расположена на Средиземноморском побережье, рыбаки подожгли баррикаду у входа на нефтебазу, чтобы выразить протест против постоянно растущих цен на топливо и плохих условий труда. Об этом пишет газета Бильд. Как отмечается в материале, рыбаки устраивают акцию протеста уже третий день подряд. По сообщениям французских СМИ, они заблокировали доступ к нефтехранилищу еще утром сегодня. Протестующие сложили в кучу европоддоны, мусор, старые сети и автомобильные шины. Затем они подожгли баррикады. В результате в воздух поднялись огромные клубы черного дыма. Около 12,5 триллионов тонн льда потеряли ледяные щиты Гренландии и Антарктиды с 1979 года. К таким выводам пришли ученые, пишет Белта. По данным исследователей, потери льда увеличивались с каждым десятилетием и особенно заметно ускорились в 2010-х годах. При этом около 80% потери льда связано не с повышением температуры воздуха, а с воздействием более теплых вод, которые разрушают лед снизу и с боков. Из-за этого ледники быстрее стекают в океан. Потеря такого объема льда привела к повышению глобального уровня моря примерно на 3 сантиметра. Ученые отмечают, что дальнейшая потеря ледяной массы будет способствовать его росту.
0: В Беларуси.
1: С 19 сентября в республике открывается сезон охоты на гусей. Продлится он до 13 декабря. Разрешается добыча гуся белолобого, гуся гуменника, гуся серого, казарки канадской любого пола и возраста. Охота может проводиться в светлое время суток способами из засады, с подхода, а также с подъезда с маломерных судов, без двигателя или с неработающим двигателем. Разрешается использование гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью, а также применение охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых. Допускается безоружейная охота с использованием ловчих птиц. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погоду ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
5: Радио «Витебск».
6: Вечер твоего города.
0: На радио «Витебск» час по-русски.
7: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск

0: Сейчас по-русски.
1: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
2: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь и Мьянма заинтересованы в активном развитии взаимодействия в правоохранительной сфере. В Украине миллионы тонн зерна могут сгнить из-за логистических трудностей. Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предложит Канаде возможность стать первым ассоциированным членом Европейского Союза. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Сейчас по-русски на радио Витебск.
1: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Беларусь и Мьянма заинтересованы в активном развитии взаимодействия в правоохранительной сфере. В Беларуси с рабочим визитом находится мьянманская делегация, которую возглавляет советник по национальной безопасности и министр в канцелярии президента Республики Союз Мьянма Тин Аун Сан. На базе ОМОН ГУВД Мингорисполкома гостей приветствовал министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. Он подчеркнул, что благодаря политике президентов с каждым днем активизируются белорусско-мьянманские контакты во всех областях – экономике, торговле, культуре, образовании, промышленности. И правоохранительные органы государства не должны отставать в активном развитии взаимодействия.
1: В мире.
2: Украинские аграрии этой осенью могут столкнуться с дефицитом мощности для хранения зерна из-за ограниченного экспорта. По оценке министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, не хватит места для 8-11 миллионов тонн. Об этом пишут украинские СМИ. Согласно прогнозу Украинской зерновой ассоциации, урожай зерновых и масличных культур в этом году ожидается на уровне 84,6 миллиона тонн. Потенциально можно было бы отправить на экспорт 52 миллиона, но эксперты не могут своевременно отгружать зерно. Удары по судам отпугнули владельцев от рейсов в украинские порты. Кроме того, на складах остается около 9 миллионов тонн переходных запасов урожая прошлого года. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предложит Канаде возможность стать первым ассоциированным членом Европейского Союза. При этом ее заявление застало Евросоюз врасплох, сообщает издание «Политика» со ссылкой на дипломатов. Национальные правительства не были поставлены в известность о планах фон дер Ляйен. Предоставление членства в ЕС относится к компетенции Евросовета, и сейчас не существует модели ассоциированного членства. Для введения такого статуса потребуется изменить основополагающие договоры ЕС, что невозможно из-за отсутствия поддержки.
1: День народного единства.
2: 17 сентября, в День народного единства, Витебщина будет наполнена яркими событиями. В праздничной афише концерты, торжественные митинги, диалоговые площадки, спортивные состязания и множество других мероприятий, которые отразят дух единства и сплоченности. В Витебске празднование начнется в 11:00 общегородским молебном «За единую Беларусь» с участием мужского хора «Всех Святский» в Свято-Успенском кафедральном соборе. С 12 до 19 часов на нижней площадке летнего амфитеатра состоится презентация проектов общественных объединений политических партий «Мы едины». А в 14:30 в летнем амфитеатре пройдет патриотический форум «Время выбрало нас. Сила в единстве». Телеверсию тем же вечером в 20:30 покажет телеканал «Беларусь-4». Присоединяйтесь к празднованию Дня народного единства. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
5: Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон +375 29 794 22 20.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
2: Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Витебск. Для тебя и для каждого.
1: Я не справлюсь, мне просто нельзя. Мне каждая дворняжка и при встрече сразу лапу подает.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21. В Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Гидромета.
2: Радио Витебск.
3: Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21. В Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидромета.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы преимущественно без осадков. Утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы преимущественно без осадков. Утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы преимущественно без осадков. Утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы преимущественно без осадков. Утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы преимущественно без осадков. Утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы преимущественно без осадков. Утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Ты слушаешь Радио Витебск.

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы преимущественно без осадков. Утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен УБУ Гидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.